0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: БИМ Радио.

0: Наслаждайся осенью с Бим Радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родителей, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

0: осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

изводить ненависть.

0: хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
2: Так бывает.
1: Счастье есть. Его не может не быть.
3: Что?

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Утро красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник, и грусти у нас нет.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы.

0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в редакцию.
2: Алло, это редакция газеты «Вечерний спорт»?
3: Да, здравствуйте, что вы хотели?
2: Вы знаете, я прочитал в прошлом вашем выпуске, что на чемпионате мира по футболу английские болельщики в Москве оставят около 35 миллионов фунтов стерлингов.
3: Все правильно, да.
2: А не могли бы вы уточнить, где именно?
4: Отдыхай с Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
4: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать Бим-радио.
5: Совпадение? Не думаю.
4: Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что на японском острове Окинава живут больше 450 человек в возрасте старше 100 лет? Этот остров считается самым здоровым местом на Земле.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь и ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Приветствую всех, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, постарайтесь забыть про внутренние ограничения, которые мешают вам жить. Пора повзрослеть. Тельцы, этот день предоставит вам возможность вспомнить прошлое и оценить пережитые уроки. Близнецы, относитесь критичнее к перспективам и не верьте большим обещаниям. Раки, вы собираетесь нарушить многие запреты. Произойдет это совершенно естественно и без лишней скромности. Львы, внутри вас скопилось много энергии, и она будет искать выход. Девы, у вас впереди новые планы. Все это не даст спокойно лежать на диване. Весы, сейчас у вас можно просить все, что угодно. Вы будете сама доброта. Скорпионы, любое творчество поможет вам выделиться, удивить окружающих. Стрельцы, вам следует опасаться животных, они будут к вам неадекватно настроены. Козероги, попробуйте добиться чего-то важного. Этот день точно не должен быть пассивным. Водолеи, берегите ценные вещи, нервы, время и много чего еще. Рыбы, ваша справедливая и честная натура спасет от разочарований. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: Бим новости.
2: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
3: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона «Айбим» и новости на БИМ-радио. Начиная с 2027 года на портале госуслуги появится отображение уведомлений о кредитах. Такая мера поможет гражданам оперативно выявлять сомнительные операции и убережет от мошенников, которые оформляют займы на чужие документы. В России намерены расширить доступность такси для семей с детьми. Планируется не только увеличить парк автомобилей с детскими креслами, но и организовать обучение водителей для работы с пассажирами детьми. Интересный факт. Улитки способны проводить в спячке до 3 лет. Так они переживают засуху и другие неблагоприятные условия, сберегая влагу и энергию. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: С понедельника по пятницу,
2: а, Андрей?
1: Будто бы назад. Время пятится.
3: Главное, чтобы мы назад не катились и вниз там.
1: Нигде.
3: А только вверх.
1: Плавали в мутной воде.
3: Не знаю, в какой воде это мутный
1: поток. Различимы едва в обстоятельствах.
3: Оп.
1: И я бы не...

0: я бы не заметил тебя. Вот сейчас самое главное.
1: И прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница.
0: Да.
1: Если бы не пятница, вечер.
0: Ведь сегодня пятница, Андрей. Сегодня пятница, 11 сентября.
2: Душа сразу поет, да?
0: Неделя пролетает.
2: Да, уже как красиво опять же начинается-то.
0: И не говори, красивое солнце, ребят, великолепный день. И начинается веселое, самое лучшее на свете утреннее шоу. Именно в пятницу. Утро,
2: там еще надо было добавить, что вокально-развлекательное шоу, наверное.
0: Вокально-инструментальное.
2: Ну, инструменты пока не достали, но гитары имеются в студии.
0: Гитары есть. Я не умею играть, вроде ты умеешь. Вроде как
2: на гитаре
0: немножко
2: умею, конечно.
0: Ну, все, супер.
2: А ты какими-нибудь музыкальными инструментами владеешь?
0: На нервах играю на 100%.
2: Ну, это многие из нас умеют, на самом деле.
0: Ленар говорит, доброе утро, красавцы. Ленар, привет, красавелла тоже наш. Кирюха пишет, доброе утро, 1 балл в Казани, приятная оценка для пробок. Это верно. Это верно.
2: Ну, это, конечно, да.
0: Но это еще начало только.
2: Да-да-да. А может, это магия чисел просто сегодня? Видишь, какое сегодня? 11 число, да?
0: Сегодня 11.
2: 11 число.
0: 11 сентября.
2: И получается, 1 балл, видишь?
0: Один, везде. Классно, да. Классно, друзья. Ну, а нас пятница, как я уже говорил. Все традиционно. Мы скоро будем для вас готовить историческую справку.
2: Сейчас пойду переверну ее пока.
0: Да, потом у нас утро мани в этом часе.
2: Денежки разыграем.
0: К нам должна прийти Лилия.
2: Будем ожидать.
0: Лилия.
2: Это не моя жена, случайно?
0: Не знаю. А у тебя жена Лили?
2: А я не знаю, ты уж представляешь,
0: а я купил две Лили. Или три Лили.
2: Две Лили. Это опасно уже, значит, для своего здоровья.
0: И мы просили с Лилией. Также сегодня, друзья, у нас будет интервью. Ведь легендарный московский рынок исполняется 50 лет.
2: О, действительно легендарное место,
0: они,
2: на самом
0: они
2: деле.
0: Они насколько уже вот, завтраками это кормили?
2: А ты вот когда... Как интересно это звучит, слушай. Но при этом приятно очень было, когда такая забота.
0: Когда привозили завтраки,
2: конечно. Да, свежие фрукты, овощи.
0: Тут прямой посыл. Завтраками кормили. Не в смысле нас там, как это... А прям реально кормили.
2: Так и есть просто, на самом деле, да.
0: Да. Доброе утро, ребят, пишет Ленар, китаец. Ленар, синерса, китаец, не?
2: А как он на русском нам написал?
0: Вот, доброе утро, красавцы, передайте привет Таирка, который едет с нами. Говорит, пожалуйста, Жень, говорит. Ну, Таирке привет. Чё?
2: Ну, улетел, привет.
0: Нам не жалко. Да. Ну что, друзья, давайте начинать. Мы в том же составе. Андрей Дмитриев напротив меня.
2: Фарид Галимов.
0: Это я, друзья. Пятница, давайте начинать. Все в лучших традициях утреннего шоу. Утро доброе всем, ура! Yeah!
3: Шоу «Утро, мэны».
4: А я думал, сова.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».
7: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
8: «Акбарсбанк» выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами «Акбарсбанка». «Акбарсбанк» – банк спорта Республики Татарстан.
9: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
11: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
12: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
13: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
14: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
15: Где же ты, студент, игрушку? 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ Радио. Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
16: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Учительница вызвала родителей ученика в школу.
2: Знаете, не хочу вас огорчать, но ваш сын ничего не знает.
3: Но
2: мы вообще-то в курсе.
3: Да, мы поэтому и отдали его в школу.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Историческая справка.
9: Опа-пам, тра-та-там. Смотри, историк, справка у нас начинается.
10: Уже, что ли?
9: 11 сентября. Как там? September. September. 12 сентября.
10: Чуть-чуть решил полиглотом побыть.
9: 12 сентября.
10: Смотри потом от пыли.
9: Ой, 11. 10, 11. Что там?
10: Вот как видишь, 11? Зря начинал. Надо, давай считать. БР. Опять не так.
9: Он бренши сентябрь.
10: Вот это нормально.
9: Да, друзья, историческая справка. Давайте-ка мы расскажем всем вам, с чем этот день запомнился в истории человечества. И начнем мы традиционно с праздников. Let's go! Друзья, это вообще 254-й день года. До конца года остается, смотри, ровное число. 111 дней.
10: 111? Прикинь, смотри, 11 число.
9: Сентября.
10: 111 дней. Еще один балл на дорогах. Вы там баллов только на дороге не прибавляйте, пожалуйста, ладно? Нам вот красивые числа хочется сегодня.
9: Да, ну, насчет не с праздника, даже с событий таких исторических, таких мощных, да? Ну, вот как бы теракт 11 сентября 2001 года были в США, помнишь?
10: Да, ну, помним, были.
9: Который тоже, конечно, очень неоднозначный такой сети. Моменты были. Кто-то до сих пор говорит, что все это делали спецслужбы США сами же.
10: Ну, предлагаю конспирологию не разгонять.
9: Конспирологию, да. Кто что говорит. Да, но вот было и было. А также и в Чили переворот в этом году был, в 73-м, правда.
10: Вот ты прям с таких, я смотрю, позитивных вещей решил начать сегодняшний день, да?
9: Ладно, да, давай лучше.
10: Смотри, ты с той ноги сегодня стал.
9: Смотри, сегодня Всероссийский день трезвости.
10: Да ладно?
9: Отмечается ежегодно 11 сентября. Праздник был восстановлен в России в 2014 году. Впервые же его провели еще в 1913 году по инициативе Православной Церкви.
10: Вот, смотрите, Фарид, мама рассказал про этот праздник, а я про другой скажу. Сегодня да. День граненого стакана,
9: как
10: между прочим.
9: Да,
10: неофициальный праздник, посвященный тоже выпуску первого в СССР граненого стакана. Выбирайте, какой вам праздник ближе.
9: Да, друзья,
10: вы за какой?
9: 11 сентября 43 года на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном, кстати, недалеко, был выпущен первый советский граненый стакан классического дизайна.
10: Мне кажется, на этом же заводе сейчас хрусталики вот для операции для зрения тоже выполняют.
9: Разработала, кстати, этот дизайн Вера Мухина.
10: Вера Мухина?
9: Да.
10: Прикольно.
9: Она под мухой была, мне кажется.
10: Не знаю. Я предлагаю эти два праздника взять, да, вот рядом где-то поставить, пускай подерутся, кто выиграет, в общем, то мы отмечаем.
9: Да, и вот и будем как бы понимать, кто...
10: А вообще пишите, что вам, вы за день трезвости или за день граненого стакана все-таки?
9: Да. Сегодня еще, смотри, как интересные праздники. Вот такие интересные есть. Праздник ласкового обращения.
10: Уйти, мой хороший.
9: Мой пупсик. День осенних красок.
10: Это красиво.
9: День правильного питания.
10: Но.
9: Это ППшники же?
10: Но.
9: Я всегда думал, про ПП расшифровывается как «пофиг пляшем».
10: А это, оказывается, правильное питание все-таки, да? Ну, предлагаю так, значит, вот это правильное питание. Вот прям тарелочку такую побольше, да? И граненый стакан.
9: Да, да. Смотри, интересный праздник. День правильного ожидания необъяснимого.
10: Это как это правильно?
9: Надо правильно ожидать необъяснимого.
10: Это надо ждать, а потом чудо.
9: Да.
10: Необъяснимо же. Как еще объяснить-то чудо?
9: И серьезно, есть праздник День специалиста органов воспитательной работы вооруженных сил РФ.
10: Серьезный праздник.
9: День национального костюма.
10: По-серьезному поздравляем.
9: День национального костюма Башкортостана.
10: Вот.
9: А также День подразделений по вопросам миграции МВД РФ. Это миграционная служба. Та самая. О, мой праздник сегодня еще. Но это мы расскажем в праздниках страны. Поехали. Вот сегодня на Коста-Рике отмечается день кофе.
10: Это твой праздник как
9: я раз? Я люблю кофе, вот я сижу, пью кофе, уже второй за сегодня.
10: О, да. И как помогает порядок?
9: Нормально. Что еще? В Эритрее сегодня Гиски Новый год. Ничего себе.
10: Гиски Новый год?
9: Да. А в Египте Коптский Новый год.
10: Коптский?
9: Коптский. Что за коптик?
10: Это Гиски и Коптский Новые годы.
9: А в Пакистане сегодня день памяти Мухаммада Али Джинны. В Аргентине сегодня день учителя.
10: Поздравляю.
9: А в США день отсутствия новостей. Хорошая новость. Вот так, день отсутствия новостей, хорошая новость.
10: Ну, это, кстати говоря, наверное, не только США, это сейчас в целом в мире такая ситуация.
9: А в Швеции день кебаба. Это про какую-то бабу, видимо, да? С именем Ке.
10: Не буду фантазировать, это сейчас какие-нибудь дурацкие шутки придут в голову. Уже пришли, быстрее дальше.
9: В Испании день Каталонии.
10: Ага, поздравляем.
9: В Венесуэле день Богоматери Карамота.
10: Как серьезно.
9: Ну, еще, кстати, в США еще день горячей крестовой булочки. Что за крестовая булочка?
10: Крестовые булочки.
9: Ты знаешь, что крестовая булочка?
10: Крендель не завернулся, получилась крестовая булочка.
9: Поздравляем, что скажешь. А у нас есть свой любимый народный календарь. Поехали! Разгуляй, душа! Смотри, сегодня
10: когда свистеть не умеешь.
9: Сегодня Иван Постный.
10: Постный
9: или
10: Иван сегодня.
9: Головосек.
10: Голова. Все правильно там по буквам ты прочитал.
9: Головосек.
10: Не перепутал ты по порядку.
9: Этот день приурочен к большому православному празднику усекновению главы Иоанна Предтечи. А что такое усекновение?
10: Усекновение, не знаю.
9: Ну, это уже
10: вот усик у тебя один растет такой.
9: А, и вот усекновение маленькое.
10: Да-да-да. И ты его закручиваешь. Вот получается.
9: Смотри, категорически что нельзя в это делать. Прям написано категорически. Пользоваться острыми предметами.
10: Ага.
9: Так, давай глаза свои прячь острые.
10: У тебя язык острый, Фарид,
9: не пользуйся. Ножи, топоры, пилы, косы и даже иглы.
10: А копья, лопаты?
9: Откладывали в сторону. Считалось большим грехом резать что-либо в этот день.
10: А я хлеб с утра резал.
9: Хлеб принято было ломать руками.
10: Руками надо.
9: Ты уже попал, понял? Ты попал,
10: я в зоне риска. Я в зоне риска.
9: Смотри, сегодня нельзя есть круглые продукты.
10: Круглые продукты. Вспоминаем.
9: Так, шоколадки, всякие ферреры откладываем, всякие вот эти, как там,
10: Рафаэлки. А подожди, а если ты возьмешь такой кулачком, раз его немножко такой приплюснул, прямоугольный квадрат, можно.
9: Да, он уже не круглый.
10: Надо, в общем, форму поменять просто.
9: Короче, на стол не подавали капусту, яблоки, арбузы, картофель, лук. Круглая форма напоминала людям о страшной казни святого. Также нельзя употреблять продукты красного цвета.
10: Свекла, вот это вот сюда.
9: Рыба красная.
10: Я вчера только ел
9: помидоры,
10: салат.
9: Помидоры, красные ягоды, арбузы и вино были под запретом, так как их цвет ассоциировался с пролитой кровью пророка. Но я сегодня тоже красный помидор ел.
10: Ну тут, слушай, послушаешь вот эти вот ограничения по питанию на сегодняшний день, прямо и рука за граненым стаканом опять же потянется.
9: Ну, а я татарин, мне можно. Веселиться и шуметь нельзя.
10: О, как так? Нет, это я точно не смогу.
9: Все, расходимся. И начинают новые дела. И одалживать деньги тоже нельзя.
10: Ну ладно.
9: Да. А что в этот день...
10: Алло, уважаемые коллекторы.
9: Традиционно
10: нельзя.
9: Традиционно что делали? Строгий пост. Пост длился всего лишь один день, но он очень строгий. Запрещено есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты. Пища должна быть максимально простой, без излишеств. Это сегодня. Также репный праздник сегодня. Традиционно завершали уборку репы в этот день. И сбор целебных кореньев. Знахари и травники уходили в леса и налагали, чтобы собрать корни.
10: Все, ну я вот в честь праздника репа почешу хотя бы.
9: Ну и приметы, опять же. Опять журавли почему-то. У нас есть вообще журавли в нашей полосе?
10: Журавли у них просто косяк же, и поэтому...
9: У них косяк.
10: Журавли и косяк, да.
9: Журавли полетели на юг, жди ранней холодной зимы.
10: Я не видел, чтобы они летели. Видел.
9: Гром гремит 11 сентября, осень обещает быть долгой и теплой. Грома нет, солнца у нас. Скворцы долго не улетают, впереди сухая и погожая осень.
10: Ну да.
9: Кстати, скворцов давно не видел.
10: А может быть, скворцам нельзя просто вылетать?
9: О, а если утренний туман, хороший урожай грибов в лесах. Туман был?
10: Был туман.
9: Все, но грибов и так вроде много в этом году.
10: Ну и хорошо, я вчера ел, кстати.
9: Ну а мы к ролику событий переходим, а то у нас времени совсем немного остается. Поехали. Так, что в этот день происходило? Давайте посмотреть будем.
10: Как достает Фарид свою лопату времени.
9: Самый старый отже, 813 год. Император Франков Карл I Великий коронует своего сына Людовика I Благочестивого своим сопротивлением и... Ой, соправителем и преемником.
10: О, смотри, вместе решили править.
9: Прикольно, у них там Карл Великий, там Людовик Благочестивый. Там, понимаешь, были там рыжие. Там да. Же,
10: а ты бы какой был, слушай, Фарид?
9: Лысый, видимо, сейчас уже. Я не знаю.
10: А я бы какой был?
9: Нет, Фарид первый татарин, наверное.
10: Давай откроем этот ящик Пандоры. Вот если бы там как Людовик Благочестивый, Карл Великий, кем бы был Фарид? Про меня не надо, я скромный.
9: Не, про Андрея давайте лучше. Так, поехали дальше. 1812... А, нет, подожди, сначала на чем? 1609 год. Английский мореплаватель Генри Гудзон
10: знаем такого.
9: Открыл остров Манхэттен.
10: Да.
9: Прикинь, да. А вот в 1812 году первое поселение русских в Калифорнии, основанное весной того же года, получило название Росс. Впоследствии Форт Росс.
10: Ну, слышали такое название тоже, да.
9: А в 1813 году, через год, в Санкт-Петербурге был открыт Каменно-Островский мост. Он до сих пор там есть, нормально.
10: Есть, да?
9: А в 25-м году там же в Петербурге освящен Михайловский дворец. А вот в 1832-1800, там же, в Петербурге, на Дворцовой площади в память побед над Наполеоном установлена Александровская колонна высотой 47,5 метров.
10: Это вот в память...
9: Я вот такой недавно там был.
10: Победы над Наполеоном, насколько я знаю, да?
9: И через два года ее открытие было, короче.
10: А, через два года открытие было. Да. То есть быстро, да, смотри-ка. В 1852 году Буэнос-Айрес провозгласил независимость от Аргентины.
9: Да ладно.
10: Да, это я так от Санкт-Петербурга ушел немножко, а то что-то мы сильно на нем, по-моему... Внимание свое заострили.
9: Да.
10: Что еще? Вот в 1854 году в ходе обороны Севастополя затоплено 8 устаревших парусных кораблей, что сделало бухту недоступной для англо-французского флота.
9: Нормально.
10: Такое тоже было, представляешь?
9: Слушай, сегодня про Петербург много всего. Смотри, 1855 год на базе старших классов Михайловского артиллерийского училища в Санкт-Петербурге образована Михайловская военная артиллерийская академия.
10: Ну, как? Серьезно?
9: А в 1875 году по проекту А.Е. Струве заложен Литейный мост через Неву.
10: А если вот так вот далеко куда-нибудь отправиться, то в 1941 году было начато строительство здания Пентагона, представляешь?
9: Вот это филиал ада просто.
10: Они сначала не Пентагон, они Пантагон строили сначала.
9: Пантагон?
10: Ну да, там, я не знаю, такие.
9: 1951 год. В Венеции состоялась премьера оперы «Похождение повесы» замечательного Игоря Стравинского. Это наш русский композитор, гражданин Франции, кстати, на секундочку.
10: Интересно. В 1962 году The Beatles записали свой первый сингл «Love Me Do».
9: Love Me Do. Вот эта песня?
10: Наверное.
9: «I Love You», да, который... Прекрасно, прекрасно, друзья. Ну и событий очень много, мы все назвать, к сожалению, не можем, но зато можем назвать... Мы можем назвать именинник в этот день.
10: Давай
9: поздравим, поехали. Смотри-ка, в этот день отметил день рождения. Сейчас скажу я тебе, кто. Александр Арбузов. Тот самый. А, кстати, когда он родился? Знаешь, где он родился?
10: Нет.
9: Он родился в 877 году в село Арбузов-Баран Казанской губернии. Жил в Казани, он работал, да. Вот это русский химик-органик. То есть улица Арбузова, это про него.
10: А, да?
9: Да, конечно.
10: Я просто
9: конечно.
10: Вот, всегда слышал Арбузова, а имя как будто не слышал. Поэтому сразу в голове сомнения немножко.
9: Причем, смотри, он Александр. Вот сейчас прочитай, да. Ерменингильдович Арбузов.
10: Красиво.
9: Ерменин Гельдович. Нифига, какое имя попало.
10: Очень красиво, да, звучит.
9: Великий человек в этот день тоже родился. В 1877 году, также 11 сентября, Феликс Эдмундович Дзержинский.
10: Конечно, знаем такого, да.
9: Тот самый, который вот Комитет государственной безопасности.
10: Памятник ему, по-моему, недавно поставили, да, в Москве. Актер театра и кино, продюсер, актер дубляжа Федор Добронравов родился в 1961 году.
9: Ну, это из живущих ныне. А ранее, до него, да, конечно, далеко до него родился Семен Алексеевич Лавочкин, это тот самый автор самолетов, который это Лаг и Ла. Ла. Также второй космонавт номер 2 СССР в этот день отметил день рождения, это Герман Титов.
10: О, знаем такого.
9: Номер
10: тоже,
9: один-то
10: да.
9: Мы знаем, конечно же, кто у нас. Это Юрий Алексеевич. Он номер 2. Также в этот день отметил день рождения Иосиф Давыдович Кобзон.
10: Легенда, конечно,
9: наш
10: да. Все. Народный артист СССР, советский и российский эстрадный певец. Да, Бритон, между прочим.
9: Ну и давай из ныне живущих. Вот как раз про Добронравова мы сказали. Такой семья у них, конечно, классная, да, такая актерская. У него же сыновья играют во все вообще. Вообще молодцы. Башар Асад в этот день рождения отмечает. Сирийский тот правитель, который...
10: Да, я помню такого.
9: Где-то в Москве тусит. А также Ричард Мелвилл Холл отмечает в этот день рождения, а он известен больше как Моби.
10: Знаем.
9: Тот самый великий музыкант, электронщик, классный.
10: Когда ты объяснил, сразу стало понятно.
9: Лада Дэнс отмечает день рождения, исполняется ей сегодня 60 лет. Лада Дэнс, представляешь? А также день рождения у замечательной певицы, с которой я лично выступал на сцене, исполняется, кстати, 48 лет. Зовут ее Ингрид Та самая «Je m'apprends». Я же тебе.
10: А это она, что ли?
9: Да, Ингрид.
10: Я тебя узнал, ты был в подтанцовке у нее.
9: Да, я у нее был в подтанцовке, да, давно-давно.
10: А это серьезно, что ли?
9: Серьезно, когда в Казани приезжал.
10: Я тоже шутил просто, а ты...
9: Нет, да, я был на танцподдержке, да, в Казани, когда она выступала в ночном клубе. Я тебе еще расскажу про эту историю, прям буквально. А, кстати, да, вот про Ингрид расскажу, и вскоре, чуть позже вернемся мы, друзья, и расскажем. А это была историческая справка. Давайте сделаем этот день так же великим для истории, чтобы потом кто-то рассказал про нее.
10: Кто-то,
9: про
10: нас. А может быть и даже мы.
9: А доброе утро. Доброе утро, Харри Тайф.
4: Историческая справка. Перезагрузка по-взрослому.
9: Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября, Биврадио, а это сегодня.
10: Конечно.
9: Зовет всех на перезагрузку по-взрослому ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. А кто проведет конкурсы? Ведущий вечера.
10: Я!
9: Андрей Дмитриев! За пультом диджей Айон. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru 18+.
4: Реклама на Бим-радио. Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7-41, 16+. Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
11: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
12: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
13: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Приветствую всех, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, постарайтесь забыть про внутренние ограничения, которые мешают вам жить. Пора повзрослеть. Тельцы, этот день предоставит вам возможность вспомнить прошлое и оценить пережитые уроки. Близнецы, относитесь критичнее к перспективам и не верьте большим обещаниям. Раки, вы собираетесь нарушить многие запреты. Произойдет это совершенно естественно и без лишней скромности. Львы, внутри вас скопилось много энергии, и она будет искать выход. Девы, у вас впереди новые планы. Все это не даст спокойно лежать на диване. Весы, сейчас у вас можно просить все, что угодно. Вы будете сама доброта. Скорпионы, любое творчество поможет вам выделиться, удивить окружающих. Стрельцы, вам следует опасаться животных, они будут к вам неадекватно настроены. Козероги, попробуйте добиться чего-то важного. Этот день точно не должен быть пассивным. Водолеи, берегите ценные вещи, нервы, время и много чего еще. Рыбы, ваша справедливая и честная натура спасет от разочарований. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.
4: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Ну что, смотрю сообщение много. Вот Ленар, китаец, который писал, я говорю, откуда китаец? Он говорит, да многие меня знают, как китаец у меня со школы такое, говорит, погонял у меня такое, понимаешь? Да.
6: А у меня тоже были друзья во дворе раньше, мы тоже такой псевдоним давали.
5: Да, бабай, говорит, доброе утро, утро, бимчики, хорошего настроения. Столько, говорит, праздников, еще и пятница, а я еще и трезвый до сих пор.
6: Все
5: говорит.
6: Правильно делать, это в честь праздника, соответственно, сегодня же день трезвости как раз-таки.
5: Доброе утро, Ипташляр, говорит нам Алекс Вульфсон, реально, нереально мало машин, говорит, выехал 10 назад, машин нет. Думаю, говорит, я сегодня точно рабочий день, оказывается. Я думаю, отдыхаем. У меня этот день трезвости празднуется каждый день уже больше полгода.
6: Это вы молодец.
5: А ПП, говорит, это плита перекрытия.
6: У каждого по-своему.
5: У каждого свое ПП, да.
6: Вот Ильмир, кстати, нам говорят, напоминает, что из граненого стакана не обязательно пить спиртное. Мы об этом и не говорили.
5: Да, мы и не говорили.
6: Мы только намекали.
5: Почему спиртное?
6: Мы же пятница, мы намекаем.
5: Там и молоко вкусно заходит в эту стакан.
6: Ну, просто сам себе удобный, в руке прям, как влитой.
5: Да.
6: У меня просто рука как шестигранник выглядит, поэтому мне тоже удобно.
5: Вот, кстати, НЖ правильно говорит. Здравствуйте, утромены. Я в день гранёного стакана, в день стакана можно попить чайку из стаканчика с подстаканником, как в поезде, понимаешь?
6: Конечно.
5: А что же гранёный стаканчик стоит?
6: У меня, кстати, на даче тоже есть гранёный стакан. Я вот когда приезжаю, там, ну, и квас обычно себе беру или что-нибудь такое, я обязательно выбираю именно этот стакан. Вот нравится почему-то, не знаю. У него вот это стекло такое толстое, приятное.
5: Да, он же классный. Да.
6: Вот эти современные, прозрачные, красивые, конечно, но ощущение, как будто он в руке сломает.
5: Да даже чай горячий пьешь, так обжигаешься тут края, берешь, если нет стаканика.
6: Ну, а граненый, он красивый. Хотя бы, если ожог, то красивого рельефа.
5: Ну да. А Сергей у нас, да, думал, по народному календарю, говорит, а что, говорит, красную икру, получается, нельзя сегодня есть? Она же круглая.
6: Ну, опять же, мы же нашли лайфхак.
5: И красная.
6: Ее раздавили, и все, она не круглая уже автоматически.
5: Или не пишешь джимгам, а барак был сын, поддерживаем. Вот, или она говорит, не пью 5 лет, говорит, уже. Алкоголь вредит здоровью. Молодец, просто супер, говорит.
6: Браво, да. И Артем еще тут сообщает, что у супруги Стипа Ксении сегодня день рождения. Мы поздравляем вас.
5: Все, ждем рождения, все со мной лучше. Ну, а я расскажу, давай, историю про Ингрид, как у нас все это было.
6: Давай.
5: Интересная история, но надо рассказать собственно, по саму Ингрид. Поехали. Как-то давным-давно. Это где-то была 2001, может быть, год, я не помню.
6: А пританцовывал немножко там же, про танец?
5: Да, я пританцовывал, да. Короче, ко мне, не помню даже, кто обратился, типа, Фарид, мы привозим Ингрид, она одна, и она просит под танцовку, нужны танцоры. Я говорю, окей. А мы что знали? Мы знали вот эту песню всего, вот эту. Всего лишь эту песню.
6: Только одну.
5: Да, но нет же песни, никто не знает. Но! А у меня был такой друг Константин Адаев, кстати, сейчас снимается в кино. Он тоже тогда танцевал. Сейчас он вообще в ассоциации каскадеров. Снимается в российском кино, но снялся даже в голливудском фильме.
6: Mm-hmm.
5: Если вы посмотрите фильм «Каменщик» с Аароном Экхартом, 18+, такой боевичок. Там Костя играет прям такую роль. Он там дерется с Аароном Экхартом. Да, ну, классно.
6: Нормально.
5: Такая гордость, знаешь, когда вот он мой друг, казанский, условно. А у него... он в голливудском кино.
6: Шикарно.
5: Мало того, его супругой была Катерина Шпица, известная актриса российская. Его супруга, у них даже общий сын есть.
6: Мне Шпица не нравится.
5: Ну, Шпица ко мне нравится, красивая. Шпицы нет, а вот Катя Шпица красивая. Екатерина Шпица, если вас интересует, можете посмотреть. Так вот, нам, короче, говорят, надо потанцовку, и дают нам диск, CD, с песнями Ингрид. А там и это, и другие песни, несколько там штук 5.
6: Ну, чтобы разучились, там штанцы придумали.
5: Да, да. Но я тебе расскажу другое. Я тогда на Бимрадио не работал, но с Бимрадио я людей всех знал. И мы с Махмудом дружили, я всех, Сабьюрович приказ, всех знал. Кабрат Бескова. Да. Я звоню Махмуду, я говорю: «Махмуд, у меня есть новые песни Ингрид». Он такой: «Я сейчас буду». Я понял, ну, быстренько эти песни перекопировал и на Бимрадио
6: пошли. И в итоге Махмуд тоже танцевал вместе с вами.
5: Да, под новые песни Ингрид. Да, вот тогда я внес такую лепту в развитие Бимрадио, потому что ни у кого не было новых песен Ингрид. А была вот эта только песня. Вот это «For two, two is for two». А я подогнал новые.
6: Да.
5: Вот такие истории, друзья, веселые из моей жизни. Ну, ко мне понравилось красиво. Шпицы нет, а вот Катя Шпица красивая. Екатерина Шпица, если вас интересует, можете посмотреть. Так вот, нам, короче, говорят, надо потанцовку, и дают нам диск, CD, с песнями Ингрид. А там и это, и другие песни, несколько там штук 5.
6: Ну, чтобы разучились, там штанцы придумали.
5: Да, да. Но я тебе расскажу другое. Я тогда на Бимрадио не работал, но с Бимрадио я людей всех знал. И мы с Махмудом дружили, я все. Сабьюрович приказ всех знал, Кабрат Бескова. Да. Я звоню Махмуду. Я говорю: «Махмуд, у меня есть новые песни Ингрид». Он такой: «Я сейчас буду». Я понял, ну, быстренько эти песни перекопировал и на Бимрадио
6: пошли. И в итоге Махмуд тоже танцевал вместе с вами.
5: Да, под новые песни Ингрид. Так. Да, вот тогда я внес такую лепту в развитие Бимрадио, потому что ни у кого не было новых песен Ингрид. А была вот эта только песня. Вот это «For two, two is for two». А я подогнал новые.
6: Да.
5: Вот такие истории, друзья, веселые из моей жизни. Ну, а мы с Андреем сейчас вам рассказываем.

0: Да, вот тогда я внес такую лепту в развитие Бимрадио, потому что ни у кого не было новых песен. Говорит, а была вот эта только песня. Вот это for two, two is for two. А я подогнал новые.
1: Да.
0: Вот такие истории веселые из моей жизни. Ну, а мы с Андреем сейчас вам расскажем, какая нас ждет погода.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор рубрики ООО «Акбарс Дом».

0: не оферта.
1: И, кстати, вот я недорассказал, когда с Ингридой вышли выступать, с Костей, мама в таких ботинках мощных, все, а Ингрид босиком. И когда все танцевали, боялись ей на ноги наступить, потому что мы в таких ботинках, потому что... Она босиком такая, она нас благодарила такая.
2: Зато, возможно, если на ногу наступили, там бы какая-нибудь супервысокая нота взялась бы.
1: И вдруг она стала Кайзой.
2: Потом бы она, представляешь, вас благодарила, взяла бы вас в свой ансамбль, ездили бы вместе с ней.
1: Да, да. Ну что ж, давай, Андрей, расскажи нам про погоду, что там у нас, что там?
2: Ну, здесь опять магия чисел, смотри, сегодня 11 сентября, на улице в Казани 11 градусов. Мне кажется, если вот эти все однерки сложить и еще где-нибудь найти, то какой-нибудь программисту отдать, это какой-нибудь код, и мы какой-нибудь секрет узнаем, может быть, я не знаю.
1: Возможно.
2: Да,
1: возможно.
2: Ну там нули, единицы же, да. Ясный денечек сегодня обещают там в Казани, дождик начнется, пишет, только в районе 21:00. Температура днем сегодня составит плюс 19, ночью плюс 13. Что касается погоды по республике, давайте посмотрим, вдруг где какие-нибудь есть изменения небольшие, да? Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны. В этой стране у нас ночью плюс 3, плюс 7. Ой, как холодно. Зато днем плюс 20, плюс 23. На ближайшие сутки, это прогноз, кстати говоря. Альметьевск, Бугульма, Ознакаево. В этой стране у нас ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 21, плюс 23. Опять же, теплее, чем у нас, смотри-ка что. Ну и Нурлат, ночью плюс 2, плюс 6. Самая холодная ночь именно там. Днем плюс 19, плюс 22.
1: Прекрасно, прекрасно. Тут про мою историю все ждать писать. Видишь, как батя говорит, доброе утро, Фарид, получается, ты не только ведущий и танцор, еще и пират. Раскопировал. Нет, ребятушки, смотрите-ка, я же ничего не продавал, а тем более авторские отчисления у нас все по-честному.
2: Мне кажется, тогда проще все это было, да?
1: Тогда вообще всем было пофигу вообще до всего.
2: Там просто популярные, популярные. А кто придумал, что придумал, неважно.
1: Да, нет, ну а сейчас все чин-чинарем. Есть российское авторское общество и все так далее. Так что, ребятушки.
2: Ты даже название придумали. Ансамбль Ингрифар.
1: Ингрифар.
2: Если честно, вам еще и фармацевтическую компанию какую-нибудь можно было открывать, тоже подходит название.
1: Да, кстати, да.
2: А таблетки от чего бы вы выпускали?
1: Не знаю.
2: Или для чего?
1: Или для чего. Ну что, друзья, мы продолжаем. Кстати, впереди у нас золотые нулевые. И, кстати, старая добрая песенка.
2: Золотые нулевые душу мою радуют.
1: Ну, тут добрая классная песня Лизоньки. Давайте послушаем.
3: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит.
4: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
5: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ну что, классная песня. А, Лизонька, елка, да? Девочка в маленьком пижу. Кстати, помню эту песню, она такая достаточно старенькая тоже. Ну, нулевые уже представляли. Представляешь, вроде Лиза, казалось бы, да, современная певица. Ну, елка имеется в виду.
1: Возможно, это пижо уже где-то на утильсборе.
0: Вполне вероятно, уже как... Да, уже все узнали. У нас нет завода по утильсбору.
1: Андрей. Как?
0: Нет.
1: Подожди, а куда? Ну, ладно.
0: А вот такая вот она, друзья, наша замечательная елка.
2: Утромены сделают твое утро.
0: А мы с Андреем хотим напомнить вам, что спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз Клиник» офтальмологическая клиника «Омикрон». И напоминаю, внимание всем, в клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения всего 12 500 рублей за оба глаза. За оба, Андрей.
1: Потрясающе просто.
0: Вообще, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на Зинина 1 в клинике «Омикрон». Акции действуют до 15 сентября. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН Брикс». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
9: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Любимые слушатели, у нас проходит шикарный конкурс от Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Мечтатели», который будет проходить с 10 по 13 сентября на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. Можно будет выиграть бесплатный полет на воздушном шаре. Что нужно делать слушателям? Позвонить в прямой эфир вечернего шоу с 18 до 18.30. Первыми назвать кодовое слово. Кодовое слово, кстати, можно посмотреть в закрепленных ежедневных постах официальной группы фестиваля «Мечтатели» в ВКонтакте. Первый, кто верно назвал кодовое слово, проходит полуфинал. Финал будет проходить в прямом эфире дневного шоу 12 сентября. Победителя выберем случайным образом. Итак, первое место. Бесплатный полет на воздушном шаре 13 сентября. Вторые и третье места. Специальный приз от организаторов фестиваля. 12+.

0: Дудевые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Ну что, все хвалили, что сегодня, ой, классно, движение свободное. Нет, ребят, уже 5 баллов. 5 баллов по данным Яндекс.Карты. Самая большая пробка — это улица Мира, Сибирский тракт. От парка в улицу до улицы Журналистов. 52 минуты там можно застрять. Представляешь? Гвардейская улица от улицы Амейской магистраль до улицы Николая Ершова 13 минут. Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до улицы Натана Рахлина 11 минут. Улица Вишневского от по проспекту Универсиада до улицы Николая Ершова 11 минут. И улица Гали Дина Муховедова, улица Ногтинский спуск от наклон улицы до дома номер 29, 10 минут. Мосты и дамбы. Ленинская и Миллениум, все по нулям. Кировская дамба в центр 2, из центра 0. Третья транспортная дамба в центр 4, из центра 0 баллов. И посмотрим на карту. Если ДТП, вижу ДТП сразу же. Это у нас как раз где-то с улицы-то. Так,
4: в Кировском районе есть, получается.
3: Кировском, вот, да.
4: Это Краснококшайская на подъезде к Большой Крыловке. Вот там есть перед этим большим перекрестком перекресток Салафузова. Вот примерно на уровне его, да, в среднем ряду есть ДТП.
3: Да, еще одно ДТП я вижу, это как раз... да, если вы едете с квартала и вдруг решили вы подняться вот туда наверх, на Сибирский тракт, чтобы идти в Дербышке, вот там левый средний ряд занят, там ДТП вот на этом вот подъеме.
4: Mm-hmm.
3: Так.
4: Все, больше нет нигде вроде.
3: Ну и прекрасно, друзья. Соблюдайте правила дорожного движения, а мы пойдем поиграем.
0: Дудевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
3: Спонсор игры «Утромани» — ИП «Сатарова» Эльвир Гакилев. Да, салон напольных покрытий «Quick Step». Ищите напольное покрытие? Ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин Quick Step на Альберта Камалеева 32. Телефон 245-21-50. А у нас, дорогие друзья, сегодня на Утромании у нас в гостях Лилия Ильясова. Лилия Хайрита, здравствуйте.
5: Доброе утро.
4: Лилия. А можно еще раз Лилию представить, а то я вот прямую трансляцию только запустил.
3: Поехали. У нас в гостях Лилия Ильясова.
4: Все, как будто не было до этого.
3: Лилия, я слышал, что вы у нас были не так давно.
5: Да, я была вместе с подругой, она меня за компанию позвала в прошлый раз.
4: Ага. И... Во вторник это было, да?
5: Ой, не скажу, но
4: я вспомнил
5: на прошлой неделе.
3: И сколько вы выиграли там? У нас что получилось?
5: Ну, мы не ответили на четвертый вопрос.
3: Прекрасно. Ну...
4: Сегодня пришли с целью ответить как раз на четвертый вопрос. Сразу с него и начнем.
3: А где подруга?
5: Ну, сегодня я одна.
3: Ладно, окей. Лиль, чем вообще вы занимаетесь? Где работаете?
5: Я работаю юристом.
3: Юрист, великолепно, великолепно. Ну что ж, правила вы помните?
5: Да.
3: 5 вопросов, да, разного номинала у нас. 100, 500, 1000, 3000, 10 тысяч. 100 рублей, сумма несгораемая. В любой момент можете меня остановить, но прежде чем я задам вопрос, конечно же. Вы готовы?
5: Да.
3: Окей, я открываю вопросики, и мы, собственно, приступаем к нашей замечательной игре. И первый вопрос – разминочный.
0: Утромани.
3: Скажи, пожалуйста, Лилия, как называется картина, когда художник рисует самого себя?
5: Автопортрет.
3: Автопортрет. 100 рублей. Все верно.
0: Утромани.
3: Ну что, по-настоящему разминочный вопрос, действительно. Тут все несложно, все очень даже просто. Ну и мы не будем тянуть, да? Мы сразу, наверное, перейдем, собственно, уже к вопросу на 500 рублей. Идем?
5: Да, конечно.
3: Идем, поехали. Тоже, кстати, несложный вопрос. В каком мультфильме, Лилия, звучала песня «Мы к вам приехали на час»?
5: Бременские музыканты.
3: Бременские музыканты. Браво! 500 рублей моментально просто.
0: Утромани.
3: Ну что ж, Классно идем, кстати, да?
4: Мне очень нравится, да. Лили пока ни лишнего слова даже не скажет, прям сразу только ответ. И
3: просто
4: сразу правильно.
3: И тут же правильно.
4: Будем надеяться, что дальше будет так же.
3: Да? Или 500 рублей хватит?
5: Нет, я намерена дойти до конца.
3: Конечно, ну так тогда впереди у нас есть вопрос на уже 1000 рублей. Let's go! Однажды, Лили, однажды норвежец Йохан Валер, вот такой Валер, ну я двойной такой, скучая, вертел в руках кусок проволоки. Сгибал, разгибал ее. Так вот, назовите самое известное изобретение Валера. Ну, короче, вот этот норвежец взял проволоку, что-то крутил, вертел ее, сгибал, разгибал, потом такой раз, и что-то изобрел.
5: Может быть, скрепка.
3: Ну, надо, нам надо утвердительно в этом. Ваш ответ?
5: Скрепка.
3: Ваш ответ – скрепка. Но кто мы такие, да, Андрей, чтобы тянуть время? Действительно, он взял проволоку, сгибал ее, крутил, вертел, сгибал, а потом такой – о, скрепка! 1000 рублей! Браво!
0: Утро мании.
3: Ну, и вот тот самый... Четвертый вопрос, на который вы в прошлый раз, как говорится, немножечко запнулись. Посмотрим, что получится сегодня.
4: Готовы? Но вопрос будет другой, уж логично.
3: Давай тот же.
4: Тот же.
3: Да нет, нет, конечно, другой. Ну что, идем же?
5: Да.
3: Ну, конечно, до конца же. Чего я устопить спрашиваю? Да, поехали. Смотрите, Лили. Парижская улица Елисейские поля вывозят прямо к Триумфальной арке, вокруг которой сплошным потоком движется автомобиль. Там прям по кругу так. Элемент дорожной разметки в виде двойной линии с пятачком на конце предназначен для того, чтобы это не представляло угрозы для жизни. Назовите это несклоняемым словом. Да, вот я тоже прочитал вопрос, и такой, я тоже, когда прочитал, думаю, вот я бы фиг ответил этот вопрос сам лично.
4: Ну, надо просто еще раз ответить.
3: Давай, давай, задай.
4: Давайте. Парижская улица, Елисейские поля, выходит непосредственно к Триумфальной арке, вокруг которой сплошным потоком движутся автомобили. Элемент дорожной разметки в виде двойной линии с пятачком на конце предназначен для того, чтобы это не представляло угрозы для жизни. Назовите это несклоняемым словом. Легче не стало, да?
3: Да.
5: Нет, легче не стало, потому что я бы сказала, что какая-то остановка, но несклоняемое, да, слово
3: да,
5: должно
3: да.
5: быть. Что же за несклоняемое такое слово?
3: И самое главное, мы даже подсказать ничего не можем, потому что вопрос на 3000 уже.
4: Да-да. Мне кажется, вообще не нужно обращать внимание особо сильно на это несклоняемое слово, а лучше думать на непосредственно остальную информацию в вопросе.
3: Да, вот еще раз, давайте. Парижская улица и Елисейские поля выводят к Триумфальной арке. Ну, понятно, да, вот тут красивейшее место, туристическое. А вокруг которой сплошным потоком движутся автомобили. Даже, мне кажется, во многих фильмах, да, это показывают, когда такой, там же прям несколько полос.
4: Да-да-да, у меня в голове сразу представилось.
3: Да. Элемент дорожной разметки в виде двойной линии с пятачком на конце предназначен для того, чтобы это не представляло угрозы для жизни. Назовите это несклоняемым словом. Несклоняемое. Сложный вопрос, действительно сложный, потому что я тоже, когда его прочитал, я такой думаю, оп-оп-оп-оп-о.
4: Может быть, какие-то мысли есть?
3: Да. Порассуждать, может быть.
5: А подсказать. Можно еще раз вопрос повторить?
3: Андрей, прошу.
4: Давайте, по очереди мы, да? Давай. Парижская улица, Елисейские поля выходят к Триумфальной арке, вокруг которой сплошным потоком движутся автомобили. Элемент дорожной разметки в виде двойной линии с пятачком на конце предназначен для того, чтобы это не предоставляло угрозы для жизни. Назовите это несклоняемым словом.
5: Ну, я даже не знаю.
3: То есть там разметка для чего-то, видимо, сделана, ну, да, для чего-то. Вот для чего вот это надо назвать?
4: Разметка в виде двойной линии с пятачком на конце.
3: Пятачок? Хрюк-хрюк? Какой-то, какая-то нехаляльная разметка с пятачком.
4: Ну, Париж.
5: Ну, как будто какое-то место для остановки, да, что если там кто-то остановится неожиданно...
3: Итак, у нас времени, к сожалению, уже, Лили, нет. Прошу вас, какой-нибудь ответ.
5: Ну, пусть будет остановка, хотя я уверена, что это неправильно.
3: Остановка. Хорошо, он принимает этот вариант ответа. Мы сейчас услышим правильный ответ.
0: Утро мании.
3: А, смотрите, Лили, сейчас же, видите, сейчас, ну, это, во-первых, я же вот не зря сказал, что это такое туристическое место, такое туристы гуляют, да, вот это все остальное. Что у нас обычно вот люди-то, туристы-то бегают, делают, что они делают обычно?
5: Фотографируют.
3: Фотографируют, действительно. И вот смотрите, длинный островок безопасности начинается около пешеходного перехода и ведет к точке, где можно сделать наиболее эффектное селфи.
4: То есть отчасти это остановка как раз для селфи.
3: Ну, да, вроде бы и правильно, это остановка, но вот это вот слово, которое не склоняется, это селфи. То есть специально сделали разметку, чтобы человек мог туда подойти, встать, вот на этот пятачок, сделать красивое селфи, видимо, с триумфальной аркой, скорее всего. И вот это был бы правильный ответ. Но, Лили, вы молодец, вам браво. Вы просто моментально опять легко дошли до 3000. На самом деле и ответ-то практически, да, вот уже.
4: Ну, близко уже,
3: близко,
4: мне кажется,
3: потому что действительно это остановка. Действительно остановка, человек остановился, чтобы сфоткаться, по сути, да. Но слово все-таки было селфи. Лили, вы молодец, мы вам вручаем нашу низга. А, Андрей уже в руках уже сидит. Наша соточка с автографами, с печатью. Ну и есть возможность быстренько передать приветы.
5: Спасибо большое. Передаю привет всей Казани. Особенно передаю большой привет Эльвире, с которой мы в прошлый раз были.
3: Эльвире, привет.
5: И привет Леночке, которая точно слушает, болеет. Но не получилось в этот раз. Я надеюсь, что я приду еще.
4: Мы будем ждать с большим
3: так,
4: удовольствием.
3: Это Эльвира Бельданова, видимо, да?
5: Да.
3: А, так вы 8 числа были, совсем близко.
4: Вот я же говорю, во вторник получается.
3: Прекрасно. Лилия Ильяс у нас в гостях. Лилия, приходите к нам еще. У нас это разрешено. У нас есть рекордсмены и по 5 раз даже, которые приходили. Поэтому будем ждать вас в студии любимого радио. Вам хорошего дня. 100 рублей вам вручили. Это была игра «Утро мани».
0: «Утро мани». Никаких шуток. Только реальные деньги. Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
6: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM-радио. В Казани определили самые доходные вакансии сентября. На первом месте водители автовозов с зарплатой от 150 до 350 тысяч рублей. Также в топе высокооплачиваемых профессий детский невролог, менеджер по продажам и мастер участка. В Казани ужесточают надзор за шумной мототехникой. Сотрудники ГАИ будут замерять уровень шума мотоциклов и питбайков шумомерами. При превышении нормы владельцу выпишут штраф, а эксплуатировать транспорт разрешат лишь после устранения нарушения. А тем временем в культурной афише города. Новое исследование БИМ-радио показало. После отправки детей на учебу родителям необходимо время для себя. 11 сентября специалисты рекомендуют провести его в Максимилианс на вечеринке «Перезагрузка по-взрослому». В программе «Живая музыка», любимые хиты, танцы, конкурсы и подарки. Ведущий Андрей Дмитриев, за пультом диджея Йон. Начало в 20 часов. 18+. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
0: Реклама на БИМ-радио.
7: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
8: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
9: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой
11: «Поднимаем».
10: Руки вверх! Подробности на maximilians.ru.
12: 18+. Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
13: И только сейчас.

0: Рояль.
1: Арт-резиденция «Созвездие Йолдезлэк». 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдезлэк». ОГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная 3. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
5: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Дорогая, у нового йогурта какой-то странный вкус.
2: А я тебе больше скажу. У этого йогурта даже название странное.
1: Название странное?
2: Да.
1: Какое?
2: Майонез.
1: Да ну на!
3: Шоу Шепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
10: А, друзья, мы вам говорили, что у нас будет сегодня интервью. Да, у нас есть замечательный друг, это московский рынок, которому... Это легендарный московский рынок, которому исполняется, кстати, 50 лет. Юбилей, юбилей.
11: Мы так поздравляем с юбилеем.
10: Да. Они кормили нас завтраками. В прямом смысле, завтраками кормили.
11: Обещали все, придем.
10: И вот они пришли, друзья.
11: И завтраки присылали тоже.
10: И у нас целых два гостя в студии. Во-первых, исполнительный директор московского рынка Тарлан Гусейнов. Доброе утро, Харлита.
12: Доброе утро.
10: А также пиар-директор московского рынка Юлия Туранова. Юля, доброе утро.
13: Всем доброе утро.
10: Рад тебя очень сильно видеть.
13: Я тебя тоже.
10: Да, дорогие друзья, как я уже сказал, 50 лет рынка. Прикинь, юбилей какой.
11: Да.
10: Мне в следующем году будет 50. Практически моя нагодка, получается, московский рынок. Значит, мне опять завтраки нужны. Друзья, и рынок, конечно, это прекрасный рынок. Мы об этом много раз говорили. Он превратился в современное гастрономическое пространство. И всего за один год в знаковое место для горожан и туристов. У нас есть целая куча вопросов к вам, ребят.
13: Мы ну готовы.
10: Что ж, московскому рынку, как вы уже сказали, исполняет целых 50 лет. Для Казани это не просто торговые ряды, а настоящая легенда и место с историей. С каким вообще чувством, ребят, вы подходите к этой красивой дате?
12: С чувством гордости и счастья, наверное, потому что не так много заведений, мест, пространств, которые имеют такую долгую историю. А московский рынок, он не закрывался никогда, и даже вот эта глобальная реконструкция, которая шла 2 года, за это время мы не закрыли рынок ни на один день, и теперь он вот в обновленном таком формате каждый день встречает гостей, и если раньше даже рынок не работал по понедельникам, то сейчас он еще и по понедельникам работает. Поэтому у нас есть такая вот гордость, мы в ожидании этого юбилея, и надеемся, что все, кто еще не приходил на рынок, придут, встретят своих старых знакомых, своих любимых продавцов, арендаторов и будут вот наслаждаться этой атмосферой, которая сейчас царит на рынке.
10: Да, мы, кстати, об этом говорили, мы знаем, что там даже есть такие свои легенды московского рынка, то есть вот какие-то там, как бы какая-то там бабуля, которая торгует там годами, да, вот есть такие люди, насколько я слышу, правда?
12: Конечно, да, их много. Если пройти по рынку, посмотреть, можно увидеть таблички, где будет написано, что вот Лиля торгует на рынке 25 лет, а Рыся торгует на рынке 30 лет. Есть Командор, который торгует на рынке 45 лет. Поэтому ходите по рынку, знакомьтесь с людьми. Вы приходите прям к каждому продавцу, и очень классно, когда вы знакомитесь с ними и уже становитесь их такими друзьями.
10: Слушай, здорово, да? А вот Сергей, он крышевал рынок 90.
11: Сколько лет он это делал, да?
12: Его, наверное, тоже помнит и знает.
10: Скорее всего.
11: Его как традицию, может быть, там, я не знаю.
13: Его особенно помнят и знают.
10: Ну, я же просто рандомно не сказал, просто какой-то.
11: Фарид вообще картонку хранит, на которой когда-то мерил одежду.
10: Да, на московском рынке. Я там жил рядом, Волгоградская 1, мне дорогу надо было только перейти. Я одно время снимал квартиру, то есть вообще было бы... Сейчас, конечно, далеко от рынка живу, но завтра...
13: Но ты все равно приезжаешь.
10: Завтра хочу приехать, да. Завтра у меня есть свободный день в воскресенье. Не факт, что успею, вот завтра приеду. Андрей приедет в воскресенье.
11: Мы,
10: вот
11: да,
10: и поменяемся.
11: Поделили.
10: Да. За последние годы московский рынок пережил, ну, действительно, потрясающее перевоплощение. Кстати, я удивлен, что вы не закрывались даже, когда он реконструировался. Как вам удалось превратить классический современный, ну, советский рынок, вот это он же классический советский рынок, в современное, стильное общественное пространство, сохранив при этом его, собственно, культовую душу, скажем так.
12: Ну, мы... были смелые, верили в свою идею. Нам часто говорили то, что, что, наверное, что-то не получится, вы делаете что-то не так, это никому не нужно будет. Но вот мы умеем это делать, и верили в свою идею, шли до конца, не соглашались на какие-то компромиссы, потому что их было много. И самое важное, нам нужно было сохранить вот эти связи, которые были на рынке. Да? Еще раз повторим, что рынок работал 50 лет, там по 30, более 30 лет работают продавцы, и к ним ходят покупатели. Очень важно было сохранить вот эти связи, которые являются душой этого рынка.
10: Постоянников надо всегда сохранить.
12: Конечно,
10: самое главное. Постоянные клиенты, ну это же действительно...
11: Постоянные резиденты тоже важно.
10: Резиденты, да, обязательно. А кому вообще идея пришла вот так вот красиво реконструировать, так здорово?
12: Реконструкция занималась Ginza Project. Это не первый проект рынков, и на самом деле у Ginza очень много разных проектов, но рынки, наверное, одно из самых любимых направлений, потому что мы очень любим и верим в культуру рынков, считаем, что ее нужно возрождать. Там есть душа, там есть много всего интересного и яркого. И когда вы приходите на рынок, можно ничего не покупать, а просто сесть где-то и смотреть за тем, что происходит вообще на рынке. Это такой небольшой спектакль.
10: Круто. Вот про старожил рынка мы сказали, что действительно есть вот такие люди, которые там вот...
13: Ну да, их даже около 50% на рынке, это старожилы. Мы все их знаем, все с ними знакомы, здороваемся. У меня есть подружка Арыси, ей около 60 лет.
10: Вот, про нее мы говорили, кстати, насколько
13: я помню. Да, она продает зелень, и вот мы прямо уже подружились.
10: Мы ее зелень как раз и ели. У нас на один завтрак привозили ее зелень. То есть она уже сколько лет, получается, торгует?
13: Да, больше 25 лет.
10: Обалдеть. А тогда по каким критериям вы, собственно, и ваша команда отбирали вот новых резидентов московского рынка?
12: Ну, нам важно было сохранить старых резидентов и подбирать новых. Да,
10: чтобы баланс создать такой.
12: Да, когда подбирали новых, очень важен был сам продукт. Вообще, в целом, все, что есть на рынке, мы это все перепробовали сами. Была самая сложная, наверное, работа. Нужно было все попробовать, такой подойти авторски к этому, понять, что вообще не хватает рынку, дать разнообразие людям и научить, наверное, тех, кто не умел или не хотел, или не знал, как нужно работать на вот таком обновленном рынке, подсказать им это, потому что у нас были обучения для наших резидентов, мы там рассказывали, что нужно сейчас гостю, зачем нужны ценники, какие продукты вообще бывают, и что можно сделать с теми продуктами, которые они продают, как их можно красиво выставить, чтобы это было вот интересно покупателям.
10: Хорошая идея. Ну, здорово, слушайте, да. История это окей, а вот, ну вот 12-13, как мы уже говорили, все-таки у вас будет уже грандиозный праздник, насколько я знаю, второй ежегодный фестиваль «Очень осень». Название очень нравится, знаете? Очень нравится «Очень осень».
13: Очень нравится так, «Очень осень».
10: Хорошее,
13: да, очень так, громко будет.
10: Хорошее, классное название. Расскажите, во-первых, в чем главная идея фестиваля, это раз, и, ну, вообще, как бы, как он будет проходить, немножко об этом фестивале.
13: Да, спасибо, Фарид. Фестиваль будет проходить 12 и 13, то есть уже завтра.
10: Завтра и послезавтра.
13: Да, с 10 утра вы сможете побывать на фестивале и посмотреть, что же мы приготовили. Вообще важно отметить, что московский рынок в первую очередь остался сельскохозяйственным рынком. Это все еще рынок, на котором можно и нужно покупать продукты. Поэтому фермерская ярмарка...
10: Вкусные фермерские.
13: Все верно. Фермерская ярмарка – это хедлайнер фестиваля «Очень осень» и вообще, в принципе, еда. А на ярмарку к нам приедут разные производители и фермеры с Татарстана и со всего Поволжья.
10: Это такие разовые, которые приезжают вот на фестиваль, именно выставляются? Да,
13: все верно. Кто-то приезжает к нам впервые на фестиваль или, например, поучаствовал впервые на прошлом фестивале в прошлом году, а потом остался вместе с нами или как-то принял решение чаще приезжать на ярмарку. Но, конечно,
10: пока паспорт не вернете, да?
13: Но, конечно, в эти дни можно будет встретить сразу на рынке много разных производителей. В прошлом году, например, приезжал к нам, не помню, как его звали, Джованни, да, итальянец, который производит...
10: Да, конечно.
13: Сыры, и его продукция пользовалась большой популярностью. Конечно, это было интересно, очень колоритно и так далее.
10: Я знаю, помните, был Джузеппе такой?
13: Да,
10: вот он производит
13: у нас
10: сыры Каприна. Вместе с Джустино.
13: Да, все
10: да.
13: верно.
10: Да и Джованни мы тоже прекрасно знаем, этого итальяшку-макаронника.
13: Да. Например, встали Дувановские сады, если вы знаете, это большое производство, у них потрясающе вкусные яблоки, к нам специально за ними приходят, к нам в комментариях приходят, спрашивают, когда их можно купить. Вот их можно будет купить на ярмарке.
10: Дувановские, это же в сторону чисто...
13: Дрожжановский.
10: Дрожжановский район.
11: Да, она, да, по-моему, да, их, да, тоже в какой-то день присылали.
10: Вот,
11: я на завтра.
10: Помню.
13: Да, да, Беркутовские. Вот я рекомендую.
11: Яблочки,
13: прям,
11: да,
13: приходите, покупайте. Безусловно, будет мед, будут разные вкусности, будет рассада. Если кто-то захочет посадить плодовые деревья, там, ну, в общем, это тоже нужно, конечно же, искать на фермерской ярмарке на рынке. Вообще, ярмарка проходит каждые выходные, не только в эти просто будет она глобальная, а так каждые выходные нужно приходить и искать на улице разных-разных продавцов и фермеров.
10: Абсолютно верно. Нам, кстати, вот уже пишет Адель: дядя Миша, супер веники.
13: Понимаете? О, супер. Легенда рынка.
10: Вот, пожалуйста.
11: Ну, кстати, мы тоже всегда за вениками именно туда ездили, на московский рынок.
10: Вот, кстати, нам еще пишет Бабай: раньше на рынке были ярмарки, туда приезжали из Тетюш, Опастово, Буинск, при СССР. Вот видите, все возрождается, друзья, это же прекрасно.
12: На самом деле еще в эту субботу, 12 числа, утром с 8 утра будет сельскохозяйственная ярмарка от Минсельхоза.
10: О.
12: Поэтому как раз-таки всех их можно будет найти.
10: Прекрасно.
13: И Опастово, и Буинск.
10: Да, а Марта Азач придет? Зябаров?
13: Наверняка.
12: Да, ждем.
10: Замечательно. Ну и, друзья, давайте поговорим о самом приятном, о еде.
13: Да.
10: Действительно, рынок, ведь чем вот была, чем беда рынков была? Ну, то есть, условно, вот эти картонки, продукты, а нормально поесть, ну что там, какие-то шурмы, беляши, всякая ерунда была, да? Сейчас же у вас прям по полной можно нормально покушать там. Вот, фестиваль славится своей гастрономией и фермерским маркетом. Чем будете удивлять, во-первых, вкусовые рецепты наших любимых жителей Казани, какие уникальные продукты и блюда можно будет попробовать только вот в эти дни.
13: Да, на рынке сейчас существует 18 городских бистро. У нас есть зона городских бистро на втором этаже. Это 18 резидентов, которые каждый день...
10: Фудкорт настоящий, здоровенный.
13: Ну,
10: получается.
13: мы так не любим это слово использовать, но тем не менее, да.
10: Корнеры у нас, корнеры.
13: Да, зона городских бистро, мы их так называем. Каждый день можно попробовать совершенно разные кухни, от индийской до татарско-национальной, тайской, вьетнамской и так далее. А в дни фестиваля мы впервые решили устроить такой формат. Ресторанный день, когда наши резиденты выходят на уличную территорию и будут сменять друг друга, ну, за такой импровизированной или настоящей кухней, сменять друг друга каждые 2-3 часа.
10: Так, то открытая есть, кухня такая.
13: Ну, по сути, да. И будут готовить еду уличную, очень вкусную. У меня...
10: Стрит-фуд-боды, ну, такое слово-то.
13: Что-то
10: уличная
13: вроде
10: еда,
13: того, да.
10: Да.
13: У меня хедлайнер, например, это вкус мяса. Это наши резиденты мясного отдела. Они продают свежее мясо, стейки, каждый день, да, с 8 до...
10: Брискеты какие-нибудь.
13: С 8 до 8, да. А в дни фестиваля они приводят смокер. 12, то есть я так понимаю, что уже сегодня в 12 они закладывают мясо, и 12-15 часов будет томиться,
10: да,
13: брискет.
10: Я знаю, что такое смокер.
13: Представляете? То есть завтра можно будет уже попробовать брискет с дымком, плов с мраморной говядиной, томленую говядину у остальных резидентов. У нас выходит смородина вместе с командой «Май». Это команды одних управленцев, но разные, да. Они будут готовить круассаны с томленой говядиной, с курицей, с рукколой и так далее.
10: Остановись.
13: У нас есть, я еще очень рекомендую, у нас есть новый резидент на рынке, Ямал Гурме.
10: Вот, мы про них говорили, кстати.
13: Да, это ребята, которые приводят разные деликатесы с севера.
10: Я ел рыбу.
13: Вот, это дикая рыба, не выращенная, она дикая, это, ну, как бы...
10: Да, я когда ел, она материнская, она дикая, действительно.
13: Правда, уникальная история. Она фестивале они будут готовить оленину. Шаверму с олениной. Вы представьте себе.
10: Олининская?
13: Да, у вас слюнки потекли.
10: Ты в Питере жила, что ли? Почему шаверма?
13: Я не знаю.
10: У нас шаурма.
13: Пусть будет разнообразие. Мы про разнообразие.
11: Просто с олениной это именно шаверма, мне кажется.
13: Да, видимо.
10: Да, наверное, да. Такая питерская с солью.
13: Да, кроме того, выйдут бутерспот. Это модные сэндвичи. Наверняка вы о них слышали. О них слышал уже весь город просто.
10: Юль, я точно завтра приду.
13: Абсолютно, вот приглашаем всех. И горячий перемяч, но тоже легендарные перемячи от Светланы Тимофеевой.
10: Ну, конечно, ну, конечно. Ну, и вот у нас времени, на самом деле, очень мало. Еда, конечно, вообще круто. Действительно, я точно приеду кушать. Но какой же праздник на Биорадио без крутой музыки? Кто отвечает за музыкальный вайб фестиваля 12 и 13, собственно, сентября? Кого увидим и услышим на сцене?
13: Очень коротко сейчас расскажу. Будет такой неймдроппинг. Во-первых, хедлайнер это петербургский хор «Атак де паник». Это когда большое количество человек вместе поют совершенно не хоровые песни.
10: О.
13: Песни Муси Тутибадзе, например, или Шорт Пэрис, ну, такие известные современные хиты.
11: Ну, это здорово,
13: мы
11: интересно.
13: Мы очень их ждем. У нас супер залетел рилс с их анонсом, и люди из других городов пишут, это что, в Казани я хотел пойти? То есть, ну, очевидно, что надо идти, надо слушать новую музыку, может быть, кто-то еще их не знает и познакомится.
10: Ну, конечно.
13: И, конечно, будут локальные диджеи, наши классные, особенно рекомендую прийти на выступление диджея Кош.
10: Класс, класс, класс. Так, еще раз давайте напомним. 12-13 сентября старт у нас в 9-10
13: да.
10: начинается.
12: А рынок открывается 8, можно сказать 8.
13: Да, да, да, сначала на ярмарку от Минсельхоза, а потом на фестиваль «Очень осень».
11: Ну, важный вопрос, я думаю, вход платный или как?
13: Конечно, бесплатный. Вообще, московский рынок – это общественное пространство в первую очередь, и мероприятия все, которые проводятся командой московского рынка, на рынке бесплатные для горожан.
10: И финальный вопрос, Юль, дайте один главный совет от команды московского рынка. С каким настроением нужно приходить на фестиваль «Очень осень»?
13: Тарлан, вот как с каким настроением надо приходить?
12: С любым. Если у вас плохое настроение, приходите, находите человека, который улыбается, и забирайте, не забирайте, а он поделится с вами хорошим настроением и улыбкой.
13: Да, да. Я присоединяюсь.
10: А завтра, вполне вероятно, это буду я с улыбкой там ходить.
13: Будем обниматься.
10: Друзья, еще раз напоминаем, завтра 12 и 13 сентября, то есть завтра-послезавтра, отмечаем день рождения московского рынка, 50 лет. Не только фестиваль, да, фестиваль. Ну, не то, что отмечаем день рождения. Мы знаем, что 50 лет ему, но у нас фестиваль, друзья. Очень осень, осенний фестиваль. Классные продукты, вкуснейшая еда. Самое главное, настроение. Много позитивных, классных людей. Ждем на московском рынке. Приходите прямо с 10 утра, да?
13: Спасибо, ждем всех.
10: Да, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях исполнительный директор московского рынка Тарлан Гусейнов. Тарлан, спасибо большое.
12: Спасибо. Рахмет
10: Бигзур. И пиар-директор московского рынка Юля Туранова. Юль, спасибо за интересную беседу.
13: Ждем завтра.
10: Мы завтра пойдем на московский рынок. Встречаемся там.
14: Утромены сделают твое утро.
10: Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз клиника», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем, в клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на ЗИН-1 в клинике «Омикрон». Акция действует до 15 сентября. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Реклама на Бим-радио.
15: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
16: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
17: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
18: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
19: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
20: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
21: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
17: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
22: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
23: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
24: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 18».
25: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдинг». Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
26: 1, 2, 3, 4, Яротель, супергуд, в Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
27: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: эксперта.
1: Точнейший и очень быстрый прогноз погоды на волнах любимого радио. Андрей Дмитриев, прошу вас.
2: Да, сразу же прогноз погоды по республике на следующие сутки, 11 сентября. Переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 4,9 метров в секунду. Днем местами порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью, опять же, по республике плюс 2, плюс 7. Максимальная температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
1: Спасибо, Рахмет Булдарасов. Поехали дальше.
3: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Ну что, друзья, наш сегодняшний эфир богат на интервью. И у нас еще на интервью. У нас сегодня в гостях министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Амировна Зарипова. И сервис из Хайдлерта. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, друзья, у нас есть тема. Тема сегодняшней нашей беседы – это система социальной защиты в Татарстане, конкуренция и поддержка молодых специалистов. Все верно?
4: Абсолютно.
1: Все верно. Ну что ж, и мы у нас с Андреем есть подготовленные небольшие вопросы. Хотели мы вам их задать. Ну и нашим слушателям, кстати, мы напоминаем, плюс 792-72-42-8. Если вдруг есть какие-то вопросы к министру, пишите. Вот такой уникальный момент. Почему бы и нет? А насколько, скажите, пожалуйста, насколько эффективным инструментом поддержки малоимущих семей показал себя социальный контракт и какие уникальные региональные меры поддержки семей с детьми действуют в нашей республике, которых нет в других субъектах федерации?
4: Спасибо большое. Прежде всего, хотелось бы сказать, что в Республике Татарстан очень низкий уровень бедности. Порядка около всего лишь 3% населения. Но, тем не менее, это не повод для нас останавливаться, как для органа государственной власти. Потому что
1: конечно.
4: 180 тысяч человек, там есть и семьи с детьми, кто живет на доходы ниже прожиточного минимума. Это сегодня 16 093 рубля. И вот таким...
1: И такие есть до сих пор?
4: К сожалению, да, есть. И в силу разных жизненных обстоятельств. И вот задача наша, как органа социальной защиты, конечно, оказать содействие, помощь, где это в трудоустройстве, в подборе работы. И есть такой инструмент, как социальный контракт. Это договор между как раз гражданином и государством. Когда государство говорит, вот вам некая сумма, это 350 тысяч рублей, вы можете открыть собственное дело, заняться бизнесом. Мы вам поможем на первом этапе, но обязательно вы эти деньги должны потратить на бизнес с тем, чтобы поднять качество жизни своей семьи. И вы знаете, вот за эти годы, как мы в системе социального контракта, у нас заключено более 40 тысяч социальных контрактов, и 113 тысяч человек вошло в наш контур.
1: Ого, и, да. Это же гигантская сумма.
4: Да, и это не только гигантская сумма, да. Это люди, чье качество жизни изменилось. И семьи, получив 350 тысяч рублей, представляют бизнес-план. Безусловно, это подконтрольная история, потому что это федеральное финансирование, в том числе и подотчетное, да. Абсолютно. То есть на эти деньги нельзя поехать ни в коем случае на отдых и так далее.
1: Я открою бизнес, поехал в Таиланд.
4: Да, вот нет, и здесь мы видим, что семьи очень уверенно двигаются в своем развитии. Кто-то открывает швейные, ремонтные мастерские, обслуживание автомобилей. И, соответственно, вот 85% участников, это очень высокий показатель по России, и мы в этом смысле в лидерах, благодаря такой поддержке государства начали свое дело и вышли из ситуации малообеспеченности.
1: Да, вот мне главный вопрос, действительно, то есть насколько эффективно, то есть действительно выходит, да, из ситуации?
4: То есть, да, реально, то есть они 85% повышают свой доход. У нас это есть круто. Прекрасная история, когда ребята занимаются слесарным делом, то есть у них были эти навыки, но получив еще помощь от государства, они покупают оборудование и, соответственно, уже масштабируют, расширяют свой бизнес. Сегодня особенно активно этим пользуются участники специальной военной операции, потому что это, как правило, и среди них очень много людей, которые умеют что-то делать своими руками, работать по железу, по металлу, по дереву. И а участникам специальной военной операции мы социальный контракт предоставляем вне зависимости от того, какие у него доходы. То есть вот просто он пришел, изъявил желание, а если еще это человек с инвалидностью, а сегодня у нас порядка 4 тысяч ребят вернувшихся, и, к сожалению, есть и вопросы по здоровью, и тоже хороший показатель по их трудоустройству, по обеспечению их адаптации, занятости. 72% трудоустроен на сегодняшний
1: ого.
4: День. Да. И вот, соответственно, то есть для участников специальной военной операции они должны быть уволены со службы в статусе безработного и, соответственно, иметь рекомендацию Фонда защитников Отечества. Но мы понимаем, что не каждый может вот здесь сразу, я вам дала, как государство, 350 тысяч да. рублей. А вот у вас, может, нет никаких навыков заниматься делом своим, потому что там же сразу... начинается история. Налоговая отчетность, соответственно, отчетность в социальный фонд. И вот эта вся бухгалтерская история, документация. И у нас совместно с Фондом поддержки предпринимательства мы заключили соглашение, создали такую коллаборацию, систему, где мы говорим, вот, есть человек, который готов, но его надо подтянуть. Подтянуть с тем, чтобы вот, получив эти деньги по социальному контракту, он вдруг не стал нарушителем законодательства,
1: да,
4: налогов.
1: Помочь юридически, по налоговой системе, с остальной бухгалтерскому учету.
4: Абсолютно. И вот, соответственно, пройдя обучение, а затем обязательно пройдя тестирование на входе, представив бизнес-план, получив соответствующую эту сумму, ребята развиваются.
1: Это великолепная поддержка, на самом деле. Хорошо, у нас тогда есть еще один вопрос. Какую помощь получают многодетные семьи? Как выстроена государственная поддержка? Есть ли уникальная практика в республике, помимо того, что рассказали еще?
4: Безусловно. Посмотрите, многодетная семья – это какая семья в Российской Федерации? Была история до недавнего времени, когда начинается история налоговая отчетность, соответственно, отчетность в социальный фонд, вот эта вся бухгалтерская история, документация. И у нас совместно с фондом поддержки предпринимательства мы заключили соглашение, создали такую коллаборацию, экосистему, где мы говорим, вот, есть человек, который готов, но его надо подтянуть. Подтянуть с тем, чтобы, вот, получив эти деньги по социальному контракту, он вдруг не стал нарушителем законодательства,
1: да,
4: налогов.
1: Помочь юридически, по налоговой системе, с остальной бухгалтерскому учету.
4: Абсолютно. И вот, соответственно, пройдя обучение, а затем обязательно пройдя тестирование на входе, представив бизнес-план, получив соответствующую эту сумму, ребята развиваются.
1: Это великолепная поддержка, на самом деле. Хорошо, у нас тогда есть еще один вопрос. Какую помощь получают многодетные семьи? Как выстроена государственная поддержка? Есть ли уникальная практика в республике, помимо того, что рассказали еще?
4: Безусловно. Посмотрите, многодетная семья – это какая семья в Российской Федерации? Была история до недавнего времени, когда где-то в субъекте говорили, семья

0: поддержка на самом деле. Хорошо, у нас тогда есть еще один вопрос. Какую помощь получают многодетные семьи, как выстроена государственная поддержка? Есть ли уникальная практика в республике, помимо того, что рассказали еще?
1: Безусловно. Посмотрите, многодетная семья — это какая семья в Российской Федерации? Была история до недавнего времени, когда где-то в субъекте говорили, семья с тремя детьми, где-то с четырьмя, с пятью. Нет. Указом Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, четко определено: семья с тремя детьми, возраст старшего до 18, если учится очно, до 23. И предоставляются льготы. Я хотела обратить внимание, уникальность республики в поддержке многодетных семей в том, что мы не смотрим доходы. Это вот решение раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова. Он сказал, поддержка многодетных должна быть демографической мерой. То есть мы не должны делить, а какой у вас доход? Вот если вы малообеспеченный, мы вам поможем. Нет, если вы многодетная семья, 30% оплаты на ЖКУ, 400 рублей ежемесячно на проезд детям, которые учатся в школе, ну потому что для них это актуально. Эти детки ездят на кружки, ездят, кто-то, может, даже до школы добирается. Ежедневные поездки – это значительная сумма для бюджета. А если еще речь идет о многодетной семье, то это,
0: конечно,
1: ну, в один конец больше 100 рублей, да, за день, то есть на проезд. И помимо поддержки вот эту субсидию на проезд на каждого ребенка учащегося, до 6 лет бесплатно лекарства по рецептам врачей. Это тоже для республики серьезное и для бюджета, ну, так скажем, объем. Но, а для семьи это серьезная поддержка, потому что мы все с вами родители, мы знаем, что если, не дай бог, ребенок заболеет, и сумма, которая идет на лекарства, она значительна. А если это многодетная семья, там же если один заболел...
0: По цепочке?
2: Да.
0: Да. Да, то есть... Они же разносчики бактерий все, между собой тут переболели там, да.
1: Вот, а безусловно, и вот эта государственная поддержка, конечно, в пользу многодетной семьи, она значима, ощутима и действительно влияет на бюджет. Еще с этого года 30% компенсируем это только в республике, если ребенок из многодетной семьи учится платно в СПО. Да, и еще одна мера, это тоже решение раиса Республики Татарстан. Если в семье 10 и более детей, у нас есть такие семьи,
0: есть,
1: то бесплатно предоставляется автобус. Тоже потому что что такое для многодетной семьи, вот у вас 10 детей, собраться поехать в Москву?
0: Да.
1: Да.
0: Это минивэн нужен здоровье. Причем даже, уже даже минивэн не подходит. Это большой микроавтобус.
1: Даже
0: нужен.
1: Билет, стоимость до Москвы, туда-обратно, это больше 100 тысяч. А если у вас, вот представляете, вы 12 человек, это экскурсии, это питание и так далее. И к нам обратились сами многодетные, когда вот был ну, мы, безусловно, в тесном контакте работаем с семьями, и вся поддержка, она исходит, что называется, непосредственно от семьи. Угу. Что вам нужно? Что для вас важно? И вот был такой запрос о том, что мы, во-первых, хотим куда-то выезжать, хотя бы в лес загребаем, мы не говорим, что куда-то далеко, да, в соседний регион. И еще был запрос от многодетных, вот если, говорит, в семье 10 детей, то в кружок их всех собрать и везти, конечно, а даже в школу, кто-то же все равно...
0: Это же целый класс.
1: Примерно, да, в наших условиях. И вот в том году мы вручили такие автобусы 6 многодетным семьям, в этом году у нас 5 семей. Тоже очень...
0: Мы, кстати, об этом говорили в эфире.
2: Да, я тоже помню новость.
0: Да, видели новость, что новость вручили автобусы. По-моему, как назывался там?
1: Солерс.
0: Мы говорили об этом, да.
1: Да, да. И, конечно же, если отдельно речь не о многодетных, а вот по семьям, где с низкими доходами ребенок родился малыш, то предоставляется комплект детских принадлежностей бесплатно. Это первые вещи, которые необходимы, начиная от подгузников, памперсов, до 20 тысяч стоимость это комплекта. Это республиканский комплект новорожденного. Ежегодно 2500 семей обеспечиваются таким комплектом, и в том числе участники семей, участников специальной военной операции.
0: Это великолепная поддержка, действительно, потому что я знаю, сколько все это стоит. Это очень классно.
1: А прошу. Там комбинзон еще не
0: еще
1: только...
0: Еще и плюс ко всему.
1: Внутри, да, да.
2: Здорово, конечно. Предлагаю немножко перейти, знаете, вот сейчас мы про детей так хорошо поговорили, про молодые кадры, может быть, побеседуем. Поддержка и конкурентоспособность. Какими главными трудностями сталкиваются выпускники при выходе на рынок труда? И как министерство помогает преодолеть вот этот барьер? Нет опыта, не берут на работу.
0: Да, это классика же. У нас же как всем надо, чтобы пришел человек 18-летний, но с 10-летним стажем уже.
1: Действительно, главная проблема, с которой сегодня сталкиваются молодые люди, это классический замкнутый круг. Работодатели требуют опыт работы. Но без трудоустройства этот опыт, конечно же, невозможно получить. И поэтому поддержка молодых – это системная работа. Мы ее начинаем со школы. Это профориентационные туры для школьников, это профориентация, тестирование. Когда мы приглашаем ребят и целыми классами везем на какое-то предприятие и показываем, как работает. Начиная от того, как печется хлеб, как работает наше метро, где они могут в кабине машиниста проехать, в имитация кабины машиниста. И, соответственно, конечно же, ознакомиться, начиная с 6 класса, с профессиями. И также практика. У нас

0: Есть очень яркий пример дуального образования, когда получают теорию и с второго, третьего курса начинает работать, алла богу, политех. И там студенты на втором курсе зарабатывают до 200 тысяч рублей и более. И самое главное, получают не только теоретические знания, а уже практические навыки, когда, ну, например, по электротехнике умеют, открыв шкаф, где электрооборудование, понимают,
1: да,
0: что...
1: Его не убьет, короче. Он знает, что там и где.
0: Он знает, что делать и так далее. И, конечно же, сегодня мы видим работодателей. У нас 100 ресурсных центров, и есть у каждого якорный работодатель, который участвует в формировании программ. И когда мастера самого производства с КАМАЗа, с Нижнекамска, с Нефтехима, Казань-Оргсинтеза, крупные предприятия, они заинтересованы в кадрах с тем, чтобы ввести и вывести их к себе в траекторию, выступают мастерами и преподают в этих ресурсных центрах. И сегодня главный совет работодателю, если вы хотите, чтобы у вас были кадры, с ними надо работать, начиная со школы. Открывать агрокласс, инженерный класс. У нас такая работа очень плотно ведется. С прошлого года у нас проект «Физмат. Прорыв». В этом году «Физхим-прорыв». Потому что республика – промышленный емкий регион. Нам нужны инженеры, техники, технологи.
1: Тем более химическое производство у нас, промышленность у нас большая.
0: Нефтехимия, обрабатывающая промышленность, нефтепереработка. И без этих кадров никуда. Поэтому за инженерами будущее.
1: Спасибо. У нас есть буквально еще один вопрос, потому что времени очень мало. Андрей, прошу.
2: Какую поддержку может получить молодой человек в центрах занятости для запуска своего стартапа?
1: Да, молодой парень хочет стартап какой-то.
0: У нас есть поддержка в 250 тысяч рублей. Предоставляется бизнес-план. Молодой человек сначала регистрируется в статусе безработного, но тоже мы его прогоняем через фонд поддержки предпринимательства, чтобы быть уверенным, что он законодательство и понимает, что у него возникают и обязательства по налогам, по оплате налогов в социальный фонд и взаимодействию с налоговой инспекцией.
1: Великолепно. Спасибо большое за интересную беседу, за такую шикарную информацию. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Амировна Зарипова. Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Визор
1: Рахмат, приходите, там еще будем ждать.
0: Обязательно.
1: До новых встреч.
0: Спасибо.
3: Шоу «Утромены».
4: А я думал, сова.
3: Реклама на БИМ-радио.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Кейси.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте.
9: Реклама 0+.
10: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
12: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в Канавто с пробегом.
13: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
14: Мам, а я принцесса?
15: Конечно.
14: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
15: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
14: Точно! В автокресле я как принцесса на троне.
16: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
18: Ну а пока поет Юлия Савичева, мы хотим с Андреем призвать вас дозвониться до студии. У нас игра слово за слово, буквально через пару минут. Нужен один парень и одна девушка. One girl and one boy. Беркас Бебермалай.
19: Звоните уже.
18: Андрей сидит на телефоне, принимает звонки.

0: Рабин Радио. Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 камацемент.ру.
2: На один балл стало меньше в Казани, по данным Яндекс.Карты. Самая большая пробка все так же. Улица Мира, Сибирский тракт, от Тополя в улицу до улицы Журналистов. 50 минут времени-то потратите. А также Техническая улица, улица Габдулла-Тукая, от Воскресенской улицы до улицы Сары Садыковой. 13 минут. Пугачевская улица, Товарищеская улица, улица Амирхан Яники, от улицы Мазгута-Латыпова до улицы Вишневского. 11 минут. Улица Большая Крыловка, от улицы Серова до улицы Вахитова. 9 минут. И Гвардейская улица, улица от улицы Макаренко до улицы Николай Ршов, 8 минут. Мосты и дамбы. Ленинская, Миллениум по нулям. Третий транспорт тоже 0. Кировская в центр 5, из центра 1 балл. Ну и быстро, что у нас там на карте, Андрей, есть?
3: На третьей транспортной есть отметочка в сторону квартала напротив Акбарс-арены, но в целом там все зеленое, как будто бы проехать можно.
2: На проспекте, если вы с Мамадышского тракта съехали направо на проспект в сторону квартала, вот на перекрестке с улицей с дорожным переулком, друзья, тоже ДТП, правый ряд, будьте внимательны и аккуратны.
3: Да, есть две отметочки о ДТП на Оренбургском тракте, если приезжать, ехать в сторону Танкового кольца, получается, и в сторону центра от Пермского шоссе, ну, как вариант. Здесь тоже две отметочки есть даже.
2: Прекрасно, прекрасно, друзья, соблюдайте правила дорожного движения, все будет замечательно. У нас впереди игра «Слово за слово».
0: Путевые заметки на БИМ-радио. «Слово за слово». Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. «Слово за слово». Спецпроект в шоу «Утромены».
2: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавта-18». «Джак Канавта». «Джак Канавта» – новый официальный дилерский центр «Джак» в Казани по адресу улицы Восстания, 131. В продаже «Джак РФ-8» и «Джак Т-9». В честь открытия действует специальное предложение на «Джак РФ-8». Выгода до 300 тысяч рублей. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 8-843-230-30-30 и приезжайте познакомиться с автомобилями «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ну что ж, друзья, у нас есть два слушателя, которые сегодня будут биться за подарок. А подарок у нас сертификат в семейный парк активного отдыха. Кто был первый, Андрей?
3: Опять теща мой. Ну, смотрите, тезка. Андрей.
2: Андрей, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро, Андрей. Как у вас дела? Чем занимаетесь?
4: Дела нормально. Вот потихоньку продвигаюсь на работу.
2: Замечательно. Так, Андрей, слышу хорошо. Кто у него соперник? Соперница,
3: Елена.
2: Точнее.
3: Елена.
2: Елена, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: О, замечательно. Елена, а вы чем занимаетесь?
5: Я сижу в машине, отвезла детей в школу, в садик.
2: Прекрасно. Браво, что вы сидите за рулем и что вы не двигаетесь, а стоите на месте. Ну, у нас все просто. Просто у нас будет одна минута для вас. Вы будете называть слова на автомобильную тему, потому что наш спонсор игры, собственно, «Канавта», автомобильная компания. И сегодня что, Андрей, какие слова будем называть? На букву «К» можно?
3: Давай на «Ы».
2: А, да.
3: Нет таких слов. Попроще что-нибудь нужно?
2: Нет, давай на букву «К». Вроде есть такие слова.
3: Давай, давай.
2: Ребят, буква «К» – все, что связано с автомобилем. Внутри, в автомобиле, вокруг.
3: А у нас буква «К» была, я вспомнил.
2: Да, даже можно спонсор назвать, он тоже на букву «К».
3: Ну, кстати говоря, вот и подсказочка.
2: Так, Андрей же первый был?
3: Да.
2: Андрей, ровно минута, слово любое на автомобиле на букву «К». Готов? Поехали.
4: Да, готов. Колесо.
2: Колесо. Минута пошла.
5: Капот.
2: Капот, класс.
4: Карбюратор.
2: Супер.
5: Крыло.
2: Отлично.
4: Клапанная крышка.
2: О, молодец.
5: Коврики.
2: Коврики. Ну. Наш спонсор можешь назвать. Андрей, ну!
4: Ну,
2: мне кажется, Андрей что-то там это молится.
4: Карбюратор был. Керосин.
2: Керосин, хорошо.
5: Кресло.
2: Кресло. О, получил, Андрей.
4: Краска автомобильная.
3: Краска.
2: Краска, окей. Ну!
5: Кнопка.
2: кнопка! Но, по-моему, после сигнала было, не кажется, Андрей?
3: Да, к сожалению, кнопка была нажата уже после кнопка звукового была после сигнала.
2: А вот краска автомобиля, ну хотя краска есть, действительно.
3: Ну как, да, как-то сложно не считать ты ее.
2: Сложно не считать.
3: Это тактика у Андрея такая была, он специально половину времени просто промолчал.
2: Промолчал, потом такой, да, я говорю, да, скажу.
3: Ну а с другой стороны, Елена как сразу кресло выдала, приготовлено.
2: Не говори, ну что скажешь, побеждает Андрей! Так что, Андрей, держи приз бодрее, как говорится. У нас теперь есть тебе приз, это сертификат в парк семейного отдыха. Ну что ж, Елена, ну вы бились просто как львица-тигрица. Просто молодец. Елена, вам можно передавать привет прямо сейчас в прямом эфире?
5: Передаю привет всем своим друзьям, знакомым, кто меня узнал, своему мужу Максиму.
2: Прекрасно.
5: И вам большой-большой привет.
2: Замечательно. Мы тоже представились к привету. Максиму тоже от нас большой привет.
3: Конечно.
2: Елена, звоните нам еще, дозванивайтесь и играйте в игру «Слово за слово». Вам прекрасного, замечательного дня. Пока-пока.
5: Всего доброго.
2: До свидания. Андрей, ну что, победный клич?
4: Ура! Ура! С победой!
2: Молодец. Андрей, ну и, конечно, можно передать приветы прямо сейчас в прямом эфире.
4: Привет всем, кто меня узнал. Своей супруге Наталье. Вам вибрадио. Всем хорошего дня рабочего.
2: Замечательно, замечательное пожелание. Мы тоже к ним присоединяемся. Тоже привет от нас, Наталья. Напоминаю, что вам достается, Андрей, сертификат в семейный парк активного отдыха. Андрей Дмитриев сейчас вне эфира расскажет, как забрать подарок. Поэтому трубочку, пожалуйста, не кладем, Андрей, хорошо?
4: Хорошо, спасибо.
2: Все, с победой, хорошего дня, пока-пока.
0: Слово за слово.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. Начиная с 2027 года на портале госуслуги появится отображение уведомлений о кредитах. Такая мера поможет гражданам оперативно выявлять сомнительные операции и убережет от мошенников, которые оформляют займы на чужие документы. В Казани 12 и 13 сентября пройдут бесплатные вакцинации животных. Мобильные ветпункты откроются в Авиастроительном, Московском и Кировском районах. Ветеринары также проведут регистрацию и чипирование питомцев. Владельцу нужно взять паспорт с отметкой о регистрации ИНН и СНИЛС. Для чипирования понадобится ветеринарный паспорт. Его оформят на месте, если документа нет. В казанском метро стартовал тестовый запуск оплаты проезда по QR-коду. Пока услуга доступна лишь на трех станциях – Авиастроительная, Северный вокзал и Аметьево. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
3: Шоу «Утро, мэны».
4: А я думал, сова.
5: Сегодня классная такая новость. Я когда ехал на студию, эту новость я услышал и решил с вами поделиться. Смотрите, наша автомобильная компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала товарный знак «Можно? А зачем?».
6: Так, и что интересно под этим товарным знаком будет производиться?
5: Да, ну напомню вообще, как бы вот эту фразу «можно, а зачем» произнес руководитель проектов новых автомобилей Олег Груненков, руководитель проекта «АвтоВАЗа». Он давал интервью Амирану Сардарову и вот сказал вот такую фразу на вопрос, может ли завод выпускать машины, похожие на BMW. «Можно, а зачем?» И все это с фразой в мем превратилось, то есть что-то все прямо об этом говорили. Хотя вы вырвали из контекста, но не суть. Но, смотри, так как они зарегистрировали товарный знак.
6: Но.
5: Регистрация дает право использовать бренд для широкого круга товаров. Допустим, под этой маркой компания может производить машины и запчасти, uh-huh. одежду, обувь, игрушки, напитки, включая пиво. Uh-huh. Алкоголь вредит здоровью. То есть, ну, представь, могут производить запчасти. То есть, допустим, АвтоВАЗ. Кондиционер. С кондиционером можно, а зачем? То есть кондиционер можно, а зачем?
6: А может моторное масло прям, представляешь, вот это вот? Меняй масло вовремя. Можно, а зачем?
5: Да.
6: Такое, что ли?
5: А, или, допустим, они выпустили пиво, можно, а зачем? Муж жене говорит, слушай, пиво можно? Она говорит, а зачем? Там же написано.
6: Да, а он сразу такой говорит, ну тут же написано, что можно.
5: Можно. Она говорит, а так написано еще, и а зачем?
6: Какой-то бесконечный диалог получается.
5: Да, и вот стоят они в магазине часа два, можно? А зачем можно? А зачем? И покупают, понимаешь?
6: Да, ну напомню, что пенное вредит вашему здоровью.
5: Ну это да. Ну интересно вообще, конечно.
6: Да, да, да. Ну, что, с другой стороны, видишь, сейчас же, когда такие вещи происходят, надо на них реагировать как раз-таки, таким образом пиариться.
5: Реагировать можно же?
6: Да.
5: А зачем?
6: Чтобы интересно было, чтобы мы взяли с собой и пообсуждали.
5: И пообсуждали. Не, ну молодцы, знаешь, это что на самом деле говорит о руководстве АвтоВАЗа, как, ну, как самоирония с людей.
6: Ну да.
5: Решили пошутить, сделать такую штуку. Красавцы, что ты скажешь?
6: А мне кажется, там вообще без самоиронии работать нельзя.
5: Да.
6: Основной критерий выбора на работу.
5: Да, ребят, кстати, пишите, плюс 792-724-2128. Вот, допустим, товарный знак можно, а зачем? Что можно под этим знаком выпускать? Вот ваши интересные мыслишки, пожалуйста, пишите, мы будем их зачитывать совсем скоро.
7: Утромены сделают твое утро.
5: Ну а спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз Клиник» офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» супер акция на коррекцию зрения всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября. Совсем немного времени осталось. Коррекция зрения по супер цене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на Зинина 1 в клинике «Омикрон». Акция действует, напоминаю, до 15 сентября. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
9: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас. Потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
8: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
7: Реклама на БИМ-радио.
10: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
12: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
13: Рестораны вкусом порадуют вас.
14: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
12: Сможете одеть ребенка. Будет как в картинке.
13: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
15: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
16: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 18».
17: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 719 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Астане 131. 230 30 30.
18: Победитель премии «Золотой платон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на «Джаккар.ру». Не оферта.
19: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
20: Родители, начинаем новый сезон. БИМ Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ Радио. Подробности на maximilians.ru.
21: 18+.
22: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сын, сегодня уроков много задали?
2: Ой, мама, тебе сегодня орать и орать.
3: Я тебя научу смородину любить.
0: Шоу Шепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
10: Ну что ж, пора разыграть 3 билета на нашу вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». Итак, новый учебный год начался. Нам предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой, самое время выдохнуть, встретиться с друзьями и устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы. 11 сентября сегодня «Перезагрузка по-взрослому» в «Максимилианс» вместе с «Бим-радио». Ведущий вечера Андрей Дмитриев. За пультом ваш любимый диджей Айон. 11 сентября встречаемся в 20.00. Подробности на maximilians.ru. 18+. Новый сезон вместе с Бим-радио, ребятушки. Ну что, Андрей, по традиции, мы сейчас, вернее, ты задашь вопрос.
11: Да. Знаешь, а знаешь, что такое перезагрузка по-взрослому?
10: Это что?
11: Это когда Ctrl-Alt-Delete нажимаешь, и ничего не получается.
10: Ничего не получается,
11: это по-взрослому, на самом деле, да. Но у меня есть вопрос для того, чтобы определить еще трех участников нашего сегодняшнего потрясающего праздника.
10: Да, три варианта ответа дадим мы.
11: Давай сразу договоримся. Вот если вы сегодня можете и хотите быть на нашей вечеринке, то вы участвуете и присылаете ответы как раз.
10: Вот.
11: Да.
10: Вот.
11: На всякий случай. Те, чтобы кто... понимали, что сегодня это уже.
10: Да, друзья, те, кто уже получил билет, пожалуйста, не пишите, чтобы вы потом не путались, потому что уже, ну, у вас уже есть билет. Так нельзя.
11: Да.
10: Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Только в Макс. Пишем. Только вариант ответа. То есть 1, 2 или 3. Потому что Андрей скажет вопрос и 3 варианта ответа. Поехали.
11: Вон нам Станислав уже написал: хотим и можем. Все, вам теперь надо вовремя ответить. А какие по счету это правильно ответить?
10: Давай придумаем.
11: Давай, 3-й, 4-й, 27-й.
10: 10-20-30.
11: Случайные числа. Нет, давай 2-й, 3-й и 5-й.
10: А давай 10-15-20.
11: Я все равно 2-й, 3-й, 5-й возьму.
10: Да ладно, 2-й, 3-й, 5-й.
11: Итак, к вопросу переходим.
10: Поехали!
11: Назовите фразу из мультфильма «В стране невыученных уроков», в которой нужно было правильно расставить запятые, чтобы спастись. Вам не обязательно писать всю фразу, можно просто 1, 2 или 3 написать. Первый вариант ответа – бежать нельзя стоять. Второй – казнить нельзя помиловать. Третий – молчать нельзя говорить.
10: Все, ребят, пишем 1, 2 или 3. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. В Макс. Скоро вернемся и озвучим победителей.
9: Шоу «Утро, мэны».
12: А я думал, вставать.

0: Стрим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
1: Итак, друзья, мы определили победителей. Сейчас мы объявим имена троих наших любимых радиослушателей, кто сегодня пойдет на нашу вечеринку по пригласительному билетику.
2: Есть такое, да.
1: Поехали.
2: Ну, для начала, наверное, напомним, какой был вопрос. Мы спросили у вас фразу из мультфильма «В стране невыученных уроков», в которой нужно было правильно расставить запятые, чтобы спастись. Ну и, конечно же, правильный ответ был «Казнить нельзя помиловать». Вариант номер два. Вы молодцы. Большинство прислали именно так. Добрые люди у нас пишут все «казнить», «казнить», «казнить», «казнить» и так далее. Ну и кто-то просто двойки ставит. А победители. Станислав Вахит. Ильнар и Наиля еще у нас победили. Да.
1: И Наиля еще?
2: Да, я им написал, собственно. Вот двое мужчин, одна дама. Ждем от них все данные для того, чтобы внести их.
1: Наиля Шишова, наверное.
2: Наверное.
1: Ильнар и Станислав Вахитов.
2: Да.
1: Ребята, поздравляем вас. Вы сегодня, 11 сентября, придете в Максимилинск, 18+, напоминаем, на вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». А Андрей Дмитриев будет там.
2: Обязательно.
1: А Андрей Дмитриев с вами сфоткается.
2: Я уже прям с утра сегодня заряжен.
1: Заряжен, красавчик.
2: Вот этот заряд мне надо до вечера прям пронести.
1: Вот, молодец.
2: Я зарядоносец.
1: Все правильно.
2: Сказать, где я заряд ношусь, а не скажу.
1: Ой, кстати, я тут, знаешь, вот пока мы с тобой искали победителя, я только раз такой наткнулся на одну новость, прикинь. Я был удивлен.
2: Ну-ка.
1: Я был удивлен. Вот сейчас, подожди, она обновится. Вот сейчас, не знаю,
2: поменяется новость еще, думаешь?
1: Нет, куда она делась-то? Короче, тут Минцифры заявил, что вот на территории Татарстана появилась связь 5G.
2: 5G?
1: Официально сказали, что появилась связь 5G.
2: Прям вот 5G, 5G?
1: Ну, так говорят.
2: А у меня на телефоне должно там писаться какое-то 5G, что-то такое?
1: Ну, вообще по логике должно быть. Но я не знаю, как, где появился и все остальное. Как бы у какого оператора, но вот говорят, что на территории Казани появился 5G.
2: Ну, это пока видишь такое где-то... Пока мифическое 5G. Его никто не видел, его еще никто не ловил пока. Вот как первый поймает его, соответственно, там дальше уже легче будет.
1: Пока точки G только ищем на девчонках. А 5G связь пока не видели. Ну что ж, ребятушки, будем искать эту новость и вернемся совсем скоро.
3: Утромены сделают твое утро.
4: Космос — это синяки.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло. Дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилинс». А это уже сегодня. Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», «Любимые хиты», «Много танцев», конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрюшка Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось. Новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilinus.ru. 18+.
2: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
4: Да, за Илью Вольфсона. Он решает реальные проблемы семей, садиками, решением жилищных вопросов и больницами рядом с домом.
3: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата. Илья Вольфсон. Создавать, развивать, беречь.
2: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Реклама на БИМ-радио.
6: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8-843-230-30-30.
7: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
8: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок карты Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
9: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой
11: «Поднимаем
10: руки вверх». Подробности на maximilians.ru.
12: 18+.
13: Планируете свадьбу, юбилей, день рождения или корпоратив? Проведите праздник в «Сафари». 5 уютных банкетных залов, блюда европейской и национальной кухни от шеф-повара. Команда ресторана поможет организовать праздник. А после мероприятия гостей можно разместить в номерах «Амакс» «Сафар-отеля». Здесь более 270 номеров. Удобное расположение. Рядом метро «Козья Слобода», «Кремль», «Набережная» и центр семьи «Казан». Ресторан «Сафар» в «Амакс» «Сафар-отеле». Праздник, который хочется запомнить. Подробности на сайте и в социальных сетях «Ресторан». Сафар.
14: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
15: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
16: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казан Молл» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте takeaboom.ru.
17: ООО «Казань Парк». ОГРН 120-47-300-12-912. Плюс.
18: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
19: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Приветствую всех, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, постарайтесь забыть про внутренние ограничения, которые мешают вам жить. Пора повзрослеть. Тельцы, этот день предоставит вам возможность вспомнить прошлое и оценить пережитые уроки. Близнецы, относитесь критичнее к перспективам и не верьте большим обещаниям. Раки, вы собираетесь нарушить многие запреты. Произойдет это совершенно естественно и без лишней скромности. Львы, внутри вас скопилось много энергии, и она будет искать выход. Девы, у вас впереди новые планы. Все это не даст спокойно лежать на диване. Весы, сейчас у вас можно просить все, что угодно. Вы будете сама доброта. Скорпионы, любое творчество поможет вам выделиться, удивить окружающих. Стрельцы, вам следует опасаться животных, они будут к вам неадекватно настроены. Козероги, попробуйте добиться чего-то важного. Этот день точно не должен быть пассивным. Водолеи, берегите ценные вещи, нервы, время и много чего еще. Рыбы, ваша справедливая и честная натура спасет от разочарований. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.

0: джентльмены.
1: А я думал, сова.
2: Так вот, про 5G. В Казани официально запущена связь 5G, объявил Минцифры. Все пользователи Android-устройств получат доступ к 5G в ближайшее время. А в случае с айфонами, а мы вот с тобой айфонщики, решение зависит от Apple, заявили в ведомстве. Вот.
3: Я так чувствую, значит, не получим мы это 5G.
2: Походу, блин, да. А я знаю, где находится точка G. Она находится в районе 12 часов, говорит Кирюха.
3: Хорошо, что он не пришел показывать.
2: Да уж, слушай, вот реально.
3: А в наших реалиях вот это вот 5G, оно реально будет прям вот летать,
2: а вот смотри,
3: будет интернет?
2: А вот смотри-ка, нам что пишет Ольга, даже прислал фото. Билайн 5G поймал после того, как вы сказали.
3: Да,
2: да ладно, вон реально у меня 5G, вон фотография даже.
3: Давайте, обладатели других операторов, обращайтесь, заявочку отправляйте, мы тоже решим вопросы.
2: Слушай, вот я на айфоне, у меня, кстати, тоже, Ольга, у меня тоже Билайн, ну-ка попробуй-ка.
3: У меня круче, у меня Wi-Fi поймался.
2: Нет, у меня LTE, нет, вот от Wi-Fi отрубился я.
3: Нет, я не буду отрубаться.
2: Нет, у меня LTE, а у нее, смотри, 5G во LTE написано, нифига, но не Android, походу. У тебя, Ольга, Android, скажи, пожалуйста. Вот везет, а?
3: Это, мне кажется, с такой скоростью интернета там еще даже кнопку отправить не нажмешь, а уже улетит сообщение. Там, мне кажется, пока ты печатаешь, уже будут видны буквы твоему собеседнику.
2: Да, не знаю.
3: Это же 5G, елки-палки. А как вот эти люди, которые боролись с вышками 3G еще, 4G, 5G теперь? Что, вот как они вообще на это все смотрят?
2: Не знаю, не знаю, не знаю. Вот у меня нет, у меня LTE, не показ 5G.
3: Не показывает?
2: Хотя, может быть, не знаю даже, елки-палки.
3: Ты просто на круглой земле живешь.
2: Мне вот обидно сейчас, Ольга показала, что у нее уже 5G, а у меня нету. Что такое?
3: Оля пока единственный обладатель сверхъестественной скорости интернета, соответственно, да.
2: Не говори, вот это да.
3: Довольная зато.
2: Так вообще какая, смотри.
3: Вот папа и говорит нам, выкиньте свои яблочки.
2: Не надо, знаем, мы выкинем, ты потом заберешь себе их. А, кстати, вот пишет там Рустем, говорит, доброе утро, а я какой по списку? А, в каком списку?
3: Рустем, ну это, наверное, в каком порядке отвечал на вопрос, соответственно.
2: А, ты этот, 418-й.
3: Ну, там уже не отследить, уже все, да. Мы
2: 418-й базе ответьте.
3: Вот момент, когда сообщения пролетают, мы еще можем этот момент контролировать, посчитать, посмотреть, действительно, мы в каком порядке. А дальше это технически сложно реализовать, потому что уже следующие сообщения пролетают и так далее.
2: Ну, это да, это верно. Так что, ребят, видите, вот так вот 5G, говорят, уже, собственно, появился. Видите, даже Ольга уже поймала. Те, кто на айфонах пока, ну, что поделать-то, будем ждать, как говорится. Может быть, и на нашей улице перевернется грузовик с пряниками.
3: Грузовик, получается, с интернетами?
2: С интернетами, с 5G. А, кстати, вот по той теме-то Барс нам пишет. Директору АвтоВАЗа можно платить зарплату? Можно, а зачем?
3: Это, кстати, лучший комментарий пока из тех, которые я слышал, да. Мне нравится, на самом деле, да.
2: Класс, класс. Ну, не, ребят, ну здорово, что у нас идет вот так вот все уже к технологиям. 5G даже появляется в Казани. Это прекрасно.
3: В ногу со временем, получается.
2: Знаешь, ты и у нас скоро поедешь, не переживайте. Ну, а пока прогноз погоды прямо сейчас.
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
4: Спонсор рубрики ООО «Акбарсдом».

0: плюс 21, плюс 23 днем, Нурлат плюс 2, плюс 6 ночью, плюс 19, плюс 22 днем, соответственно. А что касается Казани, на данный момент в Казани уже 15 градусов, ясно, дождик обещает нам с 21.00 до 5 утра, ночной дождик, соответственно. Ну а максимальная температура воздуха днем сегодня в Казани составит плюс 19 градусов, ночью будет плюс 12. Завтра, кстати, попрохладнее, завтра плюс 16 только днем обещают.
1: Вот.
0: А вот следующее воскресенье, 20 сентября, знаешь, сколько обещают?
1: Сколько?
0: Плюс 23.
1: Обалдеть! Вот. Значит, еще мотосезон у меня не закрыт.
0: Ну, это только для тех, у кого 5G.
1: Не, у меня тоже будет скоро.
0: А у тебя тоже скоро будет?
1: Если что, нацарапались 5G прямо на стекле.
0: Да я поцарапаю.
1: Не надо.
0: Я гвоздик с собой взял.
1: Не надо.
0: Да ладно, там же новые вышли уже.
1: Не надо. Новый айфон-то?
0: Да, мы как уже. В раскладушку не дал превратить. На царапан 5G не дает.
1: Уже Милонов он раскритиковал уже, да? Собственно, вот эту раскладушку, которую айфоновскую. Ну ладно, давай сейчас поговорим немножко об этом как раз.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Вот смотри, айфоны вышли, а в Госдуме посоветовали переходить с айфонов на другие устройства.
0: Mm-hmm.
1: В течение 3-4 лет в России должны появиться собственные заводы и технологии, которые должны будут заменить айфон. А правительство уже определило программу импортозамещения. В Госдуме считают, что российская техника, возможно, будет даже лучше западных аналогов. Вот говорят, рекомендую всем гражданам России постепенно переходить на другие устройства, так как техника Apple может быть в любой момент дистанционно отключена, предупредил зампред комитета Госдумы по информполитике.
0: Mm-hmm.
1: Вот, знаешь, смеющихся смайликов здесь больше всего вот под этой новостью.
0: Mm-hmm.
1: Ну, типа такие, смеют до слез. Да, потому что сколько лет уже у нас там... И какие-то йотафоны пытались выпустить. Что-нибудь выпустили нас?
0: Не знаю, ну здесь, конечно же, да, словами дел не поможешь. Здесь надо вот непосредственно презентовать и прям презентовать уже рабочий продукт. И прям
1: как
0: причем
1: бы секундочку.
0: Такой, чтобы вызвал доверие еще.
1: Да, как бы, как там, назвался грузин, полезай в кузов. Ты как бы, если уж сказала, что да, вот скоро заменим 3-4 года, ты хотя бы какую-то разработку покажи, хотя бы начальную, да?
0: Mm-hmm.
1: Хотя бы, не знаю, вот с какой, начни, ну... MP3-плеер какой-нибудь условный, да? Ну, как вот Apple начинали, когда какие-то вот дизайны.
0: Ну, сейчас, конечно, да, не лучшее время для создания MP3-плееров. Но это не так и не пользуется популярностью. Но это, опять же, надо
1: сделать. Ну, я так говорю, MP3-плеер, ну, хотя бы что-то, я не знаю.
0: Ну, если делать продукт, надо такой продукт, чтобы люди сами его хотели, понимаешь?
1: Ну.
0: Чтобы прям вот весь мир в итоге потом такой хотел. А вы видели этот русский iPhone новый?
1: Да, мобильный телефон. Ишь, почмок.
0: Такой. А прям такой предлагаешь?
1: Татарская технология.
0: Треугольный.
1: Прием треугольной формы такой. Ну, не, хорошо, круглый давай
0: бялиш. Внутри не железо, а мясо.
1: Треугольный, да, телефон бялиш. Ты их разговариваешь и пахнет...
0: Ну, это большой...
1: Пахнет гусем, там, не
0: знаю. Чаще всего будут слышать такие вот звуки люди в телефон, соответственно.
1: Ну да, ну да.
0: Не, мы-то с радостью будем пользоваться нашими разработками, нашими телефонами. Были бы они, соответственно.
1: Да, были. Самое что главное, чтобы они были, но их же нет. Вот они что-то говорят, а ничего же не упускают.
0: Ну, может, мы с тобой не знаем, может, и есть на самом деле парень.
1: Кимбель, я не знаю, может, действительно есть, но я не видел.
0: Ну, надо, чтобы прям вот все узнали и все захотели.
1: Тут же, как говорится, можем выпустить телефон такой же, как iPhone.
0: Все, смотри, вот у нас тут да? с тобой на столе сколько телефонов между? Раз, два, три, четыре, пять телефонов. Давай сейчас разберем и что-нибудь один какой-нибудь соберем из него.
1: Да, Андрей, это же, я же тебе говорю, у нас же вопрос такой. Можно собрать такой же телефон, как iPhone?
0: Можно.
1: А зачем?
2: Утромены сделают твое утро.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Хотелось бы напомнить, что спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз Клиник» офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за...
2: оба глаза.
1: Вот именно что. Да-да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на Зинина 1. В клинике «Омикрон» акции действуют до 15 сентября. Имеются противопоказания, необходимо что?
2: Консультация специалиста.
1: Абсолютно верно.
0: Реклама на Билл.

0: все.
1: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-18».
2: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный миниван для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдинг». Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
6: И только

0: Арт-резиденция «Созвездие Йолдызлык». 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс НК «Клубная» от федерального девелопера НК. Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. НК «Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
3: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК «Клубная».
4: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Хабим радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
2: Все вернулось на круги своя, 3 балла в Казани. Но на первом месте все так же пробка на улице Мира, Сибирский тракт, от Парковой улицы до улицы Журналистов. 33 минуты там, вот так вот.
3: 33 минуты,
2: как бы на работу не опоздать.
3: Да, или скажут все на улице Мира, опять,
2: да. Улица Большая Крыловка от улицы Серова до улицы Вахитова, собственно, 9 минут. Улица Мира от парка улицы до Топлевой 7 минут. Улица Марселя Салимжанова от улицы Нурсултана Назарбаева до улицы Хади так даже 5 минут. Так как Патроскин говорит, проспект Ивашева от Чистобольской улицы до улицы Адарадского 4 минуты. И там можно съесть колбасу. Мосты и дамбы. Ленинская 0, Миллениум 0, в обе стороны Кировская в центр 0. Ой, в центр 0 из центра 1. Третий транспортный в центр 5 из центра 0. Что там опять на третий транспорт?
3: А там вот чуть дальше, там где вот эта вот развязка под мостом, где проезжаешь. Аж 2 ДТП. Ну, надеюсь, не для тебя. Они в среднем ряду, есть 2 отметочки здесь. Вот прям под мостом и после моста. А возможно, даже на мосту.
2: О, может, Корнелюка споем? Там для меня горит очаг. Вчера я съел... А, перец острый, вот и горит очаг. Да, друзья, 3 балла, все прекрасно, погода классная, солнышко, гуляйте, веселитесь. Я пойду сейчас мотоцикл как возьму, как прокачусь, только вот так вот.
3: С ветерочком?
2: С ветерочком, обязательно. Ладно, ребятушки, вот такая вот у нас ситуация-то на дорогах-то.
0: Дёвые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: Слушай, ну, наш любимый слушатель Расим Закиров,
3: ага.
2: Он просил его, наш тоже слушатель Шурпан Лагманович, который у нас тоже, они активные наши бим-болталщики,
3: ага.
2: Они наши активные слушатели. И сегодня, видишь, как у Расима дочки день рождения, оказывается.
3: Да, да.
2: Они говорят, ну, поздравьте, пожалуйста, у него дочка Саминочка есть, сегодня день рождения, мы поздравляем. 6 лет, представляешь, 6 лет ребенка.
3: Понял. 6 лет, такой возраст.
2: Даже классный. Фотография классная такая, она там с косичками такая, да. Пупсик такой, да. Да. Поздравляем! Ну что, Расим надо поздравить, это же все-таки он
3: отец.
2: Отец-то Расим.
3: Конечно,
2: ну,
3: конечно.
2: Поздравляю, пусть растет хороший, добрый, как говорится. Так.
3: Сергей Юрьевич здесь опять заметил 33 минуты, 3 балла, смотри, говорит 3-3-3, опять магия чисел. Во. Не я один здесь нумеролог оказался, видишь? Сергей,
2: кстати, Юрьевич даже. Кстати, там, да, вот грузоперевозки нам пишут, дорожная информация, улица Татарстан с пересечением Булак, ДТП левый ряд на поворот на улице Левый Булак.
3: Спасибо, что сообщили.
2: Весь спали, Рахмет, Бигзур Рахмет, спасибо. Так, да, пойдем по новостям, что пробежимся, во-первых. Смотри, во-первых, Рустам Нургалиевич, оказывается, пообщался со студентами в экстрим-парке «Урам» в рамках проекта «Недетский разговор».
3: Угу.
2: И сказал, вот я был стипендиатом с района. В то время это были неплохие деньги. Практику проходил на Волгоградском тракторном заводе, где заработал 119 рублей, говорит он.
3: Помнит даже, смотри, сколько заработал.
2: Да, получал повышенную стипендию 49 рублей вместо 40. На 9 рублей больше. Рустам Нургалиевич был раньше, вы хотели.
3: Ну да, да, конечно.
2: Вот. А также 4 татарстанских вуза, наши татарские вузы, попали в десятку лучших по качеству приема. Прикинь.
3: Гордимся.
2: Первое место среди региональных вузов за пределами Москвы и Санкт-Петербурга занял университет Иннополис. Со средним баллом поступивший на бюджет 89,2%.
3: Mm-hmm.
2: 89,2%. На втором месте Новосибирский государственный университет, у которого средний показатель 84,4 балла.
3: Mm-hmm.
2: Ну и на третьем месте, и на третьем и пятом месте оказались КГМУ и КФУ. Oh. Наши, прикинь.
3: А кто чуть выше, кто чуть ниже?
2: КГМУ 83 балла, КФУ 79 баллов.
3: Uh-huh.
2: На восьмой строчке, мой институт КГАСУ.
3: Тоже там рядышком,
2: пишет,
3: да?
2: Коммерсант, да. Неплохо, молодцы.
3: Ну, это здорово. Если наши вузы занимают такие лидирующие позиции в рейтингах, то, соответственно, это же будет приманивать молодежь, студентов. А они же потом такие скажут, какая Казань крутая, то достанемся здесь, пожалуй. Здорово. Молодежь будет приезжать, значит, город будет дальше жить, развиваться.
2: Согласен. Кстати, раис нашей республики, Руслан Нургалиевич, также рассказал, какая страна произвела на него самое сильное впечатление.
3: Ну-ка.
2: Вот во время разговора со студентами он говорит, что зарубежная поездка, это особенно сильно его, он выделил Сингапур.
3: Mm-hmm.
2: За 40 лет выгодное небольшое государство превратилось в одного из лидеров мировой экономики. Стремительный экономический рост называл Сингапур, ну, называют сингапурским чудом. Его архитектор Ли Куан Ю приезжал в Татарстан в 2007 году, кстати.
3: Mm-hmm.
2: Ну и лучшие практики, оказывается, госуправление чиновники из Татарстана осваивают в Сингапуре. Mm-hmm. Это здорово, это здорово.
3: А может, там просто был вопрос? Сингапур?
2: Сингапур, он говорит, нет, Мингапур, только Минристайм. А он говорит, Сингапур, нет. Да. А муфтия Татарстана Камиля Самигуль наградили медалью ВДВ за содействие в СВО.
3: Mm-hmm.
2: Поздравляю.
3: Mm-hmm.
2: Поздравляю.
3: Ну, раз уж мы тут еще, ну, чуть ранее коснулись темы такой учебы, обучения студентов. В общем, старшеклассники смогут теперь изучать предметы только на базовом уровне с 2027 года. Насколько я понял, старшеклассники смогут отказаться от обязательного изучения предметов на углубленном уровне. То есть так поверхностно просто, да?
2: Ага.
3: С 27-го года, соответственно, вот Кравцов сказал об этом.
2: Ничего себе. Кстати, еще одна новостюшка. В Казани за матч сборной России могут перекрыть ряд улиц.
3: Mm-hmm.
2: У нас же будет встреча России-Иран 29 сентября на Акбарс-арене. А проект постановления исполнительного комитета столицы Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу. Ну, если собственно, документ примут, в день матча с 10 до 20 часов могут перекрыть участки улиц Чистопольской, Севгатхаким, Арбузова, Чистопольская, проспект Немашева, дорогу Дублера, Чайкова до Чистопольской. И объездную дорогу вокруг стадиона.

0: скоро в 10 час зайдем уже, в 10 утра точнее. Будем скоро поздравлять именинников, это раз. Обязательно. А потом что-нибудь будем петь.
1: Обязательно.
0: Присылайте ваши предложения по песням. А мы споем.
2: Утро Мэни сделают твое утро.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Выдающимся казанцам вручили свидетельство лауреатов электронной доски почета Республики Татарстан. Торжественная церемония прошла в Казани на фестивале труда и доблести. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Максим Топилин, поздравляя лауреатов, отметил: «Люди, которые создают своими руками, своей головой, своими компетенциями новые продукты, крайне важны. Мы пытаемся стимулировать все, что связано с защитой и правами человека труда. Это темы совершенствования трудового законодательства, сохранения гарантий, заработной платы, привлечения кадров в сельскую местность, закрепление на предприятиях молодых кадров, программ по развитию среднего и высшего образования». В рейтинге региональных вузов России по качеству приема этого года три вуза Татарстана заняли высокие позиции. Университет Иннополис на первом месте, КГМУ на третьем и КФУ на четвертом. А вы знали, что в мире существует свыше 10 тысяч сортов яблок? Чтобы перепробовать каждый, съедая по одному новому сорту ежедневно, понадобится больше 27 лет. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Итак, ребят, вот сегодня мы пришли с Андреем в студию, смотрим, на столе нашего офис-менеджера лежит заказ.
4: На поздравление.
3: На поздравление. Не в утреннем шоу, а в дневном, видимо, да? Там какой был? Не смотрел ты?
4: Ну, давай немножко интриги оставим.
3: Ну, да, не будем говорить, да, не будем. Да, лежит заказ. Так мы так думаем, такие, а вы чем хуже? Вы почему вам бы тоже бы не это самое-то? Не сделать поздравление своего любимого человека с каким-нибудь там праздником, с каким-нибудь событием на волнах любимого радио.
4: Конечно, если есть любимый человек, родной,
3: да,
4: близкий вам,
3: конечно,
4: который отмечает день рождения, надо поздравлять.
3: Да даже сами себя, если любите, можете сами себя поздравить.
4: Можно и так, кстати говоря.
3: Ну, ребят, все очень просто. Вы заходите на сайт bimradio.ru, у нас сайт абсолютно новый, красивый, обновленный, с фотографиями, с информацией. Там все есть, там и прямая трансляция тоже можно запустить с сайта. Все очень просто. Там на главной странице в правом верхнем углу такой прямоугольник, такой здоровенный такой, вы знаете, так написано, оранжевый, написано

0: заказать поздравление. Туда кликайте, оставляйте заявку, и мы, ведущие Бим-радио, можем вашему любимому человеку позвонить, вывести его в прямой эфир, можем ему разыграть, целый сценарий можем составить, а либо же в личку.
1: Да, аудио или видеофайл от любимого ведущего, тоже, я думаю, имениннику может быть вполне
0: вообще,
1: себе приятно
0: вообще
1: день
0: на
1: рождения получить.
0: На изи. Если же у вас нет возможности зайти в интернет, там что-то какие-то проблемы, вы можете просто позвонить. Номер простой 2-930-800. Вот с 10 утра уже можно звонить до 17.00 в будние дни. А у нас офис-менеджер Екатерина на месте ждет ваших звонков.
1: Также, наверное, и в нашей группе во ВКонтакте уже тоже подписчики ждут, когда же мы их начнем поздравлять.
0: Так, конечно, мы отправляемся в нашу группу ВКонтакте, которая называется Бим Радио Казань, и будем поздравлять именинников, которые родились 11 сентября. Let's go!
1: Поздравляем в этот прекрасный день с днем рождения Анну Коняеву, Анюту Оленину, Инзилю Сафину, Юлию Валиеву,
0: прекрасно,
1: Татьяну Карпову, Рустема Сагирова,
0: прекрасно,
1: Викторию Ефиму, Рамиля Гизатуллина, Надю Сурикову, Нияза Шарипова, Екатерину Гус, Ришат Мухаммедгалиев сегодня также отмечает день рождения. А вместе с ним и Артем Крошечкин. Всех вышеперечисленных мы обнимаем крепко, поздравляем, вам желаем только самого хорошего, ну и побольше.
0: Великолепно, мы всех, друзья, все, кто родился в этот день, 11 сентября, поздравляем с днем рождения. Желаем вам всего самого наилучшего, благополучия, успехов и миллион ночей дни. Как пела Ирина Александровна Аллегра. Вот так пела. С днем рождения! Радости и везения! Это все пожелания,
1: конечно,
0: правильно?
1: И чума попа.
0: Любви, желаний, исполнения.
1: А сначала
0: и
1: это.
0: Чего? И миллион ночей дней. Все, ребятки, с днем рождения всех вас, а мы скоро будем с Андрюшкой петь.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Реклама на Бим-радио. Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
10: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
11: 18+.
12: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
13: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: По мнению диетологов, соль вредна для сердечно-сосудистой системы организма человека. Если ее количество уменьшить хотя бы на 3 грамма в сутки, продолжительность жизни увеличится на 5-6 лет.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ли. Ха-ха-ха, распеваемся. Ну что ж, ребятушки, песня.
6: Песня у нас сегодня посвящена нашему сегодняшнему вечеру.
5: Честно. Да, пятница у нас сегодня на дворе. Песня в голове.
6: Да. Ну, сегодня вечеринка от БИМ-радио.
5: Сегодня вечеринка. Уже сегодня Андрей Дмитриев будет вести.
6: Вот-вот, и я на этой вечеринке... прям планирую создать полный хоп-хей ла-ла-лей, так сказать.
5: Так ну вот именно что. Че бы нам ты не спеть. Шикарная, добрая, веселая песня. Потрясающий вокалист Леня Агутин.
6: А я думал, ты про нас потрясающий вокалист.
5: Мы почти потрясающие.
6: Ну мы вас потрясем, так. Нормально отошел вокала.
5: Анжелика у нее какая потрясающая. Видел живьем их недавно на «Новой волне».
6: Да?
5: Класс, классно, ребят, да. Ну что ж, мы сейчас приступим, друзья.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Андрюха, запускай. Вот.
6: Такие позитивные знакомые нотки.
5: Надо достать баракасы какие-нибудь.
6: А ты что не достал-то?
5: Кастанеты. Кости только могу стоять, греметь костями своими.
6: Сейчас еще веселее будет. Видишь?
5: Опа!
6: Вот это уже пятничные мотивчики такие.
5: У меня, кстати, друг у Леонида же играл на перкуссии 2 года. Может быть, даже тот играет.
6: Да?
5: Да. Ну что, погнали?

0: хоп-хей-хоп.
1: Тут лиричный проигрыш.
0: Да,
1: вот которого.
0: Я же говорю, Сергей говорит, хоп, кей, ла-ла-ле, нету денег, нет идей. Прекрасно.
1: Пусть будут и деньги, и идеи, и потрясающее настроение.
0: Конечно, и припевчик.
1: Рано же еще. Еще проигрыш, пока.
0: Классная песня, классная. Ребят, давай.

0: Хоп, хей, ла-ла-лей. Утро Мэна завершается. Это лучшее шоу на свете Земля. Утро Мэна! Все, ребят, неделя завершилась. Жим Габбиген, пятница.
1: Завершилась-то шикарным образом, я считаю.
0: Да, Жим Габбиген Баракбулсом, правильно говорили, да, друзья. Сегодня пятница, поэтому мы всем желаем классных, великолепных выходных. Но мы-то, понятно, мы с Андреем прообщаемся. Я до понедельника.
1: А я до вечера?
0: А ты до вечера, кстати, ты до вечера. Поэтому, друзья, я с вами прощаюсь. Андрей не прощается еще, я до понедельника. Но радио продолжает работать 24 на 7.
1: Конечно.
0: Скоро. Дневное шоу «Рабочий полдник».
1: С 12 до 15.
0: Абсолютно верно. Потом вечернее шоу.
1: С 17 до 20.
0: Вечерний трубим. И потом привет-привет, конечно.
1: Да, и параллельно еще вечериночка.
0: Вечеринка. И линейные ведущие, друзья. И в субботу, воскресенье нас тоже ведущие в студии. То есть нет просто такого, что просто музыка. Нет, тоже ведущие. Все такое. Он даже видео нам прислал. Илья Герасимов с нами едет, видимо, поет как раз. Музыка красавчик.
1: Просто правильно красавчик делает все, да.
0: Светочка Ежова нам тоже так... такие веселушки прислала. Ну что, друзья, всем прекраснейших, классных выходных, а мы же прощаемся. Андрей Дмитриев.
1: Фарид Галимов.
0: Всем пока. С Андреем увидитесь на вечеринке. Перезагрузка по-взрослому.
1: Уже сегодня вечером.
0: Не забывайте, сегодня в 20:00 собираемся в Максимилианце 18+. Всем пока!
2: Шоу «Утро Мэны».
3: А я думал, сова.
2: Бим-радио.

0: Пятница, завершающий рабочий день этой недели. Друзья, всем здравствуйте. Вот именно в этот день я вам говорю всем доброго дня, продуктивного рабочего пока что. Камила Ягудина, Бим Радио. У нас, кстати, в этом часе коробка передач. В следующем также. Ну, а затем в полдень стартует рабочий полдник. Все это удовольствие в нашем с вами распоряжении до 15.00 в студии. И всем еще раз пожелаю прекрасной, продуктивной пятницы. Так держать.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.

0: 54.
1: Мечтал полетать на воздушном шаре? Мечты сбываются! Фестиваль воздухоплавания «Мечтатели» в Болгарском музее-заповеднике с 10 по 13 сентября. Полеты на рассвете и закате над Волгой, Белой мечетью и древними памятниками. Хочешь полетать с семьей? Сделать романтический подарок или исполнить мечту? Выбирай тариф и успевай купить полет по специальной цене. Вход на фестиваль свободный. Подробности в группе ВК «Мечтатели» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
2: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2 930 800.

Всем добрый день. Ну, еще пока может быть доброе утро. А сам день сегодня обещает быть самым прекрасным, потому что солнце, свет, температура комфортная. На связи Никитин. Это означает, что стартует коробка передач. Конечно, меня нужно будет искать, потому что у меня для вас есть подарки. Подарки замечательные, хорошие. Если вы приедете первым, то получите сертификат на новогодний корпоратив на две персоны, представьте себе. За второе место предусмотрен сертификат на 2500 рублей на все меню ресторана «Сафар». И за третье место сертификат на 3 часа игры в бильярд. В общем-то, ребята, подбежайте. Я нахожусь на большой парковке торгового центра «Тандем» Ибрагимова, 56, со стороны улицы Декабристов. Заезд, выезд огромный такой, да, вот я здесь прям на въезде. У меня будут аварийные сигнализации, я, Игорь Никитин, специально забрендированный, красивый. Буду в жилетке с надписью «Бимрадио», вот, поэтому вы меня не пропустите точно. Ну и, как вы догадались, сегодня с нами играет ресторан «Сафар» в «Амак Сафар Отеле». Планируете свадьбу, юбилей, день рождения или корпоратив? В «Сафаре» 5 банкетов, залов, европейская и национальная кухня и меню от шеф-повара. Команда ресторана поможет организовать праздник, а гостей после мероприятия можно разместить прямо в отеле. Здесь более 270 номеров. Удобное расположение рядом метро Козья Слобода, Кремль, набережная и центр семьи Казан. Ресторан «Сафар» в «Амак Сафар Отеле». Праздник, который хочется запомнить. Подробности на сайте и в социальных сетях ресторана «Сафар» 18+. В общем, парковка Ибрагимова 56, огромный заезд со стороны улицы Декабристов. В общем-то, я здесь, Игорь Никитин, буду ждать вас с замечательными подарками, поэтому подъезжайте.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Выдающимся казанцам вручили свидетельство лауреатов электронной доски почета Республики Татарстан. Торжественная церемония прошла в Казани на фестивале труда и доблести. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Максим Топилин, поздравляя лауреатов, отметил: «Люди, которые создают своими руками, своей головой, своими компетенциями новые продукты, крайне важны. Мы пытаемся стимулировать все, что связано с защитой и правами человека труда. Это темы совершенствования трудового законодательства, сохранения гарантий, заработной платы, привлечения кадров в сельскую местность, закрепление на предприятиях молодых кадров, программ по развитию среднего и высшего образования». В рейтинге региональных вузов России по качеству приема этого года три вуза Татарстана заняли высокие позиции. Университет Иннополис на первом месте, КГМУ на третьем и КФУ на четвертом. А вы знали, что в мире существует свыше 10 тысяч сортов яблок? Чтобы перепробовать каждый, съедая по одному новому сорту ежедневно, понадобится больше 27 лет. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Ну что, гонщики, мои любимые, квесты будут продолжаться, будем включать вторую скорость, но чуть позже пока что давайте наградим тех, кто приехал, передадим привет и познакомимся с ними. Итак, самый первый, кто приехал, получает подарочный сертификат на новогодний корпоратив сборного формата на две персоны, между прочим, не просто так. Держите, я вас поздравляю. Как зовут? Здрасте.
1: Здравствуйте, зовут меня Ленар. Огромное спасибо Бим Радио за подарки и огромный привет своим родным, близким, супруге Надежде и любимой дочке Камиле. И Казани.
0: Здорово, спасибо. В Республику Татарстан тоже не забывайте иногда, мы же вещаем то го-го, по каким городам. Итак, тот, кто не верил, получает подарочный сертификат на 2500 рублей на основное меню ресторана. Можно будет вкусно покушать, а может быть даже не один. Держите, поздравляю вас. Здрасте, как зовут?
2: Спасибо, Валерий зовут. Спасибо вам, что такие получаете подарки. Ну и привет там

0: Давайте иногда мы встречаем то го-го по каким градам. Итак, тот, кто не верил, получает подарочный сертификат на 2500 рублей на основное меню ресторана. Можно будет вкусно покушать, а может быть даже не один. Держите, поздравляю вас. Здрасте, как зовут?
1: Спасибо, Валерий зовут. Спасибо вам, что такие получаете подарки. Ну и привет там фармкомпаниям, поставщикам по аптекам. Ну если можно сказать песню, нет? Можно?
0: Попробовать можно, но не знаю, вряд ли успею.
1: Вот еще и такая хорошая Владимир Захаров, уходящее лето костры.
0: Ого, вот это вы, конечно, да, задали жару. Итак, подарочный сертификат на 3 часа игры в бильярд. Ну, а чего вы так на меня смотрите? Давайте улыбаться друг другу. Держите, поздравляю, давайте знакомиться. Здрасте.
2: Добрый день, меня зовут Аня.
0: Привет, можно передать на работу, не на работу. Ну или не надо, наоборот, на работу, чтобы они не знали, с вами не пошли играть потом.
2: Привет передаю своей семье, своему жениху Антону и моей семье, семье Эйнштейн.
0: Ах, эта свадьба пела и плясала. Скоро будет, видимо. Так, ну что, четвертый, ребят, привет, как дела? Давайте поприветствуем.
3: Меня Алексей зовут, Алексей Рутов. Всем привет, кто меня узнал. Всем удачи.
0: Вот. Надеюсь, вы за мной потом гоняться не будете. Надеюсь, ну ладно, может быть, работаете серьезно, по факту все может быть. Так, ну что ж, я не прощаюсь, я буду дислоцироваться чуть-чуть, перееду, поэтому кто слушает Бим-радио, кому хочется выиграть подарков, вы слушайте и приезжайте.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября, друзья, сегодня Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать друзей своих, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки за пультом диджея Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Все подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Планируете свадьбу, юбилей, день рождения или корпоратив? Проведите праздник в «Сафари». 5 уютных банкетных залов, блюда европейской и национальной кухни от шеф-повара. Команда ресторана поможет организовать праздник. А после мероприятия гостей можно разместить в номерах «Амакс» «Сафар-отеля». Здесь более 270 номеров. Удобное расположение. Рядом метро «Козья Слобода», «Кремль», «Набережная» и центр семьи «Казан». Ресторан «Сафар» в «Амакс» «Сафар-отеле». Праздник, который хочется запомнить. Подробности на сайте и в социальных сетях ресторана. На Сафар.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: на Бим Радио.
1: Решили мы спросить Яндекс.Карты, как там обстановочка в Казани. 3 балла, отвечают они, и, соответственно, местами есть затруднения. Основное затруднение, и я так понимаю, потому что наблюдаю его изо дня в день, из-за дорожных работ на улице Мира, Сибирский тракт, если двигаться от Парковой до Журналистов, 23 минуты. Также есть затор длиною в 1 километр, 5 минут будете его проезжать, на улице Большая Крыловка от Серова до Вахитова. Других крупных пробок нет, мосты и дамбы все по нулям, кроме 3 транспортный. В центр 7 баллов. Что там за затруднение у нас на 3 транспортный? ДТП. ДТП вижу в среднем ряду. Если двигаться по направлению в центр, то, соответственно, есть затруднение на всей протяженности 3 транспортной. Хорошей вам дороги, друзья. Будьте аккуратны, внимательны и соблюдайте ПДД.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: Друзья, уже сегодня в эту прекраснейшую пятницу, 11 сентября, будет вечеринка-перезагрузка по-взрослому. Давайте же разыграем билетики для тех, кто сидит, думает, чем бы скрасить сегодняшний вечерок. Мы вам сейчас идею подкинем.
1: Им радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
0: Разыгрываем один пригласительный билет на вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». Итак, давайте сейчас сделаем следующим образом. Я принимаю ваше сообщение к нам в МАКС исключительно и никуда более по номеру +7 972 72 42 102 8. А давайте два пригласительных разыграем для двух участников, по одному в руки, так сказать. Да, два пригласительных, и победу принесет вам, если ваше сообщение верное и придет к нам на номер +7 972 72 42 102 8 в МАКС, пятым и шестым по счету. Давайте вот так. Пятое и шестое сообщение, правильное по счету, будет сообщением от победителей. Напомню, что у нас уже совсем скоро вечеринка. Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. Итак, сегодня Бим Радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. – За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru, 18+, и вопрос. В фильме «Мэри Поппинс. До свидания. 6+» был антипод элегантной гувернантки. Это мисс Эндрю. Ее метод – муштра и контроль. Кто же гениально сыграл эту роль в фильме? Первый вариант – Олег Табаков. Второй вариант – Дмитрий Харатьян. И есть третий вариант – Георгий Вицин. Итак, Олег Табаков, Дмитрий Харатьян или Георгий Вицин. Принимаю ваши ответы в МАКС, отчитываю пятое, шестое и объявляю победителя. Пока давайте музыку послушаем.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Итак, возвращаясь все-таки к теме двух пригласительных. Если у вас сегодня вечерок выдался свободным, и еще наше железобетонное правило, которое не меняется испокон веков, если вы не выигрывали у нас никакие подарки в течение месяца и более, то в таком случае, конечно же, ваши ответы принимаются к рассмотрению. Очень интересно получать ответы от тех, кто выиграл вчера, позавчера. Ребят, ну, вы просто как бы не можете получить 2-3 подарка за одну неделю. Итак, вот те, кто давно не выигрывал, и те, кто приняли участие, я читала честно 5-е и 6-е сообщение, у меня есть 2 победителя. Итак, сначала правильный ответ. Кто же сыграл у нас мисс Эндрю в фильме «Мэри Поппинс. До свидания»? Это был гениальный Олег Табаков. Именно он справился с этой ролью великолепно. Это правильный ответ. И отправляются сегодня на вечеринку Ибрагимова Лилия 11.35 и Арбузов Денис 01.94. Вас поздравляю. А мы, друзья, переходим в час следующий. Пойдемте.
0: БИМ-радио.
2: БИМ-новости.
3: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
4: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Казани определили самые доходные вакансии сентября. На первом месте водители автовозов с зарплатой от 150 до 350 тысяч рублей. Также в топе высокооплачиваемых профессий детский невролог, менеджер по продажам и мастер участка. В Казани ужесточают надзор за шумной мототехникой. Сотрудники ГАИ будут замерять уровень шума мотоциклов и питбайков шумомерами. При превышении нормы владельцу выпишут штраф, а эксплуатировать транспорт разрешат лишь после устранения нарушения. А тем временем в культурной афише города. Новое исследование БИМ-радио показало. После отправки детей на учебу родителям необходимо время для себя. 11 сентября специалисты рекомендуют провести его в Максимилианс на вечеринке «Перезагрузка по-взрослому». В программе «Живая музыка», любимые хиты, танцы, конкурсы и подарки. Ведущий Андрей Дмитриев, за пультом диджей Айон. Начало в 20 часов. 18+. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Новый час начался, и у нас остается уже меньше 60 минут до начала рабочего полдника. Ну и здесь мы тоже успеем с вами, как что называется, оторваться. У нас будет и игра, и коробка передач, и много всего интересного и полезного. Все это только лишь подготовка к рабочему полднику. Камила Ягудина, Бим-радио. Всем здравствуйте, прекрасной вам пятницы.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
4: Родители, начинаем новый сезон! Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

Казани. И есть у меня для вас подарки. Если вы приедете первым, то получите сертификат на новогодний корпоратив на 2 персоны. За второе место предусмотрен сертификат на 2500 рублей на все меню ресторан «Сафар». И за третье место это 3 часа игры в бильярд, между прочим. Тоже отличный, прекрасный подарок. А нахожусь я прямо сейчас там, где у нас чаша, да? Производятся записи актов гражданского состояния, улица... Ну где? Сибгат Хаким тут начинается, да? На чаше, на парковке. Я, по крайней мере, тут можно 15 минут бесплатно парковаться для легковых автомобилей. Поэтому подъезжайте в течение 15 минут для того, чтобы я успел раздать подарки. Ну и даже не 15, наверное, 6-7, чтобы у нас действительно осталось время для того, чтобы передать ваши особенные пламенные приветы. Ну а сегодня с нами играет, как вы поняли, ресторан «Сафар» в «Амакс». Сафар отеле. Если вы планируете свадьбу, юбилей, день рождения или корпоратив, в «Сафаре» 5 банкетных залов, европейская и национальная кухня и меню от шеф-повара. Команда ресторана поможет организовать праздник, а гостей после мероприятия можно разместить прямо в отеле. Здесь более 270 номеров. Удобное расположение рядом метро «Козья Слобода», Кремль, набережная и центр семьи Казан, там, где я сейчас и нахожусь. Ресторан «Сафар» в «Амакс Сафар отеле» – праздник, который хочется запомнить. Подробности на сайте и в социальных сетях ресторана «Сафар 18+». В общем, здесь я на парковке. Заезжайте, пожалуйста, за подарками. 15 минут бесплатно для легковых автомобилей. Можно стоять. В общем-то, я уже стою. Здесь вас жду. Очень жду.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что графа Дракулу назвали самым часто интерпретированным кинообразом в кинематографе. Его образ вампира переходил из фильма в фильм 72 раза. За ним следует детектив Шерлок Холмс, о котором было создано около 66 фильмов. Замыкает тройку самых популярных героев Тарзан с появлением в 60 фильмах.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Кан Авто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Люби. С Бим Радио.

радио. Первое в Казани. Смотри.

0: Ну что, погода прекрасная, локация тоже идеальная, я считаю. Парковка огромная, пустая, красоты города Казани. Ну и наши счастливые слушатели вместе с подарками уже в руках практически. Итак, кто пойдет на корпоратив, здрасте вам, как зовут?
1: Меня Игорь зовут.
0: Тезка, привет.
1: Здравствуйте.
0: Так. Приветы, приветы кому?
1: Привет любимой жене, надеюсь, она успеет меня послушать. Дочь там, маленькая, которая намянчится. Ну и всем, кто, может, узнал, услышал, мастерам Казани привет.
0: Каким мастерам? Они все... А, ну хотя все мастера сейчас скажут, что мы мастера, это нам большое спасибо. Итак, подарочный сертификат на 2500 рублей на основное меню ресторана получает у нас второй, как я и обещал. Здравствуйте, давайте знакомиться.
2: Здравствуйте, меня зовут Семен. Хочу передать привет всей Казани, всем таксистам и всем, кто меня узнал.
0: А что, коэффициентов не просите? Дождя пока нет, конечно. Ну ладно.
2: Вечером.
0: Вечером, говорит, будут обязательно, 5:00 точно. Так, ну и третий, кто приехал, получает игру, бильярд на 3 часа. Держите, я вас поздравляю, давайте знакомиться.
3: Здравствуйте, меня зовут Павел. Привет всем, всем, всей Казани. Огромное спасибо Бим Радио за такие подарки. Последний раз очень давно я к вам попадал на коробку включения.
0: Ну вот. Теперь-то наконец-то.
3: Наконец-то еще раз попал. Но это было очень давно, 3 года, наверное, назад.
0: Ну ладно, пора включаться, значит, вновь.
3: Да, спасибо большое.
0: Спасибо. Так, ну что, я не прощаюсь, я буду переезжать на следующую локацию, поэтому кто следит за эфиром, кто ездит по городу, внимательно следите, и также буду объявлять адрес для того, чтобы вы подъехали. Поэтому еще услышимся.

0: Сбим Радио.
1: Спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Друзья, на кону подарочек. Сертификат в развлекательный центр для тех, кто не выигрывал подарки на Бим-радио более месяца. Номер телефона для участия плюс 792-72-102-8. В МАКС приму ваше сообщение. Ну а 11, так как сегодня 11 сентября, соответственно, 11 правильное сообщение будет принесет победу его автору. И напомню, что на кону у нас подарочный сертификат в развлекательный центр. Итак, вопрос у нас следующий. Почему в викторианскую эпоху считалось, что настоящая леди не должна носить очки на людях? Вариант А. Очки считались атрибутом актеров и шутов. Б. Очки якобы делали лицо некрасивым. И В. Считалось, что очки придают мужской вид. Итак, А, Б или В? Как считаете вы? 11-е сообщение будет сообщением от победителя. Слушаем музыку. Я пока подвожу итоги. Скоро вернусь.

0: Смотри.
1: Итак, возвращаясь для того, чтобы подвести итоги, напомню, что у нас был вопрос, почему считалось, что настоящая леди не должна носить очки на людях. Это было в викторианскую эпоху, и было три варианта. Так вот, правильный ответ – В. Считалось, что очки придают мужской вид. В викторианской Англии ношение очков женщинами воспринималось неоднозначно. Считалось, что это слишком деловое и мужское дополнение к образу. Поэтому дамы чаще выбирали лорнет или вовсе отказывались от коррекции зрения. Ну, в общем, никого не видели, ничего не знали, но зато были милые, женственные и симпатичные. Итак, мы с вами подводим итоги. Есть сообщение 11 от Айдара. Финальные цифры номера телефона 5063. Айдар, сейчас я с вами спешусь. Мне вообще нужна ваша фамилия. И напомню, что Айдар выиграл подарочный сертификат в развлекательный центр. Спасибо большое, друзья. На этом игра завершена. Мы с вами двигаемся далее.
0: Смотри на мир ярче. БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2-930-800.

Ну, конечно, я думаю, каждый смог догадаться, что я перееду прямо в Амакс, прямо в Сафар-отель. Да-да-да, здесь на парковке. Также буду ждать вас. Если вы приедете первым, получите сертификат на новогодний корпоратив на 2 персоны. За второе место сертификат на 2500 рублей на все меню ресторана Сафар. Ну и за третье место предусмотрено 3 часа игры в бильярд. Собственно говоря, елку мы уже видели, поэтому если кто-то хочет новогоднего настроения ощутить, нужно обязательно заглянуть в Сафар-отель. Но, как вы поняли, сегодня с нами играет ресторан Сафар в Амакс Сафар-отеле. Планируете свадьбу, юбилей, день рождения или корпоратив? В Сафаре 5 банкетных залов, европейская и национальная кухня и меню от шеф-повара. Команда ресторана поможет организовать праздник, а гостей после мероприятия можно разместить прямо в отеле. Здесь более 270 номеров. Удобное расположение. Рядом метро, Козий Слобода, Кремль, набережная и центр семьи Казан. Ресторан «Сафар» в Амакс Сафар-отеле. Праздник, который хочется запомнить. Подробности на сайте и в социальных сетях ресторана «Сафар» 18+. В общем-то, заезжайте на парковку. Полчаса смело можно здесь парковаться бесплатно. Я вас здесь буду ждать. Будут аварийные сигнализации, будет жилетка «Бимрадио». И я, Игорь Никитин, с подарками. В общем-то, подъезжайте, заезжайте, я вас жду.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Казани определили самые доходные вакансии сентября. На первом месте – водители автовозов с зарплатой от 150 до 350 тысяч рублей. Также в топе высокооплачиваемых профессий – детский невролог, менеджер по продажам и мастер участка. В Казани ужесточают надзор за шумной мототехникой. Сотрудники ГАИ будут замерять уровень шума мотоциклов и питбайков шумомерами. При превышении нормы владельцу выпишут штраф, а эксплуатировать транспорт разрешат лишь после устранения нарушения. А тем временем в культурной афише города. Новое исследование Бим-радио показало. После отправки детей на учебу родителям необходимо время для себя. 11 сентября специалисты рекомендуют провести его в Максимилианс на вечеринке «Перезагрузка по-взрослому». В программе «Живая музыка», любимые хиты, танцы, конкурсы и подарки. Ведущий Андрей Дмитриев, за пультом диджея Йон. Начало в 20 часов. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

Наконец-то стоящие исследования. Друзья, приготовьтесь, расположитесь в мягком кресле и сильно не переусердствуйте на работе, потому что говорят психологи, что работа по понедельникам и пятницам приводит к депрессии и выгоранию. Эти дни не предназначены для сложных задач. Ну, что касается понедельника, тут все понятно. Мы еще не вошли в рабочий ритм после выходных. Мозгу трудно принимать адекватные решения и держать концентрацию внимания. Кстати говоря, то же самое с четвергом и пятницей. Основные задачи уже вроде как выполнены во вторник и среду. Это он так думает, наш мозг. А с четверга никаких важных решений люди не принимают, уже настроены все на отдых. Что получается? Получается, надо сокращать рабочую неделю не до 4 дней, да, вот как предлагают, а, наверное, до 2. Вторник, среда. Мне кажется, достаточно. Все. А дальше мы просто отдыхаем, готовимся к выходным, отходим от выходных. И, в общем-то, жизнь, мне кажется, заиграет новыми красками. Хорошее предложение, отличное исследование. У нас коробка передач. Далее давайте послушаем, что же там происходит в данный момент.

0: Ну что, есть у нас трое наших слушателей, кто-то дожидался меня специально, ну, бывает, видимо, такое тоже, а почему нет, приехал, дождался, получает подарочный сертификат на новогодний корпоратив, 17 декабря он состоится, давайте знакомиться с вами, здрасте, как зовут?
1: Булат.
0: Привет, есть?
1: Привет, любимой жене Эльвиночке и Бимраде, конечно же.
0: Что-то там говорили, что уже ужинали как-то, да? Как там вообще?
1: Очень вкусно, рекомендую однозначно. Очень вежливый персонал. И спасибо Максу.
0: Сафар отель, да. За такие подарки точно могу сказать лично я. Так, ну что, второй, кто подъехал, получает сертификат на 2500 рублей на основное меню ресторана. Здрасте, как зовут?
2: Алексей. Хочу передать привет всему городу Казани, любимой жене Анастасии, детям Павлику и Таисе. Пожелать всем всего самого хорошего, такой же теплой осени, всего самого лучшего.
0: Да уж, листочки-то уже появляются, сдувает их немножечко. Так, откуда прибежал у нас третий, не сказал, видимо, тоже с парковки откуда-то, да, но есть подарочный сертификат на 3 часа игры в бильярд. Держите, здрасте.
3: Здрасте, меня зовут Адель. Всем привет, кто меня знает, и спасибо за такие подарки в Сафар-отель.
0: Ладно, и Бим-радио тоже, да, здорово. Так, ну что, все, закрываем коробку передач на сегодня. Всем спасибо, кто участвовал. Всем пожелаю удачи. Следите за эфирами. Конечно, конкурсы у нас случаются практически ежечасно. Игорь Никитин, откланиваюсь. Пока всем. До свидания.

0: Впереди у нас любимая вами рубрика «Золотые нулевые». Окунемся в ностальгии в то время, когда были заниженные джинсы, когда у девчонок были короткие топики, классная музыка на танцполах, под которую можно было танцевать, подпевать и, в общем-то, классно отрываться. У нас впереди группа «Руки вверх», песня «Нелюбимая». Вот эту песню относят к песням-плагиатам. То есть не только у группы «Руки вверх» берут мелодии, песни заимствуют. Ну и вот тут что-то не то. Но, в общем и в целом, песня довольно популярная. Под нее танцевали, ее слушали. И поэтому сейчас ностальгируем и вспоминаем. «Золотые нулевые» вашему вниманию.
1: «Золотые нулевые». «Золотые нулевые».
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер «Хавейл»?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Приветствую всех, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, постарайтесь забыть про внутренние ограничения, которые мешают вам жить. Пора повзрослеть. Тельцы, этот день предоставит вам возможность вспомнить прошлое и оценить пережитые уроки. Близнецы, относитесь критичнее к перспективам и не верьте большим обещаниям. Раки, вы собираетесь нарушить многие запреты. Произойдет это совершенно естественно и без лишней скромности. Львы, внутри вас скопилось много энергии, и она будет искать выход. Девы, у вас впереди новые планы. Все это не даст спокойно лежать на диване. Весы, сейчас у вас можно просить все, что угодно. Вы будете сама доброта. Скорпионы, любое творчество поможет вам выделиться, удивить окружающих. Стрельцы, вам следует опасаться животных, они будут к вам неадекватно настроены. Козероги, попробуйте добиться чего-то важного. Этот день точно не должен быть пассивным. Водолеи, берегите ценные вещи, нервы, время и много чего еще. Рыбы, ваша справедливая и честная натура спасет от разочарований. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.

0: Бим Радио.
1: Согласно Яндекс.Картам, сейчас в городе 3 балла, местами затруднения. Крупнейшая пробка на проспекте Ямашева от Чистопольской до Сибирского тракта 10 минут. А все почему? Потому что третья транспортная дамба в центр 8 баллов, все стоит, друзья, из-за ДТП. В среднем ряду есть отметочка на финальном отрезке пути, когда вы двигаетесь в сторону центра. Также по-прежнему есть затруднения на Сибирском тракте от улицы Мира до Журналистов 10 минут. Все остальные мосты и дамбы по нулям баллов, и это были путевые заметки.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Казани начали блокировать автомобили без госномеров прямо на муниципальных парковках. Особенно внимательно за такими машинами следят в центре. Если оставить авто без регистрационных знаков, на колесо могут поставить блокиратор. В России могут ограничить продажу наушников, воспроизводящих звук громче 85 дБ. С инициативой выступила Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения. Предлагается не только ввести лимит, но и обязать производителей маркировать устройства с отметкой о безопасном уровне громкости. В ассоциации уверены, что это поможет уберечь слух пользователей и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Ветеринары объяснили, почему лучше не использовать лазерные указки в игре с кошками. Погоня за точкой, которую невозможно поймать, провоцирует у питомца фрустрацию, делает его раздражительным и может сформировать навязчивое стремление охотиться за бликами. Для здоровой реализации инстинктов ветеринары рекомендуют завершать игровую сессию реальным лакомством. Так кошка поймает добычу, и поведение останется сбалансированным. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Рабочий полдник.

0: На Бим-волне много всего интересного, волшебного, потрясающего происходит, и этот рабочий полдник не исключение. Камила Ягудина в студии до 15.00, и могу сразу анонсировать, что в этом часе мы будем поздравлять именинника. В этом часе у нас будет музыкальный пересказ. Еще, конечно же, расскажу о ситуации на дорогах. Ну и плюс к этому, в данный момент у нас на Бим-радио проходит экскурсия. Я слышала, что это ученики 5 класса, они совсем скоро появятся у нас тоже в студии. Ну, как совсем скоро? Не так уж и скоро, на самом деле. Я думаю, в следующем часе это будет. Но посмотрим. В любом случае, они придут к нам в студию, мы с ним пообщаемся, познакомимся, и они расскажут, как это оно побывать на экскурсии на Бим-радио.
1: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
3: За Илью Вольфсона. Он оказывает всестороннюю поддержку и бойцам на фронте, и их близким.
2: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
1: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Реклама на Бим-радио.

0: здесь найдет.
1: Рестораны вкусом порадуют вас.
2: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
0: Сможете одеть ребенка. Будет как в картинке.
1: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
3: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
6: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

еще может услаждать слух так, как звуки флейты? Друзья мои, ну, это можно накидать огонечков нашему музыкальному редактору. Кстати, да, если вам нравится какая-то песня, и вы прям говорите, ну, это топчик, классно, Бим-радио, вы ж порадовали. Отличная музыкальная подборка, пишите. Или пишите, что вот прям, ну, фу, давайте мы уберем этот трек, и вообще как-то не очень. Нам ваша обратная связь очень важна, и для этого мы собираем ваше мнение компетентное. Напомню, что мы есть как в Максе, в группе, в Телеграме, ВКонтакте. Мы везде есть. Вы нас, главное, найдите, подпишитесь и будьте в теме. Скоро будем играть музыкальный пересказ через сообщение, не по звонку. Подготовьтесь.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Говорят, что если каждый день съедать ядра 5 грецких орехов, продолжительность жизни увеличится на 7 лет.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Итак, обещанный музыкальный пересказ. Друзья мои, на кону у нас сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Играем через Макс и через ваши сообщения. Я сейчас буду зачитывать подсказки, кто догадается и пришлет свое сообщение правильное вторым по счету. Вот прям в процессе, да, сразу отправляете, накидываете варианты. Мне нужно название песни, тот, соответственно, не первый человек, а второй. Тот получает у нас сертификат в баварский клубный ресторан «Максимилианс» на бизнес-ланч. Итак, и еще, конечно, важное правило, что вы не выигрывали более месяца. Это тоже важно, потому что если даже я вас объявлю победителем, потом я все посмотрю по спискам, и, к сожалению, увы и ах, достанется следующему, то есть третьему по счету и так далее. Итак, давайте посмотрим, что у нас есть на данный момент. У нас есть песня, которую я загадала. От вас нужен ответ. +7 92 72 42 102 8. Второе сообщение правильное в процессе, так сказать, будет являться сообщением от победителя. Давайте посмотрим. Итак, песня на русском языке, исполняет женский голос. Сначала парочка буквально подсказок по певице, а потом, соответственно, по песне. Очень легкая загадка, прям элементарная. Ну, начнем с того, что исполнительница взяла псевдоним. Причем, очень интересно, этот псевдоним звучит как мужское имя. Теперь по поводу песни. Вообще, вот эта композиция, про которую сейчас идет речь, это композиция автобиографична. Напомню, принимаю ваши ответы в Макс. +7 92 72 42 102 8. Поехали дальше. Она, кстати, родом, эта исполнительница, из Казани. И писала эту песню тоже в Казани. И посвятила ее реальному человеку. Надо сказать, что в самом клипе на эту песню она ходит босиком по ночному городу. Вот такой вот клип там. Очень интересно, что песня вышла, и как бы особого всплеска не было. А потом, спустя годы, внезапно эта баллада обрела вторую жизнь в совершенно нетипичной среде. Ее начали хором распевать тысячи мужчин на стадионах. Мне название песни, друзья, не имя исполнительницы. Да, вы все правильно написали, но мне название песни. Я сейчас пойду отчитывать. Мы пока что-нибудь отстраненное послушаем. Я найду нашего победителя и далее вернусь к вам совсем скоро. Все есть у нас уже, судя по всему, правильный ответ.

0: Возвращаюсь к нашей загадке. Напомню, что я загадала вам песню. Нужно было название песни. Вот кто написал, что это Максим поет, вы молодцы. Но это не совсем корректный ответ. То есть мне нужно было именно песни название, а не исполнительница имя. В данном случае псевдоним. Но да, все верно, это Максим из Казани. Псевдоним как мужское имя получается. И она его взяла в честь старшего брата. И за собственное еще, в том числе, девичья фамилия. А вот теперь по поводу песни. Эта композиция называется «Знаешь ли ты?». Напомню, что сейчас очень хорошо эта песня исполняется болельщиками футбольного клуба «Спартак». Сама певица выступала с ней вживую прямо на стадионе после победы команды в Кубке России. Вы представляете, мужчины такие все брутальные и поют вот это вот «Знаешь ли ты?». Мы сейчас, кстати, это послушаем в эфире. Но давайте мы разберемся с нашей победительницей. Есть у нас девушка, которая ответила второй правильный по счету ответ. Алина. Алина Вафина. 9246. Мы с ней уже списались. Собственно, эти данные она мне и прислала. Алиночка, спасибо вам большое за игру. Напомню, что вам достается сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Всем спасибо большое. Расходимся. И Максим у нас далее как бы в подтверждение, что именно эта самая песня была и загадана в музыкальном пересказе.
1: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в Канавто с пробегом.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
6: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Детский парк «Тейка Бум» в ТРЦ «Казанмолл» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте takeaboom.ru.
2: Казань парк. ОГРН 120-47-300-12-912. 0+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Казани начали блокировать автомобили без госномеров прямо на муниципальных парковках. Особенно внимательно за такими машинами следят в центре. Если оставить авто без регистрационных знаков, на колесо могут поставить блокиратор. В России могут ограничить продажу наушников, воспроизводящих звук громче 85 дБ. С инициативой выступила Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения. Предлагается не только ввести лимит, но и обязать производителей маркировать устройства с отметкой о безопасном уровне громкости. В ассоциации уверены, что это поможет уберечь слух пользователей и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Ветеринары объяснили, почему лучше не использовать лазерные указки в игре с кошками. Погоня за точкой, которую невозможно поймать, провоцирует у питомца фрустрацию, делает его раздражительным и может сформировать навязчивое стремление охотиться за бликами. Для здоровой реализации инстинктов ветеринары рекомендуют завершать игровую сессию реальным лакомством. Так кошка поймает добычу, и поведение останется сбалансированным. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Итак, это замечательный первый тост. Сегодня 11 сентября. Очень многие известные люди отмечают свой день рождения, собирают семью, друзей, коллег, соратников, в конце концов. Но есть один особенный человек, вот прям самый любимый, известный для его семьи и, конечно же, для нас, потому что сегодня мы будем индивидуально, оригинально и со звонком, с песней, с танцами, наверное, Айдар поздравлять. Айдар сегодня отмечает свой день рождения. Я сейчас ему в прямом эфире попробую дозвониться. Надеюсь, он трубку возьмет. Я очень на это надеюсь. Я так понимаю, что этот звонок должен стать сюрпризом для Айдара. И в прямом эфире на весь Татарстан. А я напомню, что нас слушают многие города, не только Казань. Мы поздравим замечательного человека, выдающуюся личность Айдара, с днем рождения. Давайте же попробуем прямо сейчас ему дозвониться и услышим его голос в прямом эфире. Итак, звоним Айдару. Надеюсь, что вот прямо сейчас он около телефона трубочку возьмет, скажет «Алло-алло, здравствуйте». Айдар сейчас у нас, я надеюсь, на связи. Все хорошо у нас со связью, кстати, тоже на это есть надежда.
4: Алло. Алло.
3: Ох, как громко. Айдар, здравствуйте. Айдар.
4: Да, слушаю.
3: Вы скажите, пожалуйста, у вас сегодня день рождения же, все верно? У нас верная информация? И нет, мы не мошенники. Это Бимрадио. Бимрадио, поступила заявка о том, что сегодня у вас день рождения, и вас необходимо поздравить с этим замечательным праздником. Все верно?
4: Так точно.
3: Отлично. Я так понимаю, для вас этот звонок был абсолютной неожиданностью.
4: Именно так, да.
3: Классно. Сразу голос подобрел, потеплел, что никто не хочет вам что-то тут втюхать про перевод наличных средств, вот это вот все, да, что это все нормально и безопасно. Действительно, Бимрадио и ваша любимая семья поздравляют вас с днем рождения. Я хочу зачитать в прямом эфире те теплые строки, что они вам оставили. В этот особенный день хотим сказать на всю страну: наш папа и муж Айдар — самый лучший человек на земле, родной наш. С днем рождения! Спасибо за твое доброе сердце, за мудрость и за счастье быть твоей семьей. Желаем тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, и пусть улыбка никогда не сходит с твоего лица. Мы тебя ценим, гордимся тобой и всегда поддержим. С днем рождения, наш дорогой! Твоя любящая жена и дети. Вот такое поздравление вам оставили в прямом эфире, Айдар. Вы прослезились?
4: Спасибо большое за поздравление.
3: Ну, вас также поздравляет весь коллектив Бимрадио. Вы можете вот сейчас на правах именинника ко всем обратиться и что-нибудь такое, знаете, раз уж вас назвали мудрым, да, человеком, сказать что-нибудь приятненькое. Можно в свой адрес, можно в адрес вселенной, как желаете. Это ваш звездный час, кому чего.
4: Благодарю мою любимую семью, мою жену, моих детей, Мильчика, Камильчика, за поздравление с днем рождения. Благодарю коллектив Бимрадио. такое замечательное поздравление. Очень рад. Где я вас слушаю, являюсь слушателем Биб-радио. Еще раз большое спасибо.
3: Ну, я вот не пойму, вы где сейчас находитесь? Такое ощущение, что в каком-то подвальном помещении, нет?
4: Никак нет, на рабочем месте, просто маленькие руки заняты, поэтому разговариваю с вами погромче.
3: Вот, очень плохо слышно. Ну, смотрите, вам сейчас нужно включить погромче радиоприемник, потому что именно для вас, Айдар, в день рождения сейчас будет звучать песня Татьяны Булановой «День рождения». Это вам музыкальный подарок от вашей замечательной семьи, от вашей супруги и ваших детей. Сделайте громко, на всю громкость.
4: Обязательно.
3: Все, слушайте прямо сейчас. Айдар, с днем рождения! Ура, ура!
4: Спасибо.

0: Рабочий полдник. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер «Хавейл»?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Максимально романтичная баллада Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас. Просто что-то шедевральное, на мой взгляд. Это «До мурашек». Ну и «До мурашек» — информация на правах рекламы. Друзья мои, сегодня 11 сентября. Пометьте, пожалуйста, в календаре эту дату. Напишите, что вечером у вас планы грандиозные, потому что сегодня вы отправляетесь на вечеринку. Да-да, на вечеринку. Горячая вечеринка. Итак, 1 сентября прошло, а дети отправились на учебу, и у нас начинается сезон. 11 сентября. Сегодня, напомню, Бим Радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, а новый сезон начинается. Встречаемся сегодня, 11 сентября в 20:00. Все подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман».

0: 226-93-45. Крутовская, 20.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе «Мокко» 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка, вся выгода в одном месте.
6: Реклама 0+.
7: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
8: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
9: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН Брикс». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.

0: 174.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
2: Итак, путевые заметки, Яндекс.Карта. Давайте-ка спросим, погадаем. Ну, как погадаем? Вообще-то посмотрим и точную информацию получим. Здесь не надо раскладывать карты. У нас одна дорожная, и вот что я на ней вижу. Я вижу, что все хорошо, друзья. Рассосалась, позвольте использовать это слово в эфире, та самая пробка, что была у нас на третьей транспортной дамбе. В итоге все мосты и дамбы по нулям. Есть небольшие затруднения. На Сибирском тракте по-прежнему есть затруднения. Оно будет, потому что там работы идут дорожные. Это от улицы Мира до журналистов время проезда 10 минут. И на проспекте Ямашева пока что. Вот показывает, что время проезда 5 минут от Чистопольской до Адаратского. Ну, это, видимо, все разъезжаются. Все. Убрали ДТП. Видимо, подъехали, убрали, все расчистили, и дорога теперь свободна. Есть небольшое затруднение, кстати, на улице Татарстана и Пушкина от Московской до Профсоюзной. Время проезда 5 минут, но дело житейское, как говорил один персонаж. Это пока что все. Мы двигаемся планомерно к финалу этого часа. Камила Ягудина, Бим-радио, рабочий полдник. По-моему, все прекрасно. Ну, да?
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме прозвучало предложение не взимать плату за обучение в автошколе с многодетных матерей. Инициаторы считают, что такая поддержка будет особенно актуальна, так как женщинам часто приходится возить детей на занятия, кружки и секции. Татарстан занял 3-е место в рейтинге регионов по применению нейросетей в коммуникациях. Выше только Москва и Санкт-Петербург. Летом активнее всего нейросети использовали образовательные организации, госорганы и промышленные предприятия. При этом частота применения функций онлайн-мероприятий в республике выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. В России могут установить штатные нормативы для педагогов-психологов. Минпросвещение предложило закрепить соотношение специалистов и обучающихся. Норматив предполагает 1 психолога на 200 детей в детсадах, на 300 школьников в школах и на 500 учащихся в колледжах и техникумах. Если проект примут, нормы начнут действовать с 1 марта 2027 года. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
0: Рабочий полдник на Бим-радио.

0: Это Obsession Aventura открывает этот музыкальный час. Друзья мои, у нас рабочий полдник. В общем-то, как я вам и обещала. Помните, обещания свои сдерживаю. У нас здесь находятся ученики 5-го Б-класса 6-й гимназии, которые, по секрету скажу, прогуляли там один урок, чтобы к нам прийти на экскурсию на БИМ-радио. И вот эту криминальную историю немножечко мы будем обсуждать в эфире с самими ребятами чуть позже. Пока что настраиваем радиоприемники и готовимся выслушать животрепещущие подробности всей этой истории, ну и вообще, как учатся, как будни свои проводят, и какова им все-таки экскурсия на БИМ-радио. Это же ведь очень интересно, да? Оставайтесь, рабочий полдник, Камила Ягудина. Всем доброго дня.
1: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
3: За Илью Вольфсона. Он добивается новых рабочих мест, роста зарплат и перспектив для молодежи.
2: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
1: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
7: Рестораны вкусом порадуют вас.
8: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
6: Сможете одеть ребенка, будет как с картинки.
7: Есть кинотеатр, посмотри новинки.
9: Торговый центр «Республика», улица Петербургская, 9, станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
10: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
11: Родители, начинаем новый сезон. БИМ-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru.
12: 18+.
13: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

ночью только влезала с подругами весело под павилу. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: А Настя топит о своем. А я напомню, что у нас в гостях 5-й Б-класс. Сейчас мы с ним пообщаемся. Ну, сначала кое-что интересное в эфир выпущу. Хотя вот следующая информация тоже будет очень интересна.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что машина времени DeLorean из фильма «Назад в будущее» в оригинальной задумке была холодильником. Идею в сценарии заменили ради безопасности детей, которые стали бы залазить в холодильники, подражая актерам фильма.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.
0: И вот теперь долгожданный эфир. Я напомню, с нашими юными участниками экскурсии проводил мой коллега Альберт Ботанин. И, кстати говоря, не остался сейчас в студии. А знаете, что он сделал? Он побежал встречать следующих экскурсантов. Поэтому у нас сегодня мега насыщенный день. И очень много людей, которые страстно желают узнать, как же работает БИМ-радио. Что же у нас здесь внутри? Какие люди составляют коллектив БИМ-радио? И вот сейчас у меня в студии рядом со мной находятся юные умы пытливые. Это ученики 5-го Б-класса 6-й гимназии. Давайте все хором скажем привет!
5: Привет!
0: Это было очень громко. Но я надеюсь, что все услышали. И вот у нас сегодня тут замечательные ребята. У нас тут есть, например, Амирхан, который бывший футболист. И, ну, скажи, Амирхан, ты вот как футболист, ты стоял на воротах или ты все-таки по полю больше бегал?
6: И на воротах, но больше стоял на воротах.
0: Больше стоял на воротах. Наскучило стоять и бросил этот футбол?
6: Да.
0: Ну, вот так вот оно тоже бывает. Так, у нас здесь еще есть, например, потрясающий молодой человек Яков. Он увлекается робототехникой. Вообще, он, кстати, не один там увлекается. Их целая компания. Вот Яков, я знаю, Марк увлекается робототехникой, Макар. Такая, знаете, группа ребят, которые прям вот доки в этом вопросе. Что собирали самое интересное, Яков?
7: Собирали, наверное, робота на Олимпиаду.
0: Так, победили?
7: Ну, заняли 3-е место, да.
0: Ну, это, по-моему, неплохо, да?
7: Да.
0: Олимпиада какого уровня?
7: Детского.
0: Детского? Шикарный уровень. И я так понимаю, вы вместе с братом, да, учитесь в одном классе, в 5-м Б, еще вот Марк, да, тоже у нас есть?
7: Ну, он учится в другой школе, он на 2 года младше меня.
0: А, ну, пришел сегодня сюда, да?
7: Да,
0: да. Давайте мы Марку подвинем, этот микрофончик. Марк у нас поэтому такой тихий и скромный, потому что это не твой класс, правильно, дружочек? Ну, давай в микрофон, скажи, пожалуйста, а ты в каком классе у нас учишься?
8: Я в 3-м Б.
0: Так, и это же школа, 6-я гимназия, да?
8: Нет, 69-я школа.
0: А, то есть ты так сегодня, можно сказать, примазался слегка к 5-му Б.
8: Да.
0: Но тебя никто не обижает? Вот это же старшеклассники, получается, да? Нормально все?
8: Да.
0: Никакой дедовщины, да?
8: Нет.
0: Ну, все хорошо. Так, ну что ж, девчонки у нас, симпатюльки-красотульки здесь сидят. Давайте микрофончик девочкам подвинем. У нас сегодня есть и среди них и блогер. У нас есть среди... Это вот микрофон они так двигают, аж хрустят суставы у микрофонных держателей. У нас есть и пианистка, и которая играет на фортепиано. И вот очень интересно, косплеер у нас есть. Человек-косплеер. Лия, расскажи вот простым людям, можно сказать, старым, да, людям, ну, то есть, ну, 5-й класс, и тут я вот сижу, и я говорю, а что такое косплеер вообще? Я не очень поняла, что это на своем там зумерском, что такое косплеер?
9: Вообще, слово косплеер произошло от английского костюм и play, то есть костюмы из игры.
0: Угу.
9: Люди делают костюмы из аниме, игр, мультфильмов, сериалов, как и я. Я уже в этом деле нахожусь 3 года, и как раз скоро еду выступать на Юкай Мацури 2 ноября.
0: А скажи, пожалуйста, делаете костюмы сама лично ты делаешь, или вы заказываете их?
9: Ну, бывает по-разному. Бывает самопошив, а бывают заказные костюмы.
0: Но ты сама лично шьешь, или тебе мама помогает, или вы заказываете?
9: Ну, уже сама лично где-то 2 года делаю.
0: Да ладно, да?
9: Да.
0: Очень круто, очень круто. С тобой рядом находится у нас, получается, Лиза, все верно. Лиза у нас играет на фортепиано. Покажи-ка пальчики, тоненькие пальчики. Вот какие пальчики. Лиза, давай ты передашь, может быть, привет своему преподавателю по фортепиано.
5: Здравствуйте, дорогая Снежана Фанисовна. Это мой преподаватель. Он самый любимый и помогает мне всегда.
0: Но она строгая, скажи, пожалуйста.
5: Нет, она очень добрая.
0: А я вот слышала, по рукам бьют иногда, если плохо играют.
5: Нет, она вообще не бьет. Она говорит, то, что это слишком строго, надо как-то быть подобрее.
0: Помягче, да?
5: Да, помягче.
0: Принципы Макаренко, педагога. А вот Аиша у нас на пианино играет. Аиша, а вот тебя по рукам не бьет преподаватель?
10: Нет. Мне мама рассказывала, что когда она училась в музыкальной школе, так, у нее был строгий педагог, и ей били прям по пальцам.
0: Так я слышала, да, такой ужас. Нет, а что происходит сейчас вот в школах музыкальных?
10: В музыкальных школах сейчас вообще почти нету такой методики, и все старается объяснить словами.
0: Угу. А еще рядом с тобой находится Адель, которая у нас плавает, хорошо говорит, далеко плавал. На какую самую длинную дистанцию Адель проплыл?
11: Ну, примерно где-то 1.5 километра.
0: Вот так вот, как будто за тобой гнались пираньи, да?
11: Ну да.
0: Ну, можешь похвастаться первым местом, вторым местом или третьим местом?
11: У меня пока что соревнований не было.
0: Ну, то есть ты готовишься к ним, да, усиленно? Ну, прекрасно. Смотрите, будущий пловец, именно человек, который будет отстаивать интересы и статус нашей прекрасной республики Татарстан. Кто у нас еще в эфире не был? Давид у нас замечательный, прекрасный молодой человек Давид, который дождался-таки своего звездного часа. Давид у нас, и вот не знаю, он говорит, я играю в компьютерные игры. Это что, игроман, что ли, получается? У вас вот в игры компьютерные тоже соревнования какие-то проходят?
12: Есть разные игры, то есть там по онлайну или где-то один играешь, разные.
0: Деньги еще не зарабатываешь, нет?
12: Нет.
0: А родители не ругают тебя, что вот ты в игры играешь компьютерные?
12: Если долго играю, то бывает.
0: Это правильно, ты слушаешься же? Сразу
12: иногда.
0: Надо слушаться родителей
12: я
0: всегда.
12: Знаю, я знаю.
0: Саман подтвердит, который у нас играет в баскетбол, да? Может, без наушников, ты меня аж прекрасно слышишь. А в баскетбол как долго играешь?
13: Ну, мы обычно играем по часу или по 30 минут. Ну, в зависимости от того, как тренер решит.
0: Нет, тренер... А тренера как зовут?
13: Ну, тренер я пока еще не знаю.
0: Только начал
13: играть, да.
0: Ну, слушай, это отрадно, это прекрасно. С 1 сентября, да, вот фактически в школу пошел? И на баскетбол. Потрясающе. Слушай, я тебе пожелаю больших-больших достижений, успехов. Ребята, все вышли у нас в эфир? Вы мне скажите. А, вот еще Маша, говорит, я еще не вышла. Так, это кто у нас остался здесь?
14: София.
0: Почему тебя плохо слышно так, София? Давай ближе к микрофону, чтобы я тебя не пропустил. У нас юный блогер София. Вы представляете, я чуть человеку не обломила всю карьеру. Она же снимает видео и ни разу не вышла в эфир. София, расскажи мне, про что твой блог?
14: Да про разное бывает. Там, ну, влоги бывают, просто трендики какие-нибудь.
0: Угу. Ну, например, вот последнее что-то снимала. Какую-нибудь распаковочку, может быть?
14: Да, я делала анпакинги.
0: Распаковочка, друзья, это называется. Unpacking. Так, у тебя с английским, видимо, very well, да, все?
14: Yes.
0: Very good. Так, что еще делала?
14: Я делала разные тренды. Я делала мороженое в арбузе.
0: Это твой личный рецепт?
14: Нет, это вообще тренд.
0: Тренд, хорошо. А сколько подписчиков у тебя?
14: Ну, пока что мало.
0: Ну, сколько? 3000 миллионов?
14: Нет,
0: мало. Нет? Ну, хорошо. Ладно, не будем раскрывать все тайны юных блогеров. Так, все ли у нас вышли в эфир? Вы мне скажите, пожалуйста. Дружочек, конечно, я же тебя чуть не забыла, но я же про тебя помнила. Это у нас, напомните-ка, пожалуйста.
14: Макар.
0: Макар, вот на тебя смотрю, тоже робототехника и тоже баскетбол у тебя, да?
14: Да.
0: Ну вот смотри, Саман у нас только-только, вот только-только начал заниматься баскетболом, а ты как давно этим балуешься видом спорта? Или у тебя серьезное отношение с баскетболом?
15: Я уже второй год хожу на баскетбол.
0: Так, а рост у тебя какой?
15: Где-то 150 сантиметров.
0: Это нормально или ты слишком высокий или низкий, может быть, для баскетбола? Что тренер
15: для
0: говорит?
15: Для моего возраста это, наверное, довольно-таки нормально. И...
0: Но хотелось бы выше, да?
15: Да.
0: А что тренер говорит, морковку надо есть или прыгать?
15: Нет,
0: или висеть на турнике?
15: Он ничего не говорит, он просто...
0: Молча вздыхает?
15: Нет, он ничего не говорит, ему без разницы, какой рост.
0: А, такой тренер, нацеленный именно на результат. Все верно. Ну что ж, друзья мои, это был 5Б, 6-я гимназия. Где находится у вас школа? По какому адресу? Давид.
12: Находится на улице Дубравной.
0: А, слушайте, вы издалека еще приехали, да, получается?
14: Да, да.
0: На метро, что ли, ехали?
14: На автобусе.
0: Ну, прекрасно, все организовано. Давайте мы передадим привет вашей школе. Амирхан, вашему классному руководителю передай, пожалуйста, привет, если тебя не затруднит. От лица всего класса, давай.
16: Привет. Малянова Анжела Владимировна.
0: Угу. Какой твой любимый предмет в школе?
16: Физра.
0: физра, а у Давида какой?
12: У меня тоже физра.
0: Привет, наверное, физруку тогда надо передать.
12: Ну да. Также я хочу передать привет нашему классному руководителю Анжеле Владимировне и нашему прошлому классному руководительнице Харитоновой Ольге Николаевне.
0: Прекрасно. Еще у нас есть приветик от нашего косплеера юного.
9: Хочу передать привет своему учителю театрального Ольге Юрьевне и Малянове Анжеле Владимировне.
0: Все, и последний приветик. Девчонки, давайте, жгите кому.
14: Я хочу передать привет всей 5-м ИБ и моей прекрасной семье Камаловой.
10: Я тоже хочу передать привет своей семье, маме, папе, двум младшим братьям.
0: Ой, ну потрясающе. Все, ребят, все. Вот тут бесконечно можно просто, знаете, в эфир выходить. А вы мне сразу поднимите руки, скажите, кто хочет быть радиоведущим, когда вырастет. А что вы все сговорились? Я вот вам скажу, только 3 человека воздержались. У нас тут самые честные выборы, на самом деле. Вот у нас все честно. Я прям вижу, это так, 1, 2, 3. Да, 3 человека воздержались. Ты, дружок? Да, все. А все остальные хотят быть радиоведущими. Это нужно проходить кастинги, работать с голосом. Готовы к такой трудодневной и каждодневной работе? Угу. Прекрасно. Ну что ж, давайте мы всем пожелаем хорошего дня. Покричим, покричим. Ура!
17: Ура!
0: Это был 5-й Б, 6-я гимназия. Друзья мои, вот так вот классно, весело и позитивно проходят наши встречи с нашими дорогими слушателями БИМ-радио. Всем спасибо большое. Мы двигаемся далее. У нас Сергей Лазарев, «Алый закат». К закату, кстати, подошла наша

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
3: И только

0: даль.
1: Арт-резиденция «Созвездие Йолдезлэк». 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдезлэк». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучало предложение не взимать плату за обучение в автошколе с многодетных матерей. Инициаторы считают, что такая поддержка будет особенно актуальна, так как женщинам часто приходится возить детей на занятия, кружки и секции. Татарстан занял 3-е место в рейтинге регионов по применению нейросетей в коммуникациях. Выше только Москва и Санкт-Петербург. Летом активнее всего нейросети использовали образовательные организации, госорганы и промышленные предприятия. При этом частота применения функций онлайн-мероприятий в республике выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. В России могут установить штатные нормативы для педагогов-психологов. Минпросвещение предложило закрепить соотношение специалистов и обучающихся. Норматив предполагает одного психолога на 200 детей в детсадах, на 300 школьников в школах и на 500 учащихся в колледжах и техникумах. Если проект примут, нормы начнут действовать с 1 марта 2027 года. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

почему-то у нас в стране называют людей, которые говорят, жизнь классная, мне так нравится жить. Таких людей почему-то называют оптимистами. Да это нормальные люди, абсолютно нормальный взгляд на жизнь. Если вам тоже нравится жить, если вы обожаете музыку, адреналин и работаете в свое удовольствие и живете, то вы все верно делаете. Это Бим Радио, Камила Ягудина. У нас Here Without You. Далее композиция. Всем прекрасной пятницы. А сегодня ведь пятница, не забывайте.

0: I adore you, я тебя обожаю, можем вот так перевести. Тут целая большая компания исполнителей. А вот если вы, друзья, обожаете участвовать в наших проектах и конкурсах, то следующая информация для вас. У нас же проходит шикарный конкурс от Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Мечтатели», который будет проходить с 10 по 13 сентября на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. И вуаля, можно выиграть бесплатный полет на воздушном шаре. Что же нужно делать, спросите вы, а я вам рассказываю поэтапно. Позвонить в прямой эфир, нет, не сейчас, вечернее шоу с 18 до 18.30. И первыми назвать кодовое слово. А кодовое слово, давайте расскажу, где находится, в закрепленных ежедневных постах официальной группы фестиваля «Мечтатели» во ВКонтакте. Заходите к ним в официальную группу, смотрите кодовое слово, первым дозваниваетесь в прямой эфир вечернего шоу с 18 до 18.30. И вот так вот, кто первый назвал верное кодовое слово, проходит в полуфинал. Внимание! Финал будет проходить уже в прямом эфире дневного шоу 12 сентября. Победителя выберем случайным образом, рандомно. И за первое место достается бесплатный полет на воздушном шаре 13 сентября. То есть, если вы выигрываете 12-го, 13-го, ноги в руки и бегом в Болгар. Ну, то есть, поехали. А там уже у вас полет на воздушном шаре уже есть, уже бесплатно, ну, прекрасно. Вторые и третьи места – это специальный приз от организаторов фестиваля 12+. Была данная информация.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Мечтал полетать на воздушном шаре? Мечты сбываются! Фестиваль воздухоплавания «Мечтатели» в Болгарском музее-заповеднике с 10 по 13 сентября. Полеты на рассвете и закате над Волгой, Белой мечетью и древними памятниками. Хочешь полетать с семьей? Сделать романтический подарок или исполнить мечту? Выбирай тариф и успевай купить полет по специальной цене. Вход на фестиваль свободный. Подробности в группе ВК «Мечтатели» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
4: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
2: Давайте взглянем на Яндекс.Карты. Сокровищ мы там не найдем, конечно, на этих картах, но сможем выяснить, как же проехать к месту назначения быстрее. Пока что они успокаивают, говорят, 3 балла, местами есть затруднения. Я вам честно скажу, карта почти вся зеленая. Это приятно. Есть крупнейшие пробки на Кулгале от Агачлык до улицы Комиссара Габишева 6 минут, на Ямашево от Чистопольской до Адаратского 6 минут, и тут немножко изменю цифру, 4 минуты, если двигаетесь по Софиулина от Габишева до Фучика. Мосты и дамбы все по нулям баллов. Проезжайте с удовольствием и с ветерком, друзья. Прекрасные прогнозы у нас по дорожному движению.
0: Путевые заявки на Бим-радио. Бим-радио. Всегда рядом.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Синоптики гидрометцентра Татарстана прогнозируют, что уже на следующей неделе в Казани может начаться бабье лето. Завтра температура поднимется до 22 градусов, однако в выходные вновь ожидаются дожди, а затем погода начнет постепенно улучшаться. В России хотят создать сеть клиник мужского здоровья во всех регионах. В этих учреждениях мужчины смогут бесплатно пройти полное обследование и получить консультацию врачей. Инициаторы подчеркивают, из-за того, что мужчины редко обращаются за медицинской помощью, такие клиники помогут лучше следить за их здоровьем и положительно скажутся на демографии. В Татарстане открыли запись на бесплатные курсы татарского языка для школьников. Обучение стартует 21 сентября, продлится 3 месяца и завершится 21 декабря 2026 года. Занятия будут проходить дважды в неделю в 30 мечетях и исламских учреждениях республики, а по итогам успешного освоения программы ученики получат сертификаты. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
4: Рабочий полдник.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: Ну что могу сказать, у нас очень большая группа сегодня экскурсантов по студии не только по всей территории БИМ-радио. И все это представители 5-го Б-класса 6-й гимназии, которая находится на Дубравной. Да, кивните, я правильно адрес сказал? Да. Вот, ребят очень много, первая партия уже была, а сейчас вторая на подходе. Но вначале кое-что интересное, то, что знать нужно, не зазорно и даже познавательно. Слушаем внимательно.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что страна, которая бьет рекорды по количеству производимых фильмов в год, это вовсе не Америка, а Индия. Так как немногие жители этой страны могут позволить себе телевизор, свободное время они проводят в кинотеатрах, где билеты стоят сущие копейки. На экраны страны выходит около 700 фильмов в год. Это 2 фильма в день.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Кан Авто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Рабочий полдник.
0: Ой, какая у нас музыка-то хорошая, успокаивающая. А что у нас тут творится в студии БИМ-радио? Скажу я вам, друзья, у нас здесь прям полна горница людей, вот так говорят. У нас полна студия учениками, ребятами 6-й гимназии, 5-й Б, 2-я партия. Ребята, привет! Ура! Привет!
6: Ура!
0: От 6-7, угу. Так, ну, высказали все, да. Так, значит, давайте познакомимся. У нас 5-й Б, первая партия была. Вы мне скажите, у вас как партии поделили? Там были отличники, здесь двоечники или наоборот?
7: Наоборот,
8: успел, наоборот.
7: Кто успел?
0: То есть пришли двоечники, сейчас отличники,
7: нет,
0: да?
7: Кто успел,
0: кто успел, тот успел, да? Ну, вы во второй партии нормально вам?
7: Да. Все.
0: Посмотрели, вроде не страшно, вышли живые, никто не пропал в студии. И, в принципе, можно и повторить, да, все это дело? Прекрасно. Итак, у нас есть тут среди ребят и гимнасты, подающие надежды, и футболисты. Одна безработная затесалась, про это сейчас поговорим. И один у нас товарищ уже с красным дипломом в возрасте, так, из 5 класс, 12 лет, да, получается, Асхат?
9: 11.
0: 11 лет? И уже красный диплом. Ну, давай с тебя начнем, дружок. Закончил музыкалку, говорит Асхат. Сколько ты там учился?
9: 5 лет.
0: И вот уже все, успешно выпущен, да?
9: Да.
0: В свет. А что у тебя дальше предстоит? Концерты будешь давать, гастролировать по стране? Что тебе это дает? Ну что учителя сказали? Все, в большой путь, дружочек, да? Теперь поешь.
9: Да.
0: Ты играешь на музыкальном инструменте или поешь? Или что у тебя там?
9: Играю на баяне и на фортепиано.
0: Ну все, ну банкеты тебя буду звать. На баяне там будешь играть? Ну как раз там на ближайшую свадьбу баянист нужен. Прекрасно. Это был Асхат. Рядом с ним находится Тимур. Тимур у нас футболист, да, Тимур? Ну, рассказывай, сколько мячей забил, голов?
10: Ну, наверное, где-то 200.
0: 100? Да-да-да, не занижай, никогда не занижай. Вот начал говорить, все, там, 100 тысяч, да, вот так вот. Сколько занимаешься футболом?
10: Ну, футболом занимаюсь 3 года.
0: 3 года занимаешься, молодец. Еще один у нас футболист, Ранель, находится здесь рядышком. Тоже занимается футболом. Асхат, оставь микрофон в покое. Ранель, сколько ты занимаешься футболом?
11: Примерно меньше недели еще.
0: А, ты только начал, с 1 сентября. Пошел в школу и футболом занялся. Ну тебе как, нормально?
11: Нормально.
0: Не мучаешься?
11: Нет.
0: Ну, прекрасно. Аделина, а ты у нас эстрадница, я так понимаю, танцы эстрадные.
11: Да.
0: Больше ни на что сил не хватает, правильно?
11: Нет, у меня еще есть хор. Я пою, но я записалась недавно, только в этом году.
0: Угу. Ну, слушайте, вот сколько у вас открытий, да, в вашем классе? Вот впервые. Кто еще у нас впервые пошел куда-либо с 1 сентября? Есть такие ребята? Так, давай, Амир, на футбол, что ли, пошел?
12: Нет, на бокс.
0: Ух ты, ты, то есть, боксирующий футболист. То есть, в случае чего, можешь и мяч попинать, и за себя постоять. Прекрасно. Ну, а скажи, пожалуйста, вот бокс тебе нравится или все-таки, ну, его?
12: Ну... Я на бокс только на неделю, а потом просто на футбол.
0: А, то есть ты просто сходить посмотреть, нос не ломать, то есть просто, да, без травм.
12: Ну, может, за неделю и сломают нас.
0: Это тоже может быть, ты оптимист. Так, а рядом с тобой у нас находится Тамила. Тамила у нас где? Гимнастка, правильно? в микрофончик, Тамила. Ну, скажи мне, какой самый сложный пируэт ты можешь выдать? Или как это у вас называется? Что-то такое вот вы делаете. Что ты можешь делать? Шпагат можешь сесть?
6: Да.
0: Продольный, поперечный? Любой шпагат?
6: Да.
0: Да, прекрасно. Так, рядом с Тамилой у нас находится Даша. Даша у нас вокалом занимается. Я спрашиваю, что поешь? Она говорит, песни. Вот Даша, это у нас такой суперочевидный человек. Ну, скажи, Даша, какая твоя любимая песня, которую ты поешь?
7: Моя любимая песня, которую я пою, это «Спасибо ребятам». Также я занимаюсь еще эстрадными танцами и фортепиано.
0: Ну, мне сказали, здесь все пляшущие, да, ребята у нас, эстрадники? Прекрасно. Рядом с тобой находится у нас Камила. Камила,
7: да.
0: С двумя «Л», позвольте. Вот я как тоже Камила скажу так. Это действительно важно. У меня одна «Л», тут две «Л» у нас. Вот одной Камила, она в театре у нас. А вторая Камила тоже с двумя «Л», она безработная. Ну, Камила в театре, которая. Рассказывай, чем вы там занимаетесь в театральном кружке?
8: Мы делаем всякие этюды, делаем память физических действий. Типа, ну, допустим, без вещей ты идешь и показываешь, как ты, допустим, обувь одеваешь или вещи выбираешь всякие.
0: Слушай, умеешь ты заинтересовать. Вот сразу захотелось пойти в театр, так хорошо рассказываешь. А давайте поинтересуемся судьбой безработной все-таки, как Камила, да? Я говорю, чем занимаешься? В какие кружки ходишь? А Камила, моя тезка, говорит, да я пока, говорит, безработная. Но, я так понимаю, ты время себе освободил для домашки, да, Камил?
13: Ну да, вообще.
0: Ну давай, расскажи.
13: Сольфеджио, потому что по сольфеджио и хору, по сольфеджио даже больше не успевала, угу. Потому что учителя постоянно болели, и потом в четвертом классе должна была прийти у нас вообще зауч вести. Угу. Я поняла то, что я ничего не пойму, и просто ушла. А, естественно, уходишь из сольфеджио, уходишь и из хору.
0: Сейчас бы драматичную музыку какую-нибудь поставить. Ребенка просто замучили, я смотрю. И все из-за того, что учителя болели, да?
13: А,
0: витамины не пьют, витамины не пьют, друг
13: да.
0: на друга дышат.
13: Они шапки не одевали, поэтому
0: все. Шапки не носят. Угу. Ну, ладно. Камил, ну, я надеюсь, что ты себя найдешь в этой жизни. Все нормально у тебя будет? И что ты собираешься делать? Расскажи мне во всей этой жизненной ситуации.
13: Собираюсь потом снова записаться на танцы и потом стать известным хореографом.
0: Потрясающие планы. Давайте мы ей поаплодируем, друзья. Давайте вот так вот. Камила молодец. Это я на себя тоже могу принять все эти аплодисменты. Так, у нас есть еще Милана, гимнастка. Да, гимнастка. Ты тоже занимаешься так же серьезной гимнастикой, как и Тамила?
14: Да.
0: А вы в один кружок ходите, в спортивную секцию?
14: Раньше ходили в один, сейчас нет.
0: То есть вы раздружились, что ли, и видеть друг друга не можете? Или чего поменяли-то секции?
14: Нет, просто решили.
0: Так решили, да?
14: Поменять, да.
0: А вы вообще подружки между собой или нет?
14: Ну, мы общаемся.
0: Просто общаетесь, да? Очень политкорректный ответ. Так, у нас дальше есть танцы эстрадные. Это Диана. Диана у нас танцует танцы, держит телефончик, такой блог ведет, я так понимаю, да? Сразу стримит что-то куда-то. Куда стримишь? Рассказывай.
15: Просто на видео.
0: Просто на видео. Потом в памяти хранишь, да? Угу. А кроме танцев, чем еще занимаешься?
15: Я занимаюсь хором и фортепиано.
0: Ага, прекрасно, прекрасно. То есть, если вдруг что, на уроке ты можешь и громким голосом сказать, я не согласна с вами, учительница, да? И в то же время легким танцем удалиться из класса. А скажи, кто твой любимый учитель?
15: Мой любимый учитель – это моя классная руководительница. Моя классная руководительница.
0: А имя есть у нее? А, да, я поняла. Кто Анжела помнит?
15: Анжела Владимировна.
0: Ага, прекрасно. Давайте мы ей передадим привет. Друзья, кому мы передаем привет?
16: Анжеле Владимировне.
17: И Ольге Николаевне.
18: Да, и Ольге Николаевне.
0: Это бывшая.
17: Это наша... Да.
0: Ей уже передавали, да, привет. Сегодня они прям купаются в приветах. Так, все ли у нас? Так, вот у нас очаровательная барышня. С вами мы еще не общались, да, в эфире? Так, это у нас кто?
19: Дина.
0: Дина. А Дина у нас тоже в театре ведь, да?
19: Да.
0: Вот смотри, Дина, очень сложно рассказал Камилу, ну так прям проникновенно, там какие-то этюды, что-то. Вот ты мне расскажи, в театральном кружке была какая-нибудь звездная роль у тебя?
19: Нет, я еще начала недавно ходить в апреле 26-го года.
0: Бросать будем или продолжать?
19: Продолжать. Я хочу в будущем стать актрисой театра и кино.
0: В Голливуде или у нас?
19: Не знаю.
0: А, не определилась, да? Будем смотреть по приглашениям. Тоже все верно. Друзья мои, ну все, все рассказали о себе ведь, правильно? Познакомились с вами. Давайте теперь мы выясним, какие у вас любимые предметы в школе. Вот что, какие нравятся? Давайте так вот. Да, ты. Давай, Мир.
20: У меня любимые предметы – это история и физра.
0: Слушай, как разнополярно. Физра и история, да? Так. А вот интересно, у Дианы. Диана, где у нас? Ага. У тебя какой предмет?
15: Мой любимый предмет – это история, русский язык и литература.
0: А Милана что скажет?
6: Мой любимый предмет – это физкультура и английский.
0: Хорошо, а вы мне скажите, вот здесь вот из сидящих здесь, вот находящихся в студии, есть круглые отличники по всем предметам? Ну-ка, поднимите руки. Раз, два, три, трое, да? Хорошо, а двоечники есть? Вот с двойкой нету, да? То есть хорошие ребят, молодцы. Ну что, ребят, я предлагаю вам передать сейчас приветики. Давайте вот у нас Амирхан тут вернулся с первой группы, говорит, папе забыл привет передать, папа не простит. Папа будет ругаться, да?
18: Привет, Сафин, Айрат.
0: Так, от Сафин, Айрат, это папа твой, правильно?
18: Да.
0: От его любящего сына Амирхана.
18: Да, передаю привет.
0: Большой, горячий.
18: Большой, горячий.
0: Обещаю.
18: Обещаю любить.
0: У нас как будто свадьба. Обещаю любить, ценить. Ну, нет, на самом деле, конечно, родителей надо любить. И самое главное, Амирхан, ты же не пообещал слушаться. Угу. Давай, прилюдно.
18: Слушаться буду.
0: Да? А сейчас не слушаешься?
18: Слушаюсь.
0: Правильно, молодец. Так, ребят, кто еще будет приветики передавать? Да, давайте быстренько, вот втроем. Кто кому? Быстро, по одному слову.
21: Я передаю привет своему любимому папе Антону Куцакову. И еще, конечно же, своей маме, бабушке из Москвы и всей своей семье.
0: Даш,
21: бабуле из Нижнекамска.
0: Спасибо, Амир.
20: Я передаю привет своему самому любимому папе Вадиму Пермякову Вадиму и своей любимой маме Виктории Викторовне.
0: Так, кто еще тут у нас вот из этой... Давайте говорите, Асхат, давай.
22: Я передаю привет.
0: Ну, у нас сейчас реклама начнется.
22: Так. Передаю Ольге Николаевне, Анжелу Владимировне и...
0: Ну? Девчонки, давай какую-нибудь передадим. Может, тебе девчонка нравится? Асхат, на меня посмотри, на меня. Асхат. Забыл имя. Забыл ребенок имя чье-то. Так, девчонки, Диан, ну давай.
23: И Руфине Малоныровне.
0: Фу, я прям тоже переживать уже начала. Девчонки,
23: поставьте
0: давайте...
23: Поставьте мне 5.
0: 2 тебе не поставлю, точно. Так, давай-ка ты. Давай, Ранель, расскажи, кому ты привет передаешь. Аккуратно.
24: Я передаю привет своей бабушке, которая сейчас болеет.
0: Так.
24: И передаю привет своим родителям.
0: А давай бабушке пожелаем здоровья, да, крепкого?
24: Я желаю бабушке здоровья, и чтобы она жила долго.
0: Ну, конечно, прекрасно. Бабушку как зовут?
24: Зина.
0: Угу, прекрасно, все же шлем ей наилучшие пожелания. Давай, Тимур, жги.
25: Я передаю привет своим родителям.
0: Потрясающе, ты молодец, умничка, футболист Тимур, давай.
26: Я хочу передать привет своей любимой маме Фазулиной Гульнаре. Мама, я тебя очень сильно люблю.
0: Так, давай.
27: Хотела бы передать привет своей маме, папе, брату, а также бабушкам и дедушкам. Я вас очень сильно люблю.
0: Камил, давай.
28: Я передаю привет всей своей семье, бабушке, маме, папе. И передаю привет кошке, которая вряд ли это слышит. Пожалуйста, не разнеси нам дом.
0: Потрясающе. Камил, давай, теперь ты.
29: Я передаю привет маме, папе и своему любимому братику.
0: Прекрасно. Ну и давайте финалочка. Давай, вот ты. Быстро только, девчонки. Давайте, очень быстро. Все, давайте.
30: Я передаю привет своей маме и папе. Ну и, конечно же, моей самой любимой сестренке.
0: Спасибо, Аделина. Так.
31: Я передаю привет своей маме и папе. Слушаться не обещаю.
0: Не обещаешь.
31: Я передаю привет своей семье, маме и папе.
0: Прекрасно. Это чтобы обещание не нарушать, да?
32: Я передаю привет своей семье Файзрахмановых, также своей лучшей подруге Ралине, которая, к сожалению, сегодня заболела.
0: А, это она не вовремя, конечно. Ребят, ну что, давайте передадим привет вашей школе. Напомню, 6-я гимназия, 5-й Б. Ура!
16: Ура!
0: Спасибо огромное. Вот так у нас проходит экскурсия по студии и территории БИМ-радио. Все приветы у нас улетели. Прям я думаю, что все получили, что должны были получить. И всем очень приятно стало. Пожелаю вам хорошей учебы в начале учебного года, чтобы все у вас обязательно случилось, получилось и срослось. Все, счастливо, и приходите к нам еще. Пока-пока.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
4: Родителей, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Рим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Синоптики гидрометцентра Татарстана прогнозируют, что уже на следующей неделе в Казани может начаться бабье лето. Завтра температура поднимется до 22 градусов, однако в выходные вновь ожидаются дожди, а затем погода начнет постепенно улучшаться. В России хотят создать сеть клиник мужского здоровья во всех регионах. В этих учреждениях мужчины смогут бесплатно пройти полное обследование и получить консультацию врачей. Инициаторы подчеркивают, из-за того, что мужчины редко обращаются за медицинской помощью, такие клиники помогут лучше следить за их здоровьем и положительно скажутся на демографии. В Татарстане открыли запись на бесплатные курсы татарского языка для школьников. Обучение стартует 21 сентября, продлится 3 месяца и завершится 21 декабря 2026 года. Занятия будут проходить дважды в неделю в 30 мечетях и исламских учреждениях республики, а по итогам успешного освоения программы ученики получат сертификаты. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Радио. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Вот так вот, друзья мои, стартовал у нас проект, целая программа «Помощь адвоката». И в студии рядом со мной находится Ольга Викторовна Камалединова, с которой мы сегодня пообщаемся на тему наследственного спорта. Спорт. Ну, слушайте, вот этот спор, он, наверное, в спорт уже какой-то превращается. Ольга Викторовна, добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Камила, здравствуйте. Это действительно вопросы спорта здесь тоже возникают, потому что состязательность... А в суде это состязательность сторон.
1: Ну вот, если не купили билетик в фитнес-клуб, то, соответственно, абонемент. То бегают вот так вот регулярно в суд, я так понимаю. Ну, давайте раскрывать эту тему. Друзья, кстати, вы можете вопросы задать. Если успеем, мы их раскроем в эфире. Плюс 792-72-102-8. В МАКС принимаю ваше сообщение. Напомню, тема «Наследственный спор» под тема «Супружеская доля».
2: Да. Ну, кто слушает регулярно нашу программу, радиослушатели, уважаемый, добрый день, знают, что мы периодически возвращаемся к тем темам, которые мы уже озвучивали, о которых мы говорили. Юриспруденция – прекрасная сфера, в которой законодательство меняется почти каждый вторник. Практика
1: серьезно?
2: Слово сказать.
1: Почему по вторникам?
2: Практика чуть реже, но тем не менее изменения и в законодательстве, и в практике, они приводят к решениям порой прям противоположным, те, которые ранее выносились. Но речь сегодня вот о чем. Недавно мне попалась на глаза ситуация, как у нас говорят, кейс, который был разрешен только Верховным судом, связанный как раз с наследством. У женщины умер супруг, с которым она прожила 35 лет. И при обращении к нотариусу она вдруг узнала, что у него есть, ну, была бывшая супруга, которая претендует не только на супружескую долю, но и наследство, на долю в наследстве. И при этом она заявила требование об аннулировании второго брака, представляя справку о том, что вот якобы в 1975 году был заключен брак, и он не был расторгнут, и он является действующим.
1: А он не был расторгнут?
2: Ну, вот сейчас мы разберемся.
1: Это интересно.
2: Вот сейчас мы с этим разберемся, к чему это привело. То есть суд первой инстанции удовлетворил исковые требования бывшей супруги, назовем ее так, наследодателя, указав, что оценку второму браку, то есть действующий этот брак, действительный это брак, либо недействительный, они не дают в рамках этого дела. Они просто постановили, что аннулировать брак, постольку-постольку имеются заявленные требования, подтверждающие, подтвержденные справкой, всего лишь справкой о, из акта состояния, о, запись там была, ну, то есть как следует из фабулы этого дела, что, в общем-то, там было только указано, что
1: но
2: в 1975 году...
1: Но это же тогда повлечет, будет прецедент, что любой бывший супруг может сказать, вот у меня справка, мы были в браке, давайте аннулируем нынешний брак,
2: ну,
1: да?
2: То есть... Вот поэтому ситуации бывают... совершенно нестандартные, необычные, и каждой ситуации, соответственно, необходим индивидуальный подход.
0: Помощь адвоката. Легко и доступно. О ваших правах. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Так, ну давайте рассказывать,
2: итак,
1: чем
2: дальше.
1: В итоге это все вылилось.
2: Поскольку у нас несколько инстанций для обжалования, апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции, указав, что данная запись не соответствует действующему порядку, установленному на тот момент законодательством, да, и нет, иных подтверждений нет о том, что имеется такая запись. В ЗАГСе, например, да, кроме этой справки больше ничего не было представлено. Кассационная инстанция согласилась с судом первой инстанции, и дело дошло уже до Верховного суда Российской Федерации, который также указал, согласился с апелляционной инстанцией, отменил решение первой инстанции и кассационной определение кассационное и оставил в силе апелляционное определение.
1: Слушайте, какие-то качели, да? Эти говорят правильно, эти говорят неправильно. Эти представляете, что испытывала его последняя супруга-вдова?
2: Да, да, которая прожила с ним 35 лет, которая помимо утраты мужа, она столкнулась с тем, что необходимо решать вопросы наследства, да, и вот такая ситуация возникла. Этот суд, эта ситуация длилась не один месяц, безусловно, да, но Верховный суд поставил в этом точку, указав, что действительно та справка, тот документ, который был представлен бывшей супругой и датированный 1900, в котором указано, что дата регистрации брака 1975 года, он не соответствует.
1: Но нельзя было проще сделать? То есть вот когда бывшая супруга подавала вот такой вот, ну, документ на то, что она хочет все вот это получить, да, я сейчас, может, не совсем как-то юридическими терминами, да, не могла его последняя супруга просто принести тоже справку из ЗАГСа о том, что был заключен более поздний брак, например, и все, и таким перекрыть, так сказать, ее многоходовочка.
2: Так не работает. Если бы в 1975 году брак был признан действительным, и там было все соблюдено.
1: А так развод же потом был.
2: А вдруг его не было?
1: А это проверить никак нельзя в архивах?
2: Было, можно, безусловно. А если его не было, этого развода, хорошо, она принесла. Ну, такое же ведь бывает.
1: А сразу же приложить этот документ со стороны вот последней супруги?
2: Ну, возможно, у нее только было свидетельство о заключении брака. Для того, чтобы вступить в наследство и получить супружескую долю, для нотариуса достаточно свидетельства о заключении брака. И за этот период, соответственно, супруг переживший или супруга переживший наследодатель может претендовать на супружескую долю.
1: Но это какой-то сюр получается. У нас вроде как многоженство не разрешено в государстве, а тут получается двух женщин фактически, если и та, и другая принесут справки о браке. Это что такое получается?
2: Ну, поэтому суд и разобрался.
1: Ну, что-то вот, как-то, мне кажется, там можно было еще на начальной стадии все это понять, нет?
2: Ну, почему-то как суд первой инстанции указал, что в сферу доказывания не входит действительность, доказывать действительность брака. И просто приняли представленные доказательства стороной истца и, соответственно, аннулировали брак, второй брак.
1: А часто такое вообще бывает?
2: Нет, такое бывает не часто. По поводу двоеженства, ситуация достаточно современная, и об этом, наверное, все читали и знали. Это лицо публичное Гарик Харламов, который, получив решение суда о расторжении брака с первой супругой, то есть просто оно не вступило в законную силу на тот момент, и он заключил брак со второй супругой,
1: так,
2: Кристиной Асмус. Но дело в том, что решение было заочным. Первое решение было заочным, и первая супруга его просто отменила. Вот такой вот юридический казус в данном
1: так
2: случае.
1: Так в итоге у него...
2: А потом все привело там.
1: А, потом нормально все, да?
2: Конечно. Это ведь, ну, хорошо. Это просто вопрос времени. В данном случае. Да, здесь отменили, но затем вынесен был новый судебный акт, на основании которого брак был расторгнут. Вот и все. Но возвращаясь к супружеской доле.
1: Так.
2: О чем я хочу сказать. Несмотря на то, что брак, допустим, был заключен очень давно, исчисляется десятилетиями. Несмотря на то, что и развод состоялся тоже давно, но, допустим, в том браке, который уже расторгнут, было приобретено какое-то имущество, которое не разделили после расторжения брака. Это идет, речь идет о недвижимом имуществе, безусловно. И вот и зарегистрировано оно на одного из супругов осталось. Второй супруг не претендовал на какой-то стадии, но это не значит, что право собственности у него на одну вторую прекратилось в связи с расторжением брака. Нет, оно так и осталось. И поэтому спустя... Ну, вот ситуация. Человек вступил во второй брак, умер, и здесь появляется первая супруга и говорит, а вот это имущество, жилой дом, мы приобретали в браке.
1: Ну, в принципе,
2: нами. Да. И претендует в этом случае на супружескую долю. И здесь работает исковая давность только с момента, когда человек узнал о своем нарушенном праве, а это момент, когда умирает наследодатель, собственник, да, и только с этого момента, а не с момента расторжения брака, как многие думают. То есть если развелись, не поделили Ну и живут вроде бы как хорошо себе, да. Вот супруг живет в этом доме, который был приобретен в браке с первой женой. Она тоже вроде бы как не претендует. Но потом, когда супруг, бывший супруг умирает, она вспоминает, что а дом-то мы с ним, оказывается, покупали же вместе.
1: А если он потом после развода надумает, например, продать этот дом, как там? Там надо справки какие-то
2: собрать? В этом случае
1: что?
2: Тоже. Вот сейчас ведут Росреестр идет по тому пути, что согласие не требуется. Угу. Как бы не спрашивают. Раньше был период, было очень строго. Обязательно согласие бывшей супруги, настоящей супруги. А сейчас просто, если покупатель знает, что приобретено в браке имущество, он может перестраховаться и запросить нотариальное согласие супруги, бывшей супруги. А так вот по такому пути пошла практика. И в этом случае, если продано имущество, то второй супруг, бывший в данном случае, мы говорим, да, может претендовать на возмещение денежной компенсации.
1: Уже от покупателя?
2: Почему от покупателя?
1: То есть он продолжает разбираться со своим
2: деньги.
1: Бывшим мужем?
2: Конечно.
1: То есть покупатель ничем не рискует, в принципе?
2: Нет, признать сделку недействительной по этим основаниям нельзя. То есть это уже взаимоотношения бывших супругов, когда речь идет о том, что необходимо передать. Здесь только единственный момент, в чем может быть. В договоре может быть указана сумма, заниженная, предположим, бывшей супруги, настоящей супруги. А сейчас просто, если покупатель знает, что приобретено в браке имущество, он может перестраховаться и запросить нотариальное согласие супруги, бывшей супруги. А так вот по такому пути пошла практика. И в этом случае, если продано имущество, то второй супруг, бывший в данном случае, мы говорим, да, может претендовать на возмещение денежной компенсации.
1: Уже от покупателя?
2: Почему от покупателя?
1: То есть он продолжает разбираться со своим бывшим мужем?
2: Конечно.
1: То есть покупатель ничем не рискует, в принципе?
2: Нет, признать сделку недействительной по этим основаниям нельзя. То есть это уже взаимоотношения бывших супругов, когда речь идет о том, что необходимо передать. Здесь только единственный момент, в чем может быть. В договоре может быть указана сумма, заниженная, предположим.

0: Нет, признать сделку недействительной по этим основаниям нельзя. То есть это уже взаимоотношения бывших супругов, когда речь идет о том, что необходимо передать. Здесь только единственный момент, в чем может быть. В договоре может быть указана сумма, заниженная, предположим. И тогда сторона, которая в данном случае, чье право нарушено, она может, обратившись в суд, попросить назначить экспертизу.
1: Ну, вообще, заниженная сумма. Вообще так нельзя делать, занижать так-то вообще.
0: Но, к сожалению, на практике так бывает. То есть в договоре указывается сумма ниже рыночной оценки действительной, а все остальное, денежные средства, передаются по расписке. Ну, так делать нельзя, уважаемые радиослушатели.
1: Нет, так делать нельзя, и более того, очень сильно рискует покупатель в таком случае.
0: Безусловно.
1: Да, то есть на него ложатся колоссальные риски и так далее. То есть это вообще отдельная тема, и еще и по рукам его набьют, ай-яй-яй, скажут и так далее. А если в этом деле еще участвовал риэлтор, насколько я знаю, его вообще могут там лишить всех его регалий.
0: Возможно, но иногда об этом просят не указывать действительную стоимость, просят и покупатели. И не только продавцы настаивают на том, чтобы стоимость была занижена. Но, тем не менее, есть способ защиты, это оценка, который может назначить экспертизу, оценочную назначает суд по ходатайству стороны, и, соответственно, уже действующий на момент расторжения брака раздела имущества оценка, она ложится в основу решения суда.
1: Слушай, ну вот кажется, развелся, да, там 100 лет назад, и тут бац, и всплывают вот такие вот темы.
0: Да, всплывают, поэтому должен быть порядок. Как в бумагах, так и в мыслях.
1: Конечно, и все вот эти вопросы лучше поднимать тогда, когда они актуальны, чтобы в моменте можно было вот это все решить. И не забывать, что если у вас там были предыдущие браки, то, возможно, потом это все потянет за собой какую-то цепочку осложнений, обременений и прочего-прочего.
0: Безусловно. То, что дети от первого брака являются наследниками, если нет завещания, они, безусловно, по закону. А вот что касается бывшей супруги, то она может претендовать на супружескую долю, если имущество было приобретено в браке с ней. Ну, или
1: ну,
0: с ним.
1: Вот
0: то есть мы сейчас не по гендерному признаку, а просто
1: и ни на чьей стороне, да, ни первая, ни вторая супруга. То есть, ну, в общем и в целом просто нужно знать свои права и как-то вот этот вопрос весь контролировать. Напомню, что у нас была программа в эфире «Помощь адвоката» Ольга Викторовна Камалетдинова. Спасибо вам огромное, Ольга
0: Спасибо
1: Викторовна.
0: Спасибо вам, Камила. Спасибо, уважаемые радиослушатели.
1: Очень интересный кейс. Что-то пожелаете вот на злобу дня по этой теме всем? Может быть, какой-то совет?
0: Вы уже сказали, что нужно быть внимательным, да?
1: Так.
0: Но, конечно, каждый случай индивидуален. И когда у тебя порядок и в отношениях, если ты закрываешь одни отношения, что касается семейных, да, споров, нужно точку поставить логическую, чтобы уже к ним не возвращаться, я так думаю. И предвидеть возможные последствия от тех споров, которые возникнут тогда, когда вас уже не станет.
1: В общем, делим носки на этапе расхода.
0: Но тем не менее.
1: Все, поделили, разбежались, разошлись. Спасибо огромное. Это была программа «Помощи адвоката». Спасибо огромное за интересный кейс, друзья мои. А мы еще услышимся.
2: «Помощь адвоката» на БИМ-радио.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».

0: радио. Первое в Казани.
1: Отдыхай. С Бим Радио.
2: Наверное, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

0: 74-174.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

I believe I can fly. Я верю, что я могу летать. Друзья мои, вылетаю из студии Бим Радио, чтобы вернуться в понедельник. С вами была Камила Ягудина. До скорых новых встреч в эфире. Пока-пока.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 1 октября появится возможность вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на счет в другом. Лимит операций трехуровневый – 25, 50 или 200 тысяч рублей. Суммы учитываются в совокупности по клиенту. При частично использованном лимите можно внести меньшую сумму. Период восстановления лимита банки определяют сами. Согласно опросу, главный мотиватор на работе для 57% россиян – зарплата и связь вознаграждения с результатами. Еще 10% мотивирует интерес к делу и его польза, а 7% – четкие задачи и влияние на цели компании. Среди факторов, снижающих мотивацию, 17% назвали недостаток обратной связи, а 9% – рост ответственности без расширения полномочий. Мотивация на работе – это важно, но не менее важно уметь вовремя выдохнуть. 11 сентября Бимрадио открывает новый сезон вечеринок в ресторане «Максимилианс». Перезагрузка по-взрослому – повод выдохнуть, встретиться с друзьями и оторваться после летнего перерыва. Живая музыка, любимые хиты, конкурсы и подарки. Ведущий – Андрей Дмитриев, за пультом – диджей Айон. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: 15.05 в Казани. Отличного настроения всем желает Альберт Батанин. Ну что, в этом часе, как всегда, нас ожидают игры, подарки. Месяк такое приятное. Вот, например, на подходе у нас игра «Смотри на мир ярче». А еще обязательно сыграем в перезагрузку по-взрослому, где заполучит кто-то пригласительный на нашу сегодняшнюю, уже сегодняшнюю вечеринку под названием «Перезагрузка по-взрослому». Я надеюсь, вы уже все готовы. Размялись, подготовили костюмы. На завтра ничего не планируем. На всякий случай, на послезавтра тоже ничего не планируем. В общем, будет чем заняться. Коротенькая реклама, буквально одна минута, и сразу к музыке.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
4: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В холодильнике пустынно, темно и холодно. Только маленькая мышка под морозилкой что-то тихо и тоскливо напевает, мастеря из шнурка петлю.
2: Здорово!
3: Шоу Шепелявых!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Бим Радио.
1: Ну что, давайте посмотрим, что там в мире происходит. Расскажу вам, а то сидите на работе, ничего не знаете. Кстати, о работе. Работа по пятницам приводит к выгоранию, предупредили психологи. Да, это не я придумал, это вот тут серьезные ученые все посчитали, поисследовали. Работа по пятницам повышает риск выгорания, предупредили психологи. Все потому, что к концу недели людям становится сложнее концентрироваться, запоминать новое и обрабатывать информацию. Вот так вот все. Хватит уже работать. Уже все, уже достаточно наработали за эту неделю. А четверг вообще для ментального здоровья специалисты тоже считают не самым удачным рабочим днем. То есть четверг и пятница лучше как-то это. Переходим на трехдневку. Кто за, поднимите руки.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: И через пару мгновений сыграем в игру «Смотри на мир ярче», а в ней, как всегда, главное дозвониться прямо сейчас. 2-92-102-8, 2-92-102-8, телефон прямого эфира, и линия пока что свободна.

я по-прежнему жду претендента на победу в игру «Смотри на мир ярче». Прямо сейчас. 2-92-102-8. Телефон прямого эфира. Звоните, звоните, пока вас никто не опередил. 2-92-102-8.

0: Сбим радио.
1: Ну что, господа, самое время сыграть в игру «Смотри на мир ярче». А в этой игре самое главное оказаться в числе первых. Но прежде есть у меня информация от спонсора игры «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. Смотри, клиника — короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. А в качестве приза у нас сегодня подарочный сертификат в развлекательный центр. Так, сейчас тут наладим технологию, и все у нас появится. Есть у нас на связи. А кто есть у нас на связи? Сейчас мы это лично узнаем у того, кто у нас есть на связи. Так, сейчас нажимаем. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как зовут вас?
2: Меня Марат зовут.
1: Марат, ну что, есть у меня для вас один вопрос, Марат. Если на него верно ответите, собственно говоря, победа за вами. У вас вообще со зрением хорошо, Марат?
2: Не жалуюсь,
1: ладно. А вот Иоганн Себастьянович Бах, помните такого?
2: Композитор.
1: Да. Он жаловался на зрение, у него были проблемы со зрением. Так вот, скажите-ка мне, пожалуйста, почему же у него были проблемы со зрением? Плоховатенько видел. Итак, варианты ответа следующие. Вариант А. Потому что он переписывал ноты при лунном свете, понимаешь ли? Ну, электричества не было, а по ночам как-то оно же вдохновение лучше. Второе. Играл на органе при плохом освещении. Ну, видимо, зрение нужно для органа, еще плюс ко всему. Или смотрел на солнце через телескоп, как вы думаете?
2: Я так думаю, что ты хорошо композитор, что ты писал ноты, но, скорее всего, все-таки первый вариант.
1: Какой вариант еще раз?
2: Переписывал ноты при лунном свете.
1: И это правильный ответ! Все правильно. Считается, что проблемы со зрением у Иоганна Себастьяна были вот как раз из-за того, что он по ночам сидел ночью. Как там в этой песне? Забыл. Ладно. Ну что, кому передадим привет? О, победитель вы наш. Ой, сейчас, погодите. Что-то, подождите. Куда вы пропали? Алло. Да, вот, сейчас слышно еще раз. Кому передадим привет?
2: Привет, всем сознание, особенно вам, тем, кто такие конкурсы придумывает, сотрудники пограничной службы Карпана.
1: Прекрасно. Присоединяемся ко всем поздравлениям, ко всем приветам. В качестве приза вам достается подарочный сертификат в развлекательный центр. Трубочку не кладите, за эфиром расскажу подробнее, что, где, как и когда. Ну а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бирм Радио.
0: Смотри на мир ярче. Сбим Радио.

0: Ну а прямо сейчас формация на правах рекламы. Любимый слушатель, у нас проходит шикарный конкурс от Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Мечтатели», который будет проходить с 10 по 13 сентября на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. Можно будет выиграть бесплатный полет на воздушном шаре. Что для этого нужно делать? Рассказываю. Позвонить в прямой эфир вечерний шоу с 18 до 18.30, ну, например, сегодня. Первым назвать кодовое слово. А где это кодовое слово, спросите у меня? Кодовое слово можно посмотреть в закрепленных ежедневных постах официальной группы фестиваля «Мечтатели» во ВКонтакте. Вот. Ну и первый, кто верно назвал кодовое слово, проходит финал. Все очень просто. Финал будет проходить в прямом эфире дневного шоу в 12 сентября. Ну, победителя выберем случайным образом. Вот. Первое место — это, естественно, бесплатный полет на воздушном шаре, что состоится 13.09. А второе и третье места — это специальный приз от организаторов фестиваля 12+.
1: Реклама на Бим-радио. Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. С 1 октября появится возможность вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на счет в другом. Лимит операций трехуровневый – 25, 50 или 200 тысяч рублей. Суммы учитываются в совокупности по клиенту. При частично использованном лимите можно внести меньшую сумму. Период восстановления лимита банки определяют сами. Согласно опросу, главный мотиватор на работе для 57% россиян – зарплата и связь вознаграждения с результатами. Еще 10% мотивирует интерес к делу и его польза, а 7% – четкие задачи и влияние на цели компании. Среди факторов, снижающих мотивацию, 17% назвали недостаток обратной связи, а 9% – рост ответственности без расширения полномочий. Мотивация на работе – это важно, но не менее важно уметь вовремя выдохнуть. 11 сентября Бимрадио открывает новый сезон вечеринок в ресторане «Максимилианс». Перезагрузка по-взрослому – повод выдохнуть, встретиться с друзьями и оторваться после летнего перерыва. Живая музыка, любимые хиты, конкурсы и подарки. Ведущий – Андрей Дмитриев, за пультом – диджей Айон. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: Ну, я знаю, что вас не отпускают с работы, вы где-то сидите до сих пор, ждете конца завершения рабочего дня. Ну и вот как раз новость для вас. Новое тут исследование подоспело. Имитация бурной деятельности впечатляет начальника сильнее реальных результатов. Да. Тут мета-анализ провели большой 33 исследования с участием почти 6 тысяч сотрудников. Ну, нормальная такая выборка. Так вот, что выяснилось? Руководители выше оценивают тех, кто лучше понимает их ожидания, подстраивается под них и умеет выгодно подавать свою работу. Вот. При этом такая самопрезентация почти не влияет на реальные показатели вроде продаж, привлечения клиентов и качества работы. В итоге сотрудник может казаться начальнику ценнее, даже если его результаты этого не подтверждают. Так что вот, не забывайте ИБД, имитация бурной деятельности. Это самое главное на работе. Да.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Мечтал полетать на воздушном шаре? Мечты сбываются! Фестиваль воздухоплавания «Мечтатели» в Болгарском музее-заповеднике с 10 по 13 сентября. Полеты на рассвете и закате над Волгой, Белой мечетью и древними памятниками. Хочешь полетать с семьей? Сделать романтический подарок или исполнить мечту? Выбирай тариф и успевай купить полет по специальной цене. Вход на фестиваль свободный. Подробности в группе ВК «Мечтатели» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
3: 0+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».

0: Ну что, господа, самое время разыграть пригласительный на перезагрузку по-взрослому. Уже сегодня состоится все это великолепие. В 20:00 начало, ресторан «Максимилиан», станции, подарки. В общем, все, что мы любим. Ну, естественно, за лучший образ тоже обещан приз, так что наряжайтесь. За вертушками, как всегда, невероятный диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все это на нашей вечеринке «Перезагрузка по-взрослому» сегодня, 11 сентября. Ну, естественно, есть у меня вопрос один, на который нужно ответить, естественно, с тремя вариантами ответов. Куда буду принимать ваши вопросы, вернее, ваши ответы? На номер 92-72-42-102-8. Это цифры для ваших отправлений. У меня тут все открыто. И этот мессенджер, и другой мессенджер. Все под глазами, перед глазами, чтобы ничего не пропустить. Итак, скажите... Ну, давайте, ладно, разыграем сегодня еще три пригласительных. Еще три пригласительных по одному в руки. Скажите-ка мне, пожалуйста... какую фразу герой фильма мультфильма 1964 года «Сказка о потерянном времени», ноль плюс, кстати говоря, Петя, перестал говорить после того, как превратился в старика? Помните сказку о потерянном времени? Ну-ка, вот. Так вот, значит, какую фразу он перестал говорить? Варианты ответов следующие. «И так сойдет». Это первый. Второй. «Успею». Это второй. И третий. «Мне все равно». Вот. Жду ваши ответы на номер 92-72-42-102-8. Мне нужно первое, третье и пятое сообщение с правильным ответом. Чего ж там Петька-то перестал говорить после того, как превратился в старика? И так сойдет. Это первый. «Успею». Это второй. И «мне все равно». Ну что, посыпались варианты. Самое первое сообщение с правильным ответом у нас долетело от... так, сейчас, где это, господи? А, вот, Ирина, мы вас поздравляем! Ирина, вот вам отправлю сейчас такой подмигивающий смайлик, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Ирина, напишите мне, пожалуйста, свою фамилию и номер телефона, у вас тут не указано ничего. Так, второе у нас оказалось Гульнара. Гульнара, вам тоже веселый смайлик отправлю в ответ. Гульнар, номер телефона ваш вижу, а фамилию вашу нет. Напишите мне, пожалуйста. И еще, получается, пятое сообщение с правильным ответом у нас долетело от Евгения. Евгений, вам тоже отправляю смайлик, а в ответ жду вашу фамилию, номер телефона ваш указан. Так, ну, правильный ответ, конечно же, фраза «успею», символ легкомыслия и уверенности, что время подождет, из-за этого злые волшебники смогли украсть потерянное время главного героя фильма, превратив его в старичка. Ну, вот он и понял, время — это ценность. Так что вот «успею» теперь он не говорит. А фраза «и так сойдет» — это из 39-го царства. Вот этот вот, который... «Страна невыученных уроков». А нет, «Страна невыученных уроков» — это другое. Из 39-го царства, да.
1: Бим Радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова и представители кадровых служб 45 крупнейших предприятий и организаций республики посетили с рабочим визитом Казань-Оргсинтез. Участники круглого стола, среди прочего, подчеркнули актуальность корпоративной психологической поддержки сотрудников. Некоторые предприятия намерены включить психологическое сопровождение в адаптационные и учебные процессы, особенно при работе с новыми сотрудниками, а также с теми, кто возвращается со специальной военной операции. В России намерены расширить доступность такси для семей с детьми. Планируется не только увеличить парк автомобилей с детскими креслами, но и организовать обучение водителей для работы с пассажирами-детьми. Интересный факт. Улитки способны проводить в спячке до 3 лет. Так они переживают засуху и другие неблагоприятные условия, сберегая влагу и энергию. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
4: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Бим-радио.
1: 16:05 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему в студии Бим-радио. Ну что, главная новость, технологичная новость этого дня. Тут Минцифры отчиталось, что запустили связь 5G. Все будет летать, там вот фильмы за секунду будут скачиваться. Прям шустро, очень быстро. Но только там, где есть интернет. Если есть.
0: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
3: За Илью Вальфсона. Он успешно добивается порядка в ЖКХ, чистых дворов и ремонта дорог.
2: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
0: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
6: Казань вдохновляет, и мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
7: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225 44 33.

0: 74.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иной раз суммарная стоимость айфонов пассажиров маршрутки превышает стоимость самой маршрутки.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Бим Радио.
1: Ну что, только мы устали от, отошли от зумерских всяких вот этих вот словечек их новомодных из их словаря. Так поколение Альфа тут уже все вовсю придумывает свою словесность, понимаешь ли. У них там свои, в общем, давайте я буду знакомить вас с этим делом, а то как-нибудь дети назовут вас чем-то, а вы даже не поймете, обидели они вас, оскорбили или что это, в общем. Итак, берите блокнотики, ручки и запоминайте. Значит, полиэстер или полиэстеровый. Вот. Так, в общем, называют кого-то или что-то низкого качества, обыденно, искусственно или ужасно банально. Типа, ну ты полиэстеровый. Вот. Или, ой, убери это вообще полиэстеровое. Вот, как бы дурацкий, в общем, давайте вот так. Может описывать стиль одежды или контент, или человека, например. Вот. Агрессивное такое, скажем, слово. Следующее слово запоминайте. Слово LARP. LARP от английского Live Action Role Play. В общем, ролевая игра живого действия, когда фанаты переодеваются в любимых персонажей. В общем, что происходит? Это, в общем, в сленге обозначает человека, который изображает что-то, чтобы влиться в компанию. Ну, например, да-да, я тоже болею за Спартак, да-да, а сам даже правил футбола не знает. Ну, в общем, такая вот история. LARP таких людей называют. Поехали дальше. Ну, моготь, я думаю, вы все уже теперь знаете, что такое моготь. Это что-то очень быстро распространилось. Даже объяснять не буду. Если не знаю, то... Если не знаете, то у вас нет детей. Так, что тут еще интересного? Сейчас. Chopped. Такое слово вот английское. Это, в общем, откровенно плохо выглядящий человек. Безнадежно потерянный случай. Так, еще... Что тут вам интересно? А, вот, крэш-аут. Крэш-аут тоже модное словечко у молодежи. Прям совсем молодежи, поколение Альфа. Обозначение для отчаянного нервного срыва или для человека, которого очень легко довести до такого состояния. Ну, тут на самом деле много у них словечек разных. Например, глейзер. Вот в наше время называли подхалим или подлиза. А у них глейзер. Вот, запоминайте. А то обзовут вас где-нибудь, а вы даже не будете знать.
0: Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Если порвать любую российскую купюру на две части, она будет являться законным платежным средством, только будучи склеенной. Другие правила в Австралии. Если разорвать 10 австралийских долларов пополам, то каждую половину можно законно использовать как 5 долларов.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим Радио.
1: Немножечко спортивных новостей вам накидаю. Тут сборная Татарстана стала чемпионом спартакиады народов России по спортивной гимнастике. Мужская команда набрала 237,596 балла и уверенно взяла первое место. Молодцы, хвалю, горжусь, ставлю в пример. Ох, шит, спортивная гимнастика. Я тут, кстати, недавно смотрел соревнования по спортивной гимнастике. Какой-то чемпионат был, по-моему, чемпионат Европы, что ли, вот совсем недавно проходил. И там вот прям вровень, бровь с бровью с англичанами шли. Круто. Очень красивый вид спорта. Кто когда-нибудь занимался этим делом, я сочувствую вашим суставам.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8-843-230-30-30.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
1: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
3: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Радио.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим Радио. Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова и представители кадровых служб 45 крупнейших предприятий и организаций республики посетили с рабочим визитом Казань-Оргсинтез. Участники круглого стола, среди прочего, подчеркнули актуальность корпоративной психологической поддержки сотрудников. Некоторые предприятия намерены включить психологическое сопровождение в адаптационные и учебные процессы, особенно при работе с новыми сотрудниками, а также с теми, кто возвращается со специальной военной операции. В России намерены расширить доступность такси для семей с детьми. Планируется не только увеличить парк автомобилей с детскими креслами, но и организовать обучение водителей для работы с пассажирами-детьми. Интересный факт. Улитки способны проводить в спячке до 3 лет. Так они переживают засуху и другие неблагоприятные условия, сберегая влагу и энергию. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим радио.
1: Тут из забавных новостей: в Казани на улицах испытывают роботов, которые будут заниматься уборкой города. В общем, суть в чем? Видосики тут выложили, естественно. Обычные роботизированные роботы на гусеницах с отвалом, со всякими приблудами для там очистки, стрижки газона и прочего. В общем, большие-пребольшие машинки на пульте управления. Ребята, если бы вы видели этих довольных 50-летних дядек, которые стоят с пультиками и управляют этими машинками, это же просто счастье, а не работа. Представляете, вы приходите на работу, вам говорят, ну, значит, в коммунальное хозяйство, там нужно приводить город в порядок, очищать там от снега, от мусора, грязи. А на чем будете работать? А вот пожалуйста, и вывозят вам огромные, ну как огромный. Он для игрушки он, конечно, огромный, а для трактора он маленький. В общем, маленький-маленький тракторик на пульте управления. Дают вам пульт управления и говорят, идите. Это ж просто одно удовольствие. Мечта любого дядьки 40-50-летнего. Машинка на пульте управления, трактор на пульте управления. За это еще будут деньги платить. Но в целом, естественно, вполне себе рабочие машины. Роботы сделаны в России и работают от электропривода. Один управляется дистанционно на расстоянии до 200 метров. Как бы ничего себе. А второй гибридный. Им можно еще и рулить с пульта или даже сесть за управление и вести технику самому. Ну, как большая-пребольшая газонокосилка. Довольные 50-летние дядьки стоят на видео.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ну что, а мужчины заинтересовались, тут работой вот на экскаваторе на пульте управления решили. Все пишут, где, чего, как, куда записываться, где вакансия. Ребят, все нормально, там уже сразу все расхватали. У нас же все по знакомствам. Бабай тут спрашивает, а права нужны ли, интересно, на такой? Нет, мне кажется, там не нужны права, это же просто игрушка на пульте управления. Ты просто управляешь ею и убираешь снег, и тебе за это еще деньги платят. Классно, мечта детства. Ну а прямо сейчас немножечко важной и полезной информации. Информации на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились в школу, а у нас начинается новый сезон. Сегодня, 11 сентября, Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы, подарки. За пультом диджей Айон, а ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и отдохнуть как следует. Лето закончилось, но новый сезон начинается. Встречаемся сегодня в 20.00. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Планируете свадьбу, юбилей, день рождения или корпоратив? Проведите праздник в «Сафари». 5 уютных банкетных залов, блюда европейской и национальной кухни от шеф-повара. Команда ресторана поможет организовать праздник. А после мероприятия гостей можно разместить в номерах «Амакс» «Сафар-отеля». Здесь более 270 номеров. Удобное расположение. Рядом метро «Козья Слобода», «Кремль», «Набережная» и центр семьи «Казан». Ресторан «Сафар» в «Амакс» «Сафар-отеле». Праздник, который хочется запомнить. Подробности на сайте и в социальных сетях ресторана. На Сафар.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
8: Бим-радио. Первое в Казани.

0: смотри.
1: Бим-радио.
2: Ну и напоследок немножечко полезной, важной информации вам накидаю тут. Новое исследование подоспело. Вот мы же вот любим вот что-нибудь горяченького, чтобы прям, чтобы горячего есть, еду вот это пить, напитки, особенно горячий чай, вот чтобы прям бурлило там. А так вот, оказывается, привычка пить горячие напитки втрое увеличивает риск рака пищевода. Да, вот оксфордские ученые тут все посчитали, значит, выявили 980 тысяч человек. Кстати, у них в выборке, между прочим, почти миллион. Это вам как бы ничего себе статистические данные. Так вот, значит, если вы верить выводам ученых, любовь к теплым напиткам повышает риск развития онкологии в 1,7 раз. Ну как к теплым? Горячим, горячим. Фанаты горячего чая и кофе заболевали втрое чаще. Вот, статистика меняла зависимость от количества выпитого. Те, кто пил 6 и больше горячих напитков в день, рисковали больше тех, кто пил реже. Так что, конечно, салкон-чай не самая приятная вещь на свете, но и кипяток давайте тоже в себя не будем лить. Умеренно, умеренно. Просто тепленький, горячий. Ну, такой, чуть теплее, чем тепленький. Давайте вот так, чтобы не было вот этого всего, когда ты... Вот без вот этого. В общем, без фанатизма. Теплого вам чая, теплых вам выходных, теплого вам настроения и всякого такого разного. Ну, а для того, чтобы еще все это у вас было теплее, прекраснее, вкуснее и замечательнее, здесь через пару мгновений стартует вечерний Трубим. Меня же зовут Альберт Ботанин. Отправляюсь отдыхать. Всем отличных выходных. Услышимся теперь уже в воскресенье. Пока.
0: Наслаждайся осенью с Бим-радио.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: На заводе.

0: А иногда и без выходных.
1: Да. Да.
0: Ключ на 13 передач.
1: О, да. А сегодня пятница. Пятница. Всем здравствуйте. Вечернее шоу «Трубин», Петр Нежинский, Ярослава.
0: Всем привет.
1: И вы здесь тоже. Да, сегодня у нас насыщенный день. Кто-то собирается на вечериночку. Вот наш SMM-менеджер, например, она уже поехала туда. Всем привет, передавай, Маргарита. Увидите Маргариту, тоже передавайте ей привет. И можно в обе щечки чмокнуть. В лоб пока рано, она молодая у нас. Берегите ее там сегодня. Хорошо сказала? Все, тебе хорошо погулять.
0: В жизни все. Всякое бывает все равно.
1: Да, но она дверь закрыла, в общем-то, можем уже об этом поговорить. На самом-то деле, +7 9 8 2 42 102 8. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, за обратную связь, которую вы оставляете. Сегодня мне наш редактор передала отзывы в печатном виде. Я все посмотрела, прямо уж настроение поднялось. Если вы еще не написали ваш отзыв, неважно, какой он, положительный, отрицательный, все ждем на наших площадках 2GIS, Яндекс, Бимрадио. Спасибо вам огромное за то, что вы находите на это время. Так, тема у нас сегодня, знаешь, какая будет, Петр? Вот сейчас же модно вот это вот снимать свой фейс на камеру, да? А, это я в кафе пришла. Вот я сегодня расскажу быстренько. Я сегодня пошла в пекарню, зашла по дороге на работу, и ко мне подошел слушатель. Он сказал: вы, Ярослава, вы, наверное, меня не узнали. Дорогой слушатель, напишите, пожалуйста, кто вы в итоге. Ну, я хочу знать, кто вы. Так, вот. И, значит, все ведут свои каналы. Я в том числе. У меня есть, у тебя, по-моему, нет, да, своих каналов? Ну, в общем, если бы был у вас свой канал, дорогие наши радиослушатели, что бы вы туда выкладывали? Ну, ваши увлечения, может, какие-то соленья бы, например, Гульнара.
0: Чтобы снимали каждый день, чтобы что-то рассказывать.
1: Ну, не каждый день, но это не обязательно. Вот я не считаю себя блогером. Я просто выкладываю, потому что мне это нравится. Это моя душина. И мне кажется, что я людям поднимаю настроение, возможно, тем, что выкладываю в свой канал. Вот Гульнарочка, например, я уверена, что она бы выкладывала свои кулинарные какие-то изыски. Что на ужин? Она бы давала молодым и не очень молодым, как я, хозяйкам идеи для того, что можно приготовить. Хозяйка, над хозяйкой ржешь, я бы тоже ржала. Петр тут спрашивает, ты что еще, без настроения?
0: Не-не, все великолепно.
1: На вечеринку тебя тут отправляют. Ты, кстати, вступай, если хочешь. Я прикрою тылы все.
0: Что делать надо?
1: На вечеринку тебя тут отправляют сегодня.
0: Тусить?
1: Ну, почему тусить? Наблюдать?
0: Снимать.
1: Все что-то в свой канал. В мой канал.
0: В твой канал.
1: +7 9 8 2 42 8. Сегодня мы говорим, рассуждаем. Ну, давайте с юмором как-то к этому всему отнесемся. Если бы у вас был свой канал в соцсетях, что бы вы туда выкладывали? Вот прям все! А, нет, не все. Павел, все прилично. Вечерний.

0: Любимые слушатели, у нас проходит шикарный конкурс от Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Мечтатели», который будет проходить с 10 по 13 сентября на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. Можно будет выиграть бесплатный полет на большом воздушном шаре. Что нужно будет делать слушателям? Позвонить в прямой эфир вечернего шоу, это уже сегодня, с 18 до 18.30. Назвать кодовое слово, которое можно посмотреть в закрепленных ежедневных постах официальной группы фестиваля «Мечтатели» во ВКонтакте. Первый, кто верно назвал кодовое слово, проходит в полуфинал. Финал будет проходить в прямом эфире дневного шоу. Завтра уже я специально выхожу, чтобы провести этот конкурс в 12.00 примерно. Ну, плюс-минус там. Победителей выберем случайным образом. Итак, призы. Первое место – бесплатный полет на большом воздушном шаре, который уже 13.09 состоится. Второе, третье места – специальный приз от организаторов фестиваля. Ограничение возрастное есть – 12+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Все.
1: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: 4. Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
1: Итак, компенсация за вчерашнюю грустную музыку в первом часе сегодня будет только веселая.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Видела моя прабабка дворянка, в какую я рань встаю. Позор!
2: А я не понял.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: И всем еще раз здравствуйте, +7 9 2 7 2 42 102 8, это наши мессенджеры. Сегодня мы рассуждаем на тему того, если бы вы вели свой канал в соцсетях, а может, ведете, кстати говоря, что бы вы туда выкладывали? Ну, чем вы интересуетесь, чего вы полезного или просто забавного могли бы дать людям? Кстати говоря, полезного, что могли бы дать людям, вот Альберт Ботанин мне вчера скидывал мемасики с кисками, ну, там всякие котятки, вот это все миленькое, я до 4 утра не могла уснуть.
1: Почему?
0: А потому что я смотрела то, что он мне скидывает. Я ему сегодня сказала, не подходи ко мне больше. Он говорит, я еще капибар видела. Я говорю, вот и смотри на них сам.
1: А там алгоритм, видимо, подбрасывает, и палец все скроллит да скроллит.
0: Палец мой все скроллил и скроллил вот этот. Альберт, если слышишь, я не изменила свое мнение, не подходи ко мне.
1: Средний палец, говорят, напрямую к сердечной мышце идет.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, видишь, есть плюсы. Ярослава, добрый вечер, Петр.
1: Добрый вечер.
0: Сегодня пятница, а вы что, трезвые?
1: Да мы вообще, может быть, в ноль уже сидим. Откуда вы знаете?
0: Ну, да откуда вы знаете?
1: Ну, просто профессионализм, как говорится.
0: Тим предлагает расширить тему.
1: Mm-hmm.
0: Название канала.
1: Да, неплохо.
0: Да, кстати, вот у меня все просто. Канал Ярославушка.
1: Скромно.
0: А что там вот это вот изыски? Ребенок из прошлого, ну что-то такое. Киданная ворона или аистом. Да ну зачем это все надо? Нет, надо.
1: Надо капустное поле.
0: Будущая пенсионерка.
1: По три раза, где ходили. Это вот смешно было, да.
0: Да? Да. Я сама тексты пишу.
1: Молодец.
0: Мне кажется, стендапы можно писать. Так, ладно. Я с вами сегодня на К+. Работаем.
1: Угу.
0: Это Шамыч. Прекрасное настроение. Вам тоже, Шамыч, хорошего рабочего продуктивного вечера. Здравствуйте, Петр, Ярослава. Хорошего вечера эфира. Вчера вечером Петр попался на встреч на улице Татарстан. Не стал уж орать. Видите, я его не съела. Кто мне вчера говорил, Ярослава, ты сжираешь всех своих коллег? Нет. Шел вчера домой по улице Татарстан. Это Павел тебя видел вчера.
1: Да?
0: Да.
1: Круто.
0: Видишь, а я вчера с тобой не пошла. Так бы Павел еще и меня видел бы.
1: А я не помню, куда я шел. А, помню.
0: Главное, что сегодня ты на работе. Мы едем на день рождения. Поздравляем Самину с днем рождения. Саминочка, с днем рождения. Саминочке сегодня 6 лет исполнилось. Так, канал, значит, что бы вы выкладывали в свой канал?
1: Хобби, может быть, какое-то свое могли бы показывать людям.
0: Как бы назвали свой канал? Хобби. Ну, ты бы мог выкладывать игру на гитаре, например.
1: Да кого это им удивишь?
0: Не надо удивлять. Люди просто смотрят на тебя и глаз радуется. А может, даже два глаза радуется. И такие смотрят и вдохновляются тобой и думают, тоже хочу на гитаре научиться.
1: А ты что, как это, ученица в школе сидишь?
0: Да?
1: К доске пойдет. Кто учил урок?
0: А что это мои глазки в пол спрятали? Марина Николаевна, я не готова.
1: Марина Николаевна у тебя была, да?
0: Нет, у меня у старшей дочери. Марина Николаевна, я не готова. Понимаете, я создаю свой канал. Сижу. Он, Петра, позовите. Петр.
1: А.
0: Пойдете к доске?
1: А мне трудовик предложил столы подвинуть, я к нему пошел. За оценку.
0: А повар не предложила вчерашнюю пиццу подъесть?
1: Нет, не предложила. Но барбарисок насыпать в подземке хотели. Подсобки.
0: Подземка или подсобка?
1: Подсобка.
0: А в подземке, потому что только земелькой, наверное, уже сыпят.
1: Да, да.
0: Где он там у нас? Ты понял, да?
1: Да хорош. Хорош.
0: Ой, подожди, английский язык
1: это
0: у меня.
1: Любимое произведение сейчас опять, да, поставишь?
0: Да не знаю. Давай, в подземке. В подземке только земелькой сыпят.
2: Сегодня мы собрались здесь с вами, чтобы открыть очень интересный канал в социальных сетях.
3: Марина Николаевна, в туалет хочу.
2: Сидеть?
3: Ну, Марина Николаевна, мама сказала, нельзя терпеть.
2: Под себя терпеть. Через слезы пусть выходит. Сегодня мы с вами будем учиться плести венки. Вот такой канал, представляешь, в социальных сетях.
0: Готов, будем готовиться вместе?
1: Да, да, да.
0: Давай еще раз. А как плести веночек?
1: Как плести веночек? Конечно же, под песню замечательную «Веночек».
0: У нас как будто плейлист повторяется вместе со вчерашним.
1: Точно, так оно и есть.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: ТТС. Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто Канавто». Не оферта.
4: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмолл» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте teikaboom.ru.
5: ООО «Казаньпарк». УГРН 120-47-00-12-912. 0+.
6: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
7: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30. Не оферта.
8: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
9: Родители, начинаем новый сезон. БИМ Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ Радио. Подробности на maximilians.ru.
10: 18+.
11: А вы продаете рекламу?
12: Нет, просто даем послушать.
11: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Итак, о погоде давайте поговорим. На данный момент у нас в городе, в общем-то, наблюдается облачная погода, возможны осадки, температура воздуха до плюс 15 градусов. Но я вот заглядывал сейчас из окошечка, вроде дождя пока нет, мало ли, может быть, где-то, конечно, наблюдается. Что по Республике Татарстан, давайте тоже глянем. А уже на завтрашний день будет преимущественно... В общем-то, много-много где осадков ожидается и в Елабуге, и в Ознакаево, и Чистополь тоже поморосит, и Арск. А температура воздуха в целом приблизительно усредненная, примерно одного формата, где-то до плюс 18 градусов тепла, завтра по республике. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
2: Переводилка на БИМ радио.
3: Какое было замечательное время. Какая это была дружная семья. Годы так быстро пролетели. И я осталась одна.

0: Я сильно нервничаю, сидя за рулем. Боязливо завожу разговор сама с собой, закрываю глаза и не могу найти тормоз.
1: А что, если я карьеристка?
0: Естественно, мне придется поволноваться, если я буду делать это сама. Кому ты до этого дела? Это ведь твоя жизнь. Ты не знаешь тебя достичь, пока не попробуешь.
1: Пока не попробуешь. Попытай удачу.
0: Да, да.
1: А несчастный.

0: Тик-так. Попытай удачу, ты же не дурочка какая-нибудь. Как эхо ты повторяешь про себя эти слова. Ты же знаешь наизусть, зачем ты топчешься на месте.
1: Ты рождена, чтобы цвести, а затем погибнуть.
0: Но я уверена, что посторонние все понимают превратно. А жизнь коротка, ты способна на многое.
1: Жизнь коротка, действительно, ты способна на многое. И что же ты?
2: Чего же? Ты пока еще суперсексуальная девчоночка. У тебя контракт на 1 000 000 баксов. И все ждут твоего нового хита. Вот об этом тоже не забывай. Ну?
0: Ну,

0: вернуться в Японию и завоевать сердца новых поклонников. Васака.
1: Васака. Токио.
0: Васака.
1: Девочка Хараюки.
0: Васака.
1: Черт, мне так нравится ваш клевый стиль, девчонки, япошки. Вперед!
0: Вперед, го!
2: Ну-ка, посмотри-ка на часики. Ты же пока еще суперсексуальная девчонка. У тебя ж контракт на 1 000 000 баксов. И все ждут твоего нового хита.

0: что ты ждешь?
1: Зачем отрешься?
0: Попытай свою удачу, ты глупая. Попытай удачу, да ты что, ты же не глупая. Ну чего ты ждешь?
2: Не жди,
0: ну чего
2: давай
0: ты ждешь? Все. Попытай свою удачу, да ты же не глупая. Чего ты ждешь?
2: Да.
3: Переводилка. На Бим Радио. Вечерний Трубим.
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Как вам наша переводилочка на сегодня? Мне всегда было, кстати, интересно, о чем эта песня. Но я думала, она хуже, чем есть на самом деле.
4: Да нет, вроде как бы.
2: А вообще, да.
4: Даже прилично.
2: А?
4: Но это эмоция.
2: Да. Пойди докажи, что это эмоция. А как, если бы у вас был свой канал, дорогие наши радиослушатели, как бы он назывался и что бы вы туда выкладывали? Я понимаю, что все вы готовитесь к вечеринке. Быть может, кто-то бы и выкладывал, как готовиться к вечериночке, например.
4: У Булата очень интересный комментарий по поводу песни. Можете посмотреть вот. А? А?
2: Ну, это комплимент, я считаю.
4: Видимо, да. А вот тут тоже немножко не понял. Всего одна буква такие дела делает.
2: А я сказала СИЗУ. СИЗУ, Марина Николаевна, я СИЗУ.
4: А, что-то на французском, да?
2: Да нет, это что-то, когда логопед как будто бы нужен просто и все. А вообще вот про канал. Что вы выкладывали бы в свой канал? Где наши девчонки, которые хозяйки? Вот Альберт, Альберт! Альберт! Жанем! На секунду, он сказал ему, лень двигаться. Подойди, пожалуйста. А что вы хотели? Сегодня пятница, всем лень двигаться. Альберт Батанин, расскажи, пожалуйста, у нас тут тема, если бы у вас был свой канал в соцсетях, что бы вы туда выкладывали? Я примерно уже сказала, что бы ты туда выкладывала, с чего я до 4 утра не спала.
5: А, ну это да, это же всегда поднимает настроение. Это милые котички, собачки всякие, капибарчики.
2: И ты бы выкладывал свой канал вот это?
5: Нет, конечно, этого в интернете и так полно, зачем мне это все?
2: А что бы ты выкладывал, как бы ты назвал свой канал?
5: Я не хочу никакой свой канал заводить. Зачем?
2: Так если бы...
5: Если бы, да кабы, вот это все дело, зачем? Не хочу, не люблю.
2: Ну, чтобы когда тебя не станет, твои дети могли восхищаться
4: твоим каналом.
2: Да.
4: И каналом твоих детей.
5: Это, представляешь, да, насколько, в каком мы живем мире, что мы детям своим и потомкам ничего, кроме своего вот этого цифрового следа-то оставить и не можем. Раньше люди оставляли, я не знаю,
2: квартиры, машины,
5: там дома строили, рощу какую-нибудь посадили. А сейчас у нас что в качестве вот этого
2: так,
5: самого?
2: Подожди,
5: QR-код.
2: Тихо, стой.
5: QR-код, да, на мой канал.
2: Подожди.
5: А тебе, сын мой?
2: Ну и так, Альберта с нами больше нет, да, дети. Да, да. У него остался свой канал, там 34 подписчика.
5: Да, кому же он достанется?
2: А это он улыбается, смотрите. А это он танцует, он так хорошо танцевал.
5: И 16 гигабайт фотографий, да.
4: А это, знаешь, это на плите нужен QR-код, чтобы подходили, так отсканировали и перешли на канал, посмотрели, что за типок был вообще.
2: Смотри, вот тебя не станет, у тебя 34 подписчика, а потом станет 334. И ты после своей кончины,
5: смогу монетизировать, да, это наконец-то хотя бы после.
2: Да, а вот девчонки такие будут смотреть, молодые. Почему мы раньше его не знали?
5: Мне кажется, уже не молодые.
2: Я бы точно стала его женой, какая-нибудь там волсу в очереди бы сказала бы, например.
5: Да, ты умеешь поднять настроение
4: в пятницу.
2: Если верить отзывам вот на 2GIS, я не только настроение могу
5: там еще,
2: поднять.
5: Подожди, если у тебя есть свой канал, там должны быть комментарии. Ты же знаешь, сейчас в интернете люди смотрят не столько на видео, сколько на комментарии к этому видео чаще всего. Заходишь, там какая-нибудь дичь происходит, и ты думаешь, так, два билета на комментарии, пожалуйста, мне.
4: Комментарии зачастую бывают в разы лучше, чем само выложенное видео.
5: А есть прям отдельный жанр видео, когда ты смотришь видео, понимаешь, что там какая-то ерунда, но комментарии там будут. Ой, смак просто. Люди у нас талантливые все-таки. Вот как в
4: это
5: этом плане,
4: да. Это соглашусь, да.
2: Хорошо, поговорили, конечно.
5: Да.
2: А тут вот, кстати, пишет нам Рафиль, что солидарен с тобой, Альберт.
5: Это прекрасно, это отрадно. Я, Рафиль, тоже на всякий случай с вами во всем солидарен. Я думаю, что у нас очень схожие взгляды в целом на жизнь, на происходящее, и на будущее, и на прошлое. Вот, и на еду, думаю, точно мы совпадаем.
2: Все, спасибо, но ссылки мне больше не скидывай, ладно? Ты можешь скидывать утром, я их посмотрю утром. На ночь только не скидывай.
5: Ты же понимаешь, что ты есть... Не, утром нельзя скидывать. Если тебе скидывать вот этих всех кошечек-собачек утром, ты же сядешь, залипнешь и опоздаешь на работу.
2: Я опоздаю. Ты сам в это веришь, что я на работу опоздаю?
5: Подожди, а ты утром же не работаешь?
2: Нет.
5: Хорошо.
2: Ты скидывай, я до 12 могу себе позволить разглядывать твои видео, которые ты мне там... Ты немного присылаешь же?
5: Тебе не, немного. Это еще, поверь мне, тебе немного.
2: Откуда у тебя там, если мне немного, то и всем немного. Откуда у тебя там много?
5: Там много, там много. У меня запасы. На зиму.
2: Жировые. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Да, вот я как-то говорила, что у меня складывается в жизни иногда только диван, и то не всегда. А у Альберта еще жировые складочки. Да? Он ушел. В общем, если бы у вас был свой канал в соцсетях, как бы он назывался, что бы вы туда выкладывали. Я обещала в этом часе только веселую музыку, веселую, вдохновляющую музыку.
3: Вечерний Трубин.
6: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18».
3: Встречаем осень.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18».
3: Встречаем осень с новым дилерским центром.

0: практике в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ilman. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ilman 226-93-45. Крутовская, 20.
1: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18».
2: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 719 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230-30-30. Победитель премии «Золотой клаксон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
3: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
6: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
7: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
8: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник». Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Приветствую всех, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, постарайтесь забыть про внутренние ограничения, которые мешают вам жить. Пора повзрослеть. Тельцы, этот день предоставит вам возможность вспомнить прошлое и оценить пережитые уроки. Близнецы, относитесь критичнее к перспективам и не верьте большим обещаниям. Раки, вы собираетесь нарушить многие запреты. Произойдет это совершенно естественно и без лишней скромности. Львы, внутри вас скопилось много энергии, и она будет искать выход. Девы, у вас впереди новые планы. Все это не даст спокойно лежать на диване. Весы, сейчас у вас можно просить все, что угодно. Вы будете сама доброта. Скорпионы, любое творчество поможет вам выделиться, удивить окружающих. Стрельцы, вам следует опасаться животных, они будут к вам неадекватно настроены. Козероги, попробуйте добиться чего-то важного. Этот день точно не должен быть пассивным. Водолеи, берегите ценные вещи, нервы, время и много чего еще. Рыбы, ваша справедливая и честная натура спасет от разочарований. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.

0: Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Час уже у нас с вами позади. Позади.
1: А лучше, конечно, впереди пелось в какой-то там песне.
0: Да. А мы сегодня рассуждаем на тему того, если бы у вас был свой канал. Ну,
1: канал свой, что?
0: Чтобы вы... Да, у меня тут что-то...
1: Страничка.
0: Зависло. Все у меня тут, да. А как бы он назывался, чтобы вы туда выкладывали? Вот такая у нас сегодня тема. Да. А у меня вот нет у канала моего посыла. Я просто выкладываю, что мне нравится, и все. Что-то у меня все, короче, тут вылетело.
1: Можете, кстати, про хобби свои рассказать еще, если у вас он и имеется.
0: Рейс не задержали у меня. Там сообщение есть. Прочитайте, пожалуйста, коллега. У меня тут это пока есть кое-какие проблемки.
1: Так, давайте-ка. Давайте, Кадышева, течет ручей. Хорошо, дадим жару. А, Бабай поет с нами. Замечательно.
0: Бабай молодец.
1: У меня есть канал ВК, но там мало народу. Это моя родная улица, где я жил всю свою молодость. Вот, кстати, можно ссылочку вот эту вот копернуть и в болталку что-то закинуть, чтобы...
0: Там, по-моему, нельзя ссылки в болталке.
1: Да? Жаль.
0: Да.
1: А так бы, Бабай, мы сейчас вам население накидали вашу эту канал. Так, что еще есть? Привет. Есть канал на видеоплощадке с белым треугольником на красном фоне. Все, я понял, о чем речь. Про рукоделие. Называется «Быстро по делу». Вот и думайте теперь, что за рукоделие, почему быстро. А главное, про какое дело. Канал 18+, на всякий случай.
0: Я не понимаю, о чем вы.
1: Ну, там про вязание, наверное, про шитье, рукоделие же.
0: Ну, 18+, наверное, какая-то тяжелая работа физическая.
1: Ну, может, просто...
0: Детям нельзя.
1: Или рукодельница в неглиже сидит.
0: Чего не могу я себе дома позволить, потому что у меня племянник дома поселился, кстати.
1: Вот она, может, себе шьет как раз, это вяжет. Это
0: ну вот я опять депрессию впала.
1: Милый мой бухгалтер.
0: Дорожная информация у нас дальше впереди.
2: Дёвые заметки на БИМ-радио.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78 kamacement.ru.
0: По данным Яндекс.Карты, ситуация на казанских дорогах. 6 баллов движения затруднено. Крупнейшие пробки давайте рассмотрим. Улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до улицы Кулгали. Время проезда 31 минута. Это школьный урок практически. Улица Кулгали от улицы Юлиуса Фудчика до Вражной улицы. Улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Глушко. Улица Азина от магистрали М7 до Тополевой улицы. Так, идем дальше. Что-то прям там все у нас. Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева. Время проезда 11 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в центр 0 баллов. Из центра 2 балла. Кировская дамба в центр 0 баллов. Из центра 7 баллов. Третья транспортная дамба в центр 4 балла. Из центра 0 баллов. Если вы ждали знак, который вам укажет на то, что нужно идти сегодня на вечеринку, перезагрузка по-взрослому, вот он, тот самый знак. Собирайтесь, сидите. 18.
2: Дёвые заметки на БИМ-радио.
0: Обещали только веселую музыку в течение часа. Час заканчивается, знаете ли, это всегда грустно.

0: Приступим! Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха. Всем огромный привет!
1: Да.
0: Отличного настроения!

0: Всех пригласить хотим. Звоните, трындите и что-нибудь там берите еще.
1: Трындите. Трындите с нами.
2: Ну, это просто рифма, ничего личного.
1: Как мы, трындите вместо нас.
2: Нет, вместо нас не надо. Я люблю свою работу. Я приду сюда в субботу, кстати, завтра сюда приду. Да.
1: Ну, в стихах опять смотри-ка все.
2: Да, в этом часе у нас будет игра. Ты мне зубы не заговаривай. Я даже слова еще не видела.
3: Слова будут сегодня интересные.
2: Можно их отменить? Они интересные. Сложные какие-то. Здесь вот Артем говорит, а можете на троих песню Белль?
1: О-о-о.
2: И днем, и ночью лишь она передо мной.
1: Можем.
2: Мы знаете, что скоро сможем, Артем? Мы скоро сможем сыграть на барабанах, на гитаре, еще и спеть чего-нибудь. Например, на день рождения Бимрадио совсем скоро. Да, Ярославе только осталось партию выучить барабанную. А, не выучу прям так. Импровизация мы же любим. Да, Петр? Он
3: да-да.
2: Кивнул. Если вы, кстати, знаете, если Петр молчит, он не значит, что его здесь нет. Он просто то кивнет, то моргнет. Моргнет, и слава богу.
1: То подмигнет.
2: И слава богу. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Мы говорим на тему того, если бы у вас был свой канал. Артем Патрин, у вас есть свой канал? Даже интересно, что вы туда выкладываете. Вы могли бы туда выкладывать свои булочки, например. Да, Региночка, мы видим, что вы звоните. Мы обязательно возьмем трубочку.
1: А вот Люцифер, кстати, предлагает создать канал фан-клуба Ярослава. Поддерживаю. Давайте, Люцифер, создавайте.
2: Есть уже фан-клуб. Они все на Яндекс пишут и... Отзывы о Бимрадио.
1: Серьезно?
2: Да. Там, и в личку мне тоже пишут очень многие. Анонимно почему-то.
1: Стесняются чего-то?
2: Думаешь, стесняются? Слово «бояться» и «стесняться» — это немножко разные глаголы. Да. Ну, в общем, да, как бы вы назвали, чтобы вы туда выкладывали. Вот такая у нас сегодня.
1: От Артема есть сообщение, что в 21 году, когда кое-какая соцсеть была еще официально работала в России, ради интереса выложил пару видео, отрывки из сериалов, которые смотрел тогда. Вдруг, на удивление, подписчики появились. Набежало как-то незаметно 102 тысячи человек.
2: Это, знаете, только начинаешь вести какой-то канал, тут запрет, там запрет, и все по новой на новой площадке начинается.
1: Да-да.
2: А еще главное, туда выложил, сюда выложил, полдня занимаешься тем, что просто выкладываешь.
1: Одно и то же по разным
2: соцсетям. Одно и то же, да. Не очень приятная история, но главное, что мы можем это делать. Вот Адель пишет, привет, Бим, если бы у меня был свой канал, а у нас чешется пятница, я бы назвал его «В гостях у Аделя». Люблю готовить всякие вкусняшки с дочкой, всю эту снеготовку я бы и выкладывал.
1: Да и здорово.
2: А дегустация как же?
1: Здорово.
2: А вот я, например, смотрю, Адель, как вы с дочкой приготовили, и хочу попробовать, прежде чем начать печь. Что тогда? Что тогда? Ну, например, рецепт очень странный. Там что-нибудь, творог, зелень, например, ветчина какая-нибудь. Вкусно же.
1: Это для беременных.
2: Нет, без ананаса. Странные
1: рецепты. Странные рецепты. Немножко мела добавляем со вкусом красного кирпича.
2: Профиль пишет про хобби. У меня учиться готовить и делать все своими руками. Вот железом занимаюсь. Конек для крыши своими руками делаю. А
1: здорово.
2: В ушах вы.
1: Здорово, здорово.
2: Да. В общем, если бы у вас был свой канал, чтобы вы туда выкладывали, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Еще 20 секунд нам надо, Петр. Можете покибать.
1: Тирольское пение.
2: Гвен Стефани еще можно повторить.
1: Гвен Стефани.
4: Вечерний Трубим.
5: Предвыборная агитация на Бим Радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
6: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
7: За Илью Вольфсона. Он с уважением относится к истории Татарстана, нашим традициям и культуре.
6: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
5: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Реклама на Бим-радио.
8: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
9: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
10: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
11: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
13: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
14: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
15: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
16: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
17: 18+.
18: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Итак, уже завтра. Уже завтра. Сейчас это все быстренько сделаю. Все. Любимые слушатели, хочу напомнить о том, что у нас проходит шикарный конкурс от Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Мечтатели», который будет проходить с 10 по 13 сентября на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. Можно будет выиграть бесплатный полет на большом воздушном шаре. Что нужно будет сделать? Позвонить в прямой эфир, собственно, что и сделал наш сегодняшний слушатель, которого зовут Динар. Динар, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Динар.
0: Динар такой сразу позвонил. Я говорю, Динар, здравствуйте, как вас зовут? А он мне сразу кодовое слово. А-а-а. Подождите. Вот вы сегодня дозвонились. Вам нужно назвать кодовое слово. А его можно было посмотреть в группе фестиваля «Мечтатели» во ВКонтакте. И если вы правильно, если вы справляетесь верно с заданием, вы проходите дальше. А завтра уже будет проходить как раз-таки у нас финал.
2: Становитесь претендентом на главный приз, и завтра будет подведение итогов.
0: Да, но за первое место можно получить бесплатный полет на воздушном шаре. Уже 13 числа сентября, конечно. Второе, третье места – специальный приз от организаторов фестиваля. Я вам скажу, у вас все шансы, Динар.
1: Спасибо, очень рад.
0: Но давайте кодовое слово.
1: Мечта сбылась.
0: Ура!
2: Правильно.
0: Мечта сбылась, а у вас сбылась?
2: Пока нет, сказал.
1: Пока нет.
0: Ну, хоть одна в жизни.
2: Уже сбылась.
0: Мы вас поздравляем, вы правильно отвечаете. Кодовое слово верное. Завтра уже, возможно, с вами в прямом эфире снова будем вести беседу. А так, смотрите, трубочку не кладите, но раз уж вы дозвонились, можете приветики передать.
1: Я передам привет маме, которая каждый раз советует мне слушать на радио или на телевизоре. И своей самой любимой девушке.
0: Девушке?
1: Да.
0: Как зовут?
1: Екатерина.
0: Екатерине большой привет. Трубочку не кладите, Динар, за эфиром расскажем, что будет происходить дальше. А вот так вот легко и просто можно было поучаствовать. И уже завтра, напомню, пройдет финал в эфире дневного шоу 12 сентября, примерно в 12:00. Кто участвует, обязательно ждите звонка от нас от Бимрадио.
3: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: В эфире рубрика «Это интересно».
5: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что люди, купившие себе медицинский диплом, обычно попадаются из-за красивого почерка?
6: Так, хорошо. Танцуем, девочки.
7: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
8: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
9: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
8: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
9: А метро далеко?
8: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
10: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
11: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Название вашего канала. Ой, запутался. Да, всем добрый вечер.
1: Бабай что-то охает.
0: Коленка на спину, наверное, стрельнула.
1: Нет, ему что-то понравилось. Там огонечек, ох, и пальчики кверху. Что-то пели, видимо. Валькири, наверное.
0: Нет, это вот на эту песню, наверное. Это под испанским «Небо молись».
1: Да. А вот Светлана нам написала: «Добрый вечер, дорогие. Выкладываю периодически фото, видео с приметой «Наши руки не для скуки». Ну, про рукоделие какое-то, наверное, опять. Просто люблю творить и вытворять. Плету, кашпо, вяжу, шью, рисую».
0: А покажите реснички, Светлана. Насколько я помню, вы тоже в «Мечтателях» участвуете. Быть может быть, уже завтра вы со мной будете вот так вот общаться. Я вас буду с чем-то поздравлять. А пока шлите фотки ваших ресничек. Алга нам написала. Мне кажется, я Алга сегодня встретила все-таки.
1: Кого встретила?
0: Алга. Ну, это ник такой. А вот он пишет, что если бы был свой канал про жизнь такая, какая она есть. Или все во благо.
1: Ну, хорошо. Хорошо. Во благо это хорошо.
0: Надо назвать канал «Ярославушка». А так есть такой канал у меня, он так и называется же. А это просто я за вами повторила, Артем. Мне понравилась ваша идея. Что-то у меня все зависло, висит тут все. У тебя ничего не висит? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Видела, так, то есть все, посмотрела. Да, если бы у вас был канал, как бы он назывался, чтобы вы туда выкладывали. Хотелось бы, чтобы девчонки, конечно, поактивнее нам писали об этом, обо всем.
1: Как классно было бы, вот если Светлана, например, скинул, да, что она творяет, вытворяет, там вот эти кашпо, там мулине, что там еще.
0: Ну, не скажу, что я за болталкой часто слежу, но не видела ни разу, чтобы Светлана что-то в бим-болталку выкладывала. Кстати, у нас есть, да, бим-болталка в Максе. Кто хочет, обязательно напишите, вышлем вам ссылочку. А пока хорошая музыка у нас впереди.
2: Вечерний Трубим.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Точно так же, как многие обычные люди говорят во время сна, спящие глухонемые показывают слова руками на языке жестов. Причем этот феномен относится не только к глухонемым с рождения, но и тем, кто оглох и выучил язык жестов уже в сознательном возрасте.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: попросили у нас Белли. Я поставила, Петр, открывайте текст.
1: Твоя партия по голосу. Один в один.

0: где кто за кем поет-то.
1: Права мужчину превращает красота. И после смерти мне не готовьтесь типа
0: А сейчас кто поет-то?
2: Лазарев. Ярослава.
0: Нет, сейчас партия чья будет?
2: Сейчас твоя.
0: А за кого петь-то?
2: За Квазимоду.
0: Это где это? Свет, сходи за свежим пивом, Свет, вредит вашему здоровью. Это что ли? Да? Нет! Это рай, обещает рай твои объятия. Дай! Вот это твоя партия.

0: Все партии перепутали.
1: Это сейчас монах поет, что ли? Ква-ква.
0: Ты будешь петь, нет?
1: Так я не пойму, чья партия-то.
0: Да сейчас твоя уже все, она просто твоя. Я свой микрофон выключаю.
1: Все раз. Они еще выше подняли тональность? Издеваетесь,
0: что ли? Я свой выключила.

0: расскажи жизни.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» — ООО «Канавто 18».
3: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
4: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
5: И только

0: Рояль.
1: Арт-резиденция созвездия Йолдызлык. 11 сентября 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия. Просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто», «Канавто». Не оферта.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
5: 1, 2, 3, 4, Яротель, супергуд, в Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
6: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.
8: Давай, набирай.
9: Поговорим.
8: 292-102-8. Звоните. Звоните. Мальчик и девочка. 100 балерин тоже звоните.

0: Давайте посмотрим, что у нас на сутки по Республике Татарстан в плане погоды. Будет облачно с прояснениями. Небольшой умеренный дождь обещают. Ночью местами сильный, кстати. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 7, плюс 12. Максимальная температура воздуха днем плюс 13, плюс 18 градусов. Ну, в целом, это вообще по Республике вот основная такая везде погода. Плюс 18 будет завтра Менделеевский, Елабуге, Мензелинске, плюс 18 Азнакаево, Альметьевск, Заинск, плюс 17 Чистополь, Болгар, Аксубаева, Арск, Мамадыш тоже до плюс 17, Апастово плюс 16 вместе с тетюшами. Что касается погоды в Казани, то на данный момент у нас облачно, возможны осадки до плюс 15 градусов. Ночером, кстати, действительно аж 3 капли, плюс 13, будет, видимо, лить дождь. Что касается погоды на завтрашний день, 12 сентября, то будет облачно, небольшие осадки и до плюс 16 градусов в Казани. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» у Канавто 18, Джак Канавто. Джак Канавто – новый официальный дилерский центр Джак в Казани по адресу улица Восстания, 131. В продаже Джак РФ8 и Джак Т9. В честь открытия действует специальное предложение на Джак РФ8. Выгода до 300 тысяч. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 843-230-30-30 и приезжайте познакомиться с автомобилями Джак. Оценивайте свои финансовые возможности
2: и риски.
3: На кону у нас подарочный сертификат в парк семейного
0: отдыха.
3: Активного.
0: Активного семейного отдыха, да, все
3: а
0: верно.
3: По-другому быть не может. И до нас первый, вообще Назир дозвонился. Назир, ну вам звонишь, какой-то мужик, потом женщина на автоответчике говорят, я вас не узнала. В общем, я с ними там переругалась со всеми, так мы передайте. Поэтому до нас первый дозвонилась Светлана. Светлана, здравствуйте. Светлана.
4: Да.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Светлана, это которая с ресничками, Светлана?
4: Нет.
3: А у вас, ну, тоже, наверное, есть реснички-то все равно же?
4: Есть.
3: Вот, видите, значит, все-таки Светлана с ресничками. Светлана, расскажите, пожалуйста, если бы вы назвали свой канал, как бы он назывался, чтобы вы туда выкладывали?
4: Ой, не знаю, есть только с подругами канал. Создать.
3: О, я бы вступила, идеи бы у вас черпала всякие разные. И черпала тоже. В общем, все понятно, с подругами, отлично. А как бы назвали-то вы его? Бы?
4: Крысиный клуб.
3: Крысиный клуб.
0: Крысиный?
3: Крысиный.
0: Ну, я думал, крестинный, а потом думаю, блин, послышалось, что ли?
3: Нет, там была бы крыса-вожак.
0: Ага.
3: И она всегда бы менялась. Интересно, кстати, я бы хотела с вами дружить, я была бы одной из крыс. Так, с вами, против вас, точнее, сегодня будет играть Алексей Стенкин, паперы-доксеры.
0: Папины. О, давно не слышались, Алексей.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Как дела у вас там? Что там? У тебя как рейля у вас?
5: Я тоже рад вас слышать.
3: Алексей, как бы вы назвали свой канал?
5: Ну как, Стенкин компания?
0: Неплохо.
3: А какая компания там была бы?
5: Ну как, Стенкин Серега?
0: Стенкин Серега. Нормально. Вас двое было бы, да?
3: Его выкладывали
5: ну,
3: бы
5: конечно.
3: Туда папины доксеры. Все
0: хороший
3: понятно,
0: канал.
3: Да, неплохо. Неплохо. Смотрите, игра «Ты мне зубы не заговаривай», что нужно сделать. 10 слов у меня, 10 слов у Петра. Мы вам их за одну минуту должны объяснить, не называя однокоренных слов, не зевая.
0: Слова непростые,
3: коллега...
0: кстати говоря. Действительно непростые. Ты понимаешь, что там написано?
3: О! Здесь то, что я люблю есть. Вот это слово я поняла, да. Ну, в целом, как будто бы нормально.
0: Ну, все, в общем, будет связано с, так или иначе с увлечениями и с хобби.
3: Светлана, вы дозвонились первая. С кем будете играть, с Петром или с Ярославой?
4: Давайте с вами.
3: Отлично, тогда давайте, наша минута будет начинаться. Вы готовы?
4: Готова.
3: Отлично.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Фитнес, как по-другому говорят? Занятие?
4: Спорт?
3: Да, молодец. А, едет она по дороге.
4: Машина?
3: Да, машина. А, на конверт ее клеим.
4: Марка?
3: Да, молодец. А, когда в перчатках друг другу морду бьют.
4: Бокс.
3: Да, а когда кисточки, все вот это вот, акварель.
4: Что?
3: Кисточки, акварель.
4: А, рисование.
3: Да, молодец. А когда вот на удочку? Ну, на удочку, как это называется?
4: Рыбка?
3: Нет, ну,
4: рыбалка.
3: В целом, молодец, да. А мы ее читаем.
4: Книга.
3: Да, а он по горам лазит.
4: Скалолаз.
3: По-другому он называется еще.
4: Альпинист.
3: Да, молодец. А он кошки любит играть в шерсть. Вот он один такой вот.
4: Клубок.
3: Молодец. Умная какая попалась. А еще он снимает, делает снимки.
4: Этот.
3: Да. Ну, да, правильно.
4: Фотограф.
3: Да, молодец. Ну что, как за это меня замешкало.
2: Ты мне зубы не заговаривай.
3: Светлана, я вас хвалю, я вами восхищаюсь. Я не знаю, как вы по слову удочка, там вот это рыбалка, спорт. Вы большая молодец, у вас не только реснички, у вас еще вообще там все работает на самом-то деле. Вы умничка, я вас хвалю. Давайте посмотрим, как у нас мальчишки сыграют. Мальчишки, вы готовы?
0: Готовы, Алексей.
5: Я готов.
0: Поехали.
3: Целовать песок.
2: Ты мне зубы не заговаривай.
0: А в эфире она у нас играет.
5: Музыка.
0: Правильно. Это я почему раньше такой злой был? У меня потому что вот его не было.
5: Велосипеда.
0: Правильно. Е2, Е4. Что за игра?
5: Шахматы.
0: Молодец. Раньше вот пионер его носили, октябрята носили на грудь.
5: Галстук.
0: Нет. Прикрепляли.
5: Значок.
0: Молодец. Когда конфетку съедаешь, обертка остается. Она как называется по-другому?
5: Фантик.
0: Верно. Виктор Цой в этой группе пел.
5: Кино.
0: Верно. Ярослава это очень любит делать в эфире.
5: Кричать.
0: Еще, она в ноты попадает, когда это делает. Это называется...
5: Поет.
0: Да, называется это все как?
5: Музыка.
0: Да ешибки, правильно сказал ведь,
5: песня.
0: Алексей. И Е надо добавить просто.
5: Пение.
0: Пение, молодец. А когда носки спицами чик-чик-чик, это что у нас?
5: Вязание.
0: Правильно, в нем плавают брасом, кролем.
5: Бассейн.
0: Да, и рубль-два это, по сути, не купюра, а...
5: Монета.
0: Молодец.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Ну что, вы, конечно, вяленько, там, что Ярослава любит делать? Кричать! Вообще-то я много чего люблю делать. Что сразу кричать?
0: Ну, я имел в виду, что петь любишь.
3: Так я не к тебе, я к Алексею.
0: Это слово было пение, все правильно. Мы до него допетрили.
3: Молодцы. Ну что, у нас получается 10-10.
0: Да.
3: Значит, получается, что у нас будет супер игра.
0: Да.
3: Так, Светлана.
4: Да-да.
3: Вы здесь. Алексей, вы здесь?
5: Я здесь.
3: Чувствую
0: все
3: я
0: здесь.
3: Тебя.
0: Отлично. В одно единственное словечко, тоже связанное с хобби. Кто первый догадается, о чем идет речь, выкрикнет это слово, оно окажется верным. Тот и победил, тот отправится у нас в парк семейного активного отдыха. Готовы?
5: Готов.
4: Да.
0: Итак, по сути, по большому счету, проще говоря, это, ну, на самом деле, просто коллекционер или коллекция засушенных растений.
5: Гербарий.
0: Правильно. Гербарий.
3: Ты знаешь, даже я на мгновение подумал, что?
0: А Алексей сказал, гербарий.
3: Молодец, молодец. Сначала доксеры сушим, потом гербарий, да, Алексей?
5: Ну да.
3: Молодец. Светлана.
5: Я просто соскучился по игре.
0: Тренировался.
3: Да, мы тоже соскучились по вам. А, Светлана, ну что, у нас Алексей сегодня побеждает в игре. Зато есть хорошие новости. Вы можете звонить хоть каждый день теперь, пока тоже не выиграете. На самом деле, очень классно сыграли. Спасибо. Вы молодец. Было очень приятно с вами сегодня поиграть.
0: Присоединяюсь.
3: Да, кому приветы будете передавать, Светлана?
4: Привет всей Казани. С пятницей.
3: Спасибо. Все?
4: Вам, ведущим.
3: Светлана,
4: хорошего вечера.
3: Спасибо. Я очень хочу вас порадовать. Быть может, какую-то песенку хотите сегодня в эфире услышать?
4: А вот есть ли песня какая-то там с пятницей, там что-то там...
3: И так там, каждую пятницу...
0: Пицца, по-моему, кстати, есть песня «Пятница».
3: Ну, пятница, вечер. Нет, не она?
4: Что-то какая-то песня про пятницу. Вот ее.
0: Робинзон.
3: Ла-ла-ла-ла-ла, сегодня пятница, не она?
4: Вот она.
3: Че, реально? Это Клава Кока? А, в общем,
4: наверное.
3: Хорошо, спасибо вам огромное. Звоните еще обязательно.
4: Вам спасибо.
3: Хорошего вечера в компании Сбимрадио. Алексей.
5: Да.
3: Ну, мы вас поздравляем.
5: Спасибо.
3: Ну, вы молодец.
0: Собирали гербарий, Алексей, признайтесь?
5: Ну, нет, конечно. Я монет собирал.
0: А, вы нумизмат?
5: Ну да.
0: О, все понятно теперь, хорошо, здорово. А, Алексей, привет ваши, кому будут направлены?
5: Ну, кому? Жене своей любимой, в первую очередь.
3: Угу. Раиля,
5: и зовут... моему другу, да, ему другу Сергею.
0: Молодец какой.
5: Который в Казань переехал жить.
0: Ну, будет навещать, наверное,
3: ну,
0: приезжать.
3: Ну, вы не завидуете,
0: а вы
3: тоже переезжаете, да.
0: Вот.
5: Я в гости к ним езжу.
0: Ну и все правильно, все правильно.
3: Спасибо огромное, трубочку не кладите, Алексей. За эфиром расскажем, как забрать подарок. А игра «Ты мне зубы не заговаривай» вернется на следующей неделе.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Реклама на Бим-радио.

0: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная».
2: Выбирайте. Алексей, за эфиром расскажем, как забрать подарок. А игра «Ты мне зубы не заговаривай» вернется на следующей неделе.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
4: Реклама на БИМ-радио.

0: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на

0: Квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Домленда.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на nashpitskadom.rf. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-244-741, 16+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Вечерний Трубин. Путевые заявки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Итак, по данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 4 балла. Местами затруднения, крупнейшие пробки. Рассмотрим. Улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до улицы Кулгали. Время проезда 18 минут. Улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Глушко. Время проезда 14 минут. Улица Кулгали от улицы Юлиса Фучика до улицы Комиссара Габишева. Время проезда 13 минут. Проспект Победы от улицы Хусаина Мавлютова до Оренбургского проезда. Время проезда 9 минут. Улица Большая Крыловка от улицы Серова до улицы Вахитова. Время проезда 7 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Так, здесь есть некоторые сложности. Внимание. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в центр 0 баллов. Из центра 4 балла. Кировская дамба в центр 0 баллов. Из центра 4 балла. Третья транспортная дамба в центр 4 балла. Из центра 0. В общем, куда бы вы ни спешили, помните, что нужно соблюдать правила дорожного движения и делать музыку погромче. Далее у нас будет... Хорошая музыка, да-да.
0: Путевые заявки на БИМ-радио. Вечерний Трубин.
3: Тема эфира у нас, конечно же, тоже есть. Предлагаем в этом часе ее все-таки подзакрыть. И будем двигаться в час следующий. Сегодня, напомним, пятница. А значит, развлечения никто не отменял. Кто собирается на вечеринку, скидывайте ваши образы, в которых вы пойдете в Максимилианс. Уже через час там будет вечеринка 18+. Так, Ярославушка и Петр, огонечек нам поставили. Спасибо. За рулем не очень удобно. Светлана тут скидывает. Да, тема-то у нас какая? Если бы у вас был свой канал, как бы вы его назвали и что бы вы туда выкладывали? Партия Петра вместе поет, да-да-да. Канал назвал бы «Рука». Оп! Там еще буква «Ж-ж-ж-ж» пропущена у Булата. Выложить контент. Если бы у меня был свой канал, он был бы про стройку, баню, забор, козырек, террасу. Сначала прочитал тирамису, ну ладно. Качели, фундамент, что ток не строил. Помните телеканал этот? 15 клевых людей на прай. Они тоже что только не строили там, да?
4: Ничего не построили.
3: Сколько можно было? Зато Бузова теперь популярная.
4: А, это да. Вот только, может быть, ради этого затевалось шоу-то.
3: Да.
4: Все же возможно.
3: Сейчас, подожди, я ищу. Ты не теряйся, ты там тоже.
4: Нам можешь. Большой привет передает Ильдар. Вы лучшие, пишет. Угу. Спасибо большое, Ильдар. Как приятно. Угу. Как приятно. Так, вообще, альпинист — это поднимающийся человек в Альпы, поправил всех бабай. Хорошо, по горам ходит альпинист. Нормально. Так, мир зоорелакса. Вот такой бы канал открыла Иришка. Угу. Если бы был канал, я бы рассказывал и показывал жизнь мелких животных. У меня кролики. Нормально. Как разводить кроликов, да, например, вот. В природе или не в природе.
3: Адель пишет, что у него день прошел на ура, ребенка оставил на передержке. Сейчас поедем, поедим, написано.
4: Класс.
3: На бильярд поиграть, настроение супер, а вы какие-то скучные. Кто вас обидел? Адель нас обидел.
4: Добрый вечер, любимки, как я рад присоединиться к нашему пространству на любимом радио. Добро пожаловать.

0: Это читали мы?
1: Нет.
0: А, давайте.
1: Есть, пожалуйста, канал, называется «Мир дохода в крипте». Вот так вот. Решила рекламу тут немножко Ирины у нас протолкнуть. Да не тут-то было, мы ее не пропустили. У меня есть свой канал, выкладываю стихи туда, собой написанные. Вау, вот это прям достойно уважения. Ярослава, вы клевая. Аймак написал нам.
0: Никита пишет: Ярославушка, ты лучшая.
1: Ну, кто ж спорит-то?
0: Видишь, я нормальная. Кто улыбнись. Спорит? А я грустная, вот Адель сказал. В общем, вы много чего говорите, на самом деле, как бы вы... Давайте еще ретро. Что?
1: Здравствуйте, у меня живет маленький скибидулик. Кто это?
0: Скуби-ду-би-ду.
1: Скибидулик. Есть про него канал. Скибиди-кукаль. Что-то на ацтекском. Видимо. Теочтитлан, вот это все. Илья Куколь. А, слушаю в машине БИМ. Я сижу, жду змею. Так как в школе выборы. Бабай, как всегда, в своем репертуаре. Красавчик. Молодец какой.
0: А где оно? Я вот еще песенку. Короче говоря, тут еще открыл бы канал «Твори добро, оно тебе вернется». Она вернется. Мы тоже к вам вернемся. Буквально одна песенка, и мы к вам вернемся. И будем творить добро вместе с вами. Не всегда приличное, но оно ведь добро. Оно на то и добро, да?
2: Вечерний трубин.

0: Неделя была сложная, но мы смогли.
1: Это да.
0: Мы справились.
1: Мы да не, мы умеем.
0: Всем здравствуйте. Вечернее шоу «Трубим». Петр Нежинский, Руслава по-прежнему здесь.
1: Hello.
0: Мы видим ваши руки олимпийские. В этом часе будем играть в игру «За бабушка». Совершенно в этом часе
1: верно.
0: Будем танцевать.
1: Будем поздравлять.
0: Как бабушки. А в этом часе будем, да, поздравлять. Ой, аж башка заболела. Все. Все. В этом часе будем поздравлять именинников. Все правильно, коллега. Спасибо. И еще что-нибудь будем делать.
1: Отличную музыку будем слушать. Иногда, может быть, даже подпевать. И подтанцовывать.
0: Жаль, что вкусы не совпадают музыкальные.
1: Ну, это...
0: Но хорошо, не жаль, что я за пультом сегодня. Вот.
1: Пропасть.
2: Будь смелее, не стесняйся. Юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай. Подарок классный получай. Игра «За бабушка» на Бим-радио.
0: Здесь на Бим-радио плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, куда вы можете присылать ваши окончания фразы. Фразу сдаем мы до 19.40. На кону у нас билеты в кино. Есть за что побороться. Напомню еще раз, до 19.40. То вчера многие не успели, потом
1: да,
0: расстраивались.
1: Да, там, кстати, хорошие варианты уже пошли, но мы уже даже прочитать их просто не успели. Поэтому, ребят, действуйте сразу.
0: Итак, фраза на «За бабушку» звучит так. В этом мире вера осталась только у Алоэ. Но зато...
1: Интересно.
0: А
1: интересно.
0: То. А то.
1: Интересно.
0: В этом мире вера осталась только у Алоэ. Но зато... Ну, кстати, вместо «но зато» можно «поэтому», «потому что». В общем, что вам нравится, так и продолжайте.
1: Наверное, «потому что».
0: Нельзя.
1: Да?
0: Да.
1: Думаете? Ладно.
0: Я уверена. В этом мире вера осталась только у Алоэ, запятая, и любое продолжение, которое вы хотите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Коллега, вам что-то хочется добавить?
1: Я за эфиром добавлю.
0: Короче говоря, действуйте, участвуйте. На кону у нас билеты в кино.
2: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «За бабушка» на Бим-радио.

0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
1: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
2: Да, за Илью Вольфсона. Он решает реальные проблемы семей, садиками, решением жилищных вопросов и больницами рядом с домом.
1: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата. Илья Вольфсон. Создавать, развивать, беречь.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
8: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
9: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
10: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18».
12: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 719 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230 30 30.
13: Победитель премии «Золотой платон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
14: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
15: Родители, начинаем новый сезон. БИМ-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru.
16: 18+.
15: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Благодаря своей девушке я забыл, что такое готовка. Она лучше всех заказывает еду.
2: Алло, две пиццы, два гамбургера, пожалуйста.
3: О, божественно.
4: Соус Шепелявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
11: Плюс 7-9-8-2-42-102-8 до 19.40. Давайте поиграем в игру «Забавушка». Мы вам фразу, вы нам окончание фразы в наши мессенджеры. На кону у нас билеты в кино. Фраза звучит так. В этом мире вера осталась только у алоэ, но зато... И давайте почитаем, что вы успели прислать к этой минуте. Но зато оно теперь главный наставник всех кактусов вселенной.
12: Вот, кстати, про кактусы, видимо, часто будет история повторяться, потому что есть такой вариант. Но зато ёж получил надежду с кактусом.
11: В этом мире вера осталась только у алоэ, а надежда у любви.
13: Надежда, мой компас земной, а удача...
11: В этом мире осталась вера только у алоэ, но зато и любовь осталась для всех.
12: В этом мире вера осталась только у алоэ, зато фамилия у них была Листерман.
11: Что-то на супертонком, да?
12: Неплохо, неплохо. Это вы можете догадаться, за что это пишет.
11: В этом мире, я предполагаю, конечно, сиником.
12: На «Д» фамилия.
11: В этом мире вера осталась только у алоэ. Ну а вера...
12: Чего?
11: Ничего.
12: В этом мире вера осталась только у алоэ, потому что любви и надежды у них не было.
11: В этом мире вера осталась только у алоэ и у подорожника.
12: А, зато в интернете завались любви.
11: В этом мире вера осталась только у алоэ, а любовь у ромашки.
12: А про надежду?
11: Ага.
12: Нет? А надежда там? Нет?
11: Читай сам.
12: А надежда? Кирдык? Все?
11: Сегодня не смешно.
14: Мы прощаемся
11: с Верой Алоэ.
14: Надежда, вот твой компас земной. Земной, кстати.
11: Положим.
14: Может
11: тебе
14: пригодится там. Вдруг копать придется. Как знаешь, это Kill Bill 18+.
11: Надежда, да. Прекрасное имя. Если что, мы ничего против вообще не имеем. Это все юмор. Злой, нехороший.
12: Черный.
11: Так, в этом мире вера осталась только у алоэ, и у слов собачки боли, у котика боли, а Ярославы с Петром пройди. У тебя что-то болит? Ну, кроме души.
12: Нет.
11: Пройди.
14: Помогло.
11: Правда?
14: Опа. It's a magic, it's a miracle.
11: А потому что Надежда тебе завещала свой компас, и ты по нему пошел, и там все нормально.
12: Чудо, чудное, диво, дивное.
11: Да, в этом мире вера осталась только у алоэ.
12: Влад, мы это читать не будем.
11: Я тоже не стала.
12: Не совсем не в своем уме, чтобы совсем куку-то и поехали сразу. Не надо, нам воронок не нужен.
11: Я тоже не стала, да. Там еще есть как будто...
12: А у него есть, ну что-то не прокатило. Вот такая давай фраза будет.
11: Ну, пусть, да.
12: Да?
11: Да.
14: Вот и Мария тоже. Все туда же, смотри, что начинает. Это прям батюшки. Ну, это да, это базаров ноль, как говорится.
11: В этом мире Вера осталась такой алоэ, но зато она железобетонная. Попробуй-ка проживи 200 лет на подоконнике между шторой и пыльным стеклом, не имея ни единого повода для сомнения. +7 9272
14: Нормально вас, ребят, штормит.
11: 42-102-8. Игра за бабушка. Давайте как-то политику не будем приплетать. Юмор. Чисто юмор. Чисто черный юмор.
10: Будь смелее, не стесняйся. Юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай. Подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Американец Мэтт Штуцман завоевал серебряную медаль в стрельбе из лука на Паралимпийских играх в 2012 году в Лондоне. Он также является действующим обладателем рекорда Гиннесса по наиболее дальнему и меткому выстрелу. При этом Штуцман стреляет исключительно с помощью ног, так как не имеет рук.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр

трендам и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Автоканавто. Не оферта.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
5: Рестораны вкусом порадуют вас.
6: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
4: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
5: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
7: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
9: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.
10: Для всех, кто едет на вечеринку от BIM Radio и просто кто едет сейчас в автомобилях,

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: В этом мире Вера осталась только у Алоэ, но зато... Ты что, ударился?
2: В этом мире только мы одни. Вспомнилось мне. Но зато. Сейчас почитаем и за то, и за это.
1: Но зато надежда, что здоровье на любовь осталось.
2: Это хорошо.
1: Останусь пеплом на губах. Вера осталась только у Алоэ. Потому что Вера Николаевна была приличной женщиной, чтобы оставаться у всех подряд. Осуждаю.
2: В этом мире Вера осталась только у Алоэ. А что ему делать? Остается из горшка ведь не убежать. В этом мире Вера осталась только у Алоэ, зато не болеет никогда. Вот так.
1: В этом мире Вера осталась только у Алоэ. Ни в книгах, ни в словах, ни в том, что можно отломить росток и посадить, и снова ждать цветок.
2: Я прочитал, что написал Бабаевич, смешно. Он не по Забавушке, конечно, но в целом... Особенно последний пункт очень позабавил. От и... А в этом мире Вера осталась только у Алоэ, но зато оно единственное в городе сегодня не пошло на дискотеку от Бим-радио. А почему? Могло бы и пойти. Оно свято верит, что его иголки — это и есть идеальный... Глиттер — это что такое? Что-то из косметологии же.
1: Наверное, что-то блестящее. Ну, такая смазка блестящая на лицо. Ну... Для красоты.
2: А, эффект такой создает, да?
1: Да.
2: Ага. А стоять неподвижно в углу с сухим стаканом земли — самый модный тверк этого сезона.
1: Это тверк-тверк.
2: Нет,
1: это
2: я тверк знаю, что это такое, тверк-тверк. Но как,
1: а
2: это все, как это все, я не могу такое показать. У меня нет таких физических способностей.
1: В этом мире Вера осталась только у Алоэ, потому что Алоэ верит, что его польют.
2: Да.
1: Это блестки, да, глиттер?
2: Бабай. Шутник какой.
1: Тебе тоже хочется? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
2: Ничего не хочется. Я преисполнился.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Игра за бабушку. До 19.40 нужно продолжить фразу в нашем мессенджере. Хватит вздыхать. Ну, кону у нас билеты в кино.
2: Ну, так помять можно было бы, конечно. Я про пюре картофельное.
1: А когда нет картошек?
2: Тогда ложиться спать надо, ноги мыть и спать.
1: Живым?
2: Живым.
1: Руки, ложиться живым? Спать живым?
2: Да.
1: Ну, значит, не все так плохо.
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
3: Спонсор рубрики ООО «Акбарсдом».

0: Итак, прогноз по Республике Татарстан на следующие сутки, 12 сентября. Будет облачно с прояснениями, небольшой умеренный дождь, с ночью местами сильный. В отдельных районах, кстати говоря, даже туман возможен. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду. Вот такие вот порывы обещают. Минимальная температура воздуха ночью плюс 7-12, максимальная температура воздуха днем плюс 13, плюс 18. А так вот, например, у нас облачно с прояснениями будет в Елабуге, Менделеевске, Мензелинске, Набережных Челнах, Нижнекамске до плюс 18. Такая же история даже с дождем. Это Заинск, Джалиль, Альметьевск плюс 18. Уже плюс 17 будет в Чистополе, Болгарах, Субаево, Нурлат. Арск, Богатый, Сабы, Мамадыш до плюс 17. Тоже облачно и прям дождь, прям конкретно обещают. Опастово, Тетюши, Буинск тоже облачно и конкретный
1: дождь. Тетюши, Бабаю, привет!
0: Обязательно. А в Казани завтра тоже будет дождь, конкретно обещают нам синоптики. И до плюс 16 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Программа для именинников. Вечерний тост.
1: Классно, в пятницу вечерний тост вообще. И в Максимилианс можно пойти на перезагрузку по-взрослому, там отметить с друзьями. И дома можно, и на природе можно, и на скамейке можно. Вообще все можно.
0: Но зонтик тогда только возьмите, если на природе, на скамейке, потому что, видите, как-то вот погода обещает нам дождливый вечерок.
1: Итак, я напомню, что у нас есть сообщество «Бим-болталка» в Максе. Обязательно вступайте, там всегда весело, там чисто сердечные сегодня вон пошли. Когда на работе сижу, всегда листаю. Очень интересная жизнь у наших слушателей, конечно, вообще. В общем, открывай также нашу группу ВКонтакте «Бим-радио Казань». Также у нас есть сообщество. Ты тоже скучно живешь, если что, Петр. Ага, да-да, говорю. Не надо, говорю, не буду я чай, не буду. В общем, значит, у нас есть в телеге наш канал, также у нас в Максе есть канал, везде, где только можно, есть наш канал. Бим-радио Казань ВКонтакте, открывай наши именинники, поздравляем вас всех и каждого, у вас сегодня очень много, будьте счастливы, будьте здоровы, самое главное, путешествуйте, пусть у вас всегда на это будет сил, энергии и, конечно, много денежков. С днем рождения, ура! Ты вот зевнул, а мог бы тоже ура крикнуть.
0: Я кричал.
1: Давай. Давай, что там у тебя дальше?
0: 2-930-800, номер телефона, по которому вы можете в будни позвонить и заказать поздравление индивидуально для вашего дорогого, ненаглядного, родимого человечка. Либо заходите на сайт bimradio.ru, там есть раздел «Услуги», можно все тоже достаточно внимательно почитать. По традиции рассказываю, с кем из знаменитостей вы родились в один день. Вот смотрите-ка, тут и Железный Феликс, кстати говоря, 11 сентября появился на свет. Это Феликс Эдмундович Дзержинский. Кинорежиссер Брайан де Пальма, актер Всеволод Ларионов, Иосиф Кобзон, кстати говоря, 11 сентября появился на свет. Певица Инга Рид. Помните такую Ингрид?
1: Конечно.
0: Да-да-да, что-то такое. Куплетист Николай Бандурин, это вот там вот где вот они с гармошечками, два товарища. Актер Федор Добронравов. Певица Лада Дэнс сегодня отмечает свой день рождения. Я смотрю еще один из резидентов камеди, Андрей Бибуришвили, сегодня отмечает свой день рождения.
1: Не знаю такого, мы смешные шутим.
0: Прикольный чувачок, кстати говоря. А из музыкантов тоже есть очень интересные персонажи. Ну вот, во-первых, я хочу отметить Ричарда Эшкрофта, бывший фронтмен, вокалист и гитарист группы The Verve.
1: Хэштег поставь.
0: Какой?
1: Ты сказал, хочу отметить.
0: Хорошо.
1: С днем рождения, ура.
0: Отлично. Сергей Демченко, барабанщик группы «Конец фильма». Бас-гитарист группы «Чичерина» Александр Бурый тоже сегодня отмечает день рождения. А также мы нашли вот сеньор Моби сегодня отмечает свой день рождения. Вот тот самый дяденька лысенький в очках, потрясающий музыкант.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: Sometimes, стоп, все остальное. Стоп, игра за бабушка. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Сюда вы присылали ваше продолжение на нашу сегодняшнюю фразу, которая звучит так. В этом мире вера осталась только у алоэ. Но зато... спасибо огромное за теплые слова по сегодняшнему эфиру. Очень, очень мощная обратная связь, Петр. Чего ржешь? Рассказывай.
2: Ну, ржут кони, а... Ну, тогда... Я прочитаю. В этом мире вера осталась только у алоэ, поэтому голосовать будем за Кланхоэ. Что это Кланхоэ? Я не знаю. Ну, была то и виннее, видимо.
1: В этом мире вера осталась только у алоэ, что все будет хорошо.
2: А в этом мире вера осталась только на алоэ, сказал хирург и приложил его к утерянному пальцу пациента.
1: Продолжайте.
2: А в этом мире вера осталась только у алоэ. Надежда на погоду и любовь к пельменям.
1: Продолжайте.
2: В этом мире вера осталась...
1: Продолжайте.
2: Только у алоэ и у фейри.
1: Фейри.
2: Фейри?
1: Угу.
2: Это моющее средство, которое?
1: Да. Угу. Еще?
2: А все, по-моему.
1: Или все?
2: У вас что-то есть?
1: Ярослава, ты супер, ты не прочитал.
2: Так это тебе написали, вот ты и прочитала.
1: Да, подожди секунду. В этом мире... Вера осталась только у ару.
2: У алоэ.
1: У алоэ, да.
2: Потому что надеется, что из него не сделают коктейль.
1: А все, скоро вернемся к вам с именем победителя.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по

Классы для всей семьи, уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежка Зани», «Фирдус Тимаев», «Гузель Уразова», «Салават Фатхетдинов», «Отпетые мошенники», «Мия Бойко», «Кармен», «Татьяна Куртукова» и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.

0: Папа, еще круг!
1: А я на боулинг.
2: Мам, я в игровые автоматы.
3: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
5: И только сердце.

0: даль.
1: Арт-резиденция созвездия Йолдызлык. 11 сентября, 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Свет мой зеркальце. Скажи, обстановку доложи.
4: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

большим обещанием. Раки, вы собираетесь нарушить многие запреты. Произойдет это совершенно естественно и без лишней скромности. Львы, внутри вас скопилось много энергии, и она будет искать выход. Девы, у вас впереди новые планы. Все это не даст спокойно лежать на диване. Весы, сейчас у вас можно просить все, что угодно. Вы будете сама доброта. Скорпионы, любое творчество поможет вам выделиться, удивить окружающих. Стрельцы, вам следует опасаться животных, они будут к вам неадекватно настроены. Козероги, попробуйте добиться чего-то важного. Этот день точно не должен быть пассивным. Водолеи, берегите ценные вещи, нервы, время и много чего еще. Рыбы, ваша справедливая и честная натура спасет от разочарований. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Приветствую всех, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, постарайтесь забыть про внутренние ограничения, которые мешают вам жить. Пора повзрослеть. Тельцы, этот день предоставит вам возможность вспомнить прошлое и оценить пережитые уроки. Близнецы, относитесь критичнее к перспективам и не верьте,

0: закончились, но вы еще нет! Ну, мы сейчас с вами тоже закончим, да.
1: Молодец, какая взбивка прям попала.
0: Я всегда попадаю. Это не то, что мужчина, у меня вот трое детей, просто, ну... Ладно, будем двигаться к финалу нашего вечернего шоу.
1: Давайте сначала... подведем итог. Да, что мы сначала? Давай
0: фразу закончим.
1: Давай. Она... Ну, есть значит, у нас победитель, определился.
0: В этом мире вера осталась только алоэ, но зато...
1: Там немножко по-другому переформулировано, потому что Вера Николаевна была женщиной приличной, чтобы там оставаться у всех подряд. Вот. Ирик, очень интересный был комментарий, очень интересный.
0: Глеб! Жиглов. Да, у меня сейчас просто подложечка начнется. В общем, Глеб уже Низовский пришел, чтобы провести программу «Привет-привет», в которой состоит через час. Можете уже накидывать, конечно же. Я с вами прощаюсь ненадолго, завтра вернусь. Здравствуйте, Глеб.
2: Да, добрый день. Алло, меня слышно, да? Или нет?
1: Точно день?
2: Алло. А я что сказал, день?
0: Алло.
2: А, так, алло. Накидывать мне ничего не надо. Алло. Заранее, за час, а то я потом не успеваю все это разбирать. Но алло. Пишите все равно, в любом случае.
0: Алло.
2: Ой, я еще даже настроился я. Глеб Жиглов и Володя Шарапов за столом засиделись не зря. Глеб Жиглов и Володя Шарапов ловят банду и главаря. Расцвела буйным цветом малина, разухабилась разная тварь. Хлеба нет, а полно гуталина. Да глумится горбатый главарь. И весели рабочий квас. Танцуйте, мальчики, любите девочек. Пускай запомнят нынче нас. Малина, ягода.
0: Спасибо огромное за то, что вы участвовали сегодня в рамках вечернего шоу «Трубим». Петр, вам спасибо за эфир.
1: И вам огромное спасибо, коллега. Не хворайте.
0: Завтра в субботу появлюсь здесь с 8 утра, поэтому будьте с нами, не пропустите этот эфир. Розыгрыш там будет мечтательский. Глеб, вам хорошего эфира.
2: Благодарю.
0: И мудрость, конечно, сегодняшняя у нас. Жизнь не должна заключаться в том, чтобы только заносить в квартиру пакеты с продуктами, а выносить с мусором. Действуйте. Все, всем хороший вечер. Берегите себя, если вам сегодня никто не говорил, что они вас любят. Знайте, что мы вас любим.
1: Хороших выходных.

0: в Казани.
1: Добрый вечер, мои солнышки, как ваши дела? Глеб Низовский в студии Бимрадио. 8.01 на моих часах. С вами я буду ближайшие 2 часа. Весело проведем время, много интересного обсудим. Много интересного, конечно же, послушаем тоже. Для вас я подготовил замечательную песню-открывашку в рамках моей мини-рубрики, которую я придумал неделю назад. Это «Поющие актеры». Поэтому, пока мы до этой песни будем доходить, вы можете представить себе, кто это такой у меня будет, хотя это будет крайне трудно. Но ладно, увидимся, я здесь, не теряйте и будем на связи. 792-72-42-8, пишите, чем занимаетесь в Телеграме, в Максе. Со всеми буду рад поболтать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сериалы!
2: А почем вот эти ромашки?
3: 20.
2: А вот эти?
3: Эти 300.
2: 300?
3: 300.
2: А почему такая разница?
3: А вот эти любит.
1: Шуры-муры, это тебе!
4: Что, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим-радио. Я со своей песней-открывашкой приготовился сегодня, как и неделю назад. Напомню, неделю назад я придумал замечательную такую мини-рубрику «Поющие актеры». На прошлой неделе у нас это был Эдди Мёрфи. Кстати, один слушатель реально догадался, что это Эдди Мёрфи. Сегодня будет немного другой персонаж. Давайте скажу так. Он герой боевиков голливудских. Начинал свою карьеру еще с 90-х в качестве танцора. У него была еще своя подтанцовка. И вообще начинал он с рэпа. Но это песня вышла, если мне не изменяет память, в 92-м году. И, соответственно, где он еще играл? Он играл в «Трансформерах», ну, в последних частях уже, соответственно. Он играл «Кровью и потом анаболики», это боевик Майкла Б. Да вообще много-много-много где он играл, поэтому давайте, пока он будет петь. Но песню вы эту, думаю, знаете. Мне еще, кстати, Жанна написала: «Глеб, здравствуйте, мы с мужем развозим людей с работы домой на «Газели». Я рядом, он за рулем». Наиля, Жанна, всем привет. Вам тоже привет, Жанна, и хорошего вечера тоже желаю, особенно под песню, которая сейчас будет звучать в эфире. Кстати, Рамиль, слушатель, уже догадался, кто это такой, но я в эфире называть не буду. Итак, поехали, друзья, зажигаем.

0: мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Так, ну что, друзья, давайте теперь будем сидеть гадать, кто это такой у нас пел до Юлии Савичевой. Это был Марк Уолберг. Вот Рамиль догадался еще до того, как началась песня. Конечно, он начинал с рэпа и с танцев. Это было начало 90-х. Marky Mark and the Funky Bunch называлась его группа. Вот, кстати, Бабай появился у нас тут. Давненько я тебя не слышал. Бабай, как твои дела? Извини, пишет, ушел с такси. Не всегда вечером слушаю радио. 32 года в такси. Хватит. Но согласен, отдохнуть бы уже и пора. А вообще, как у вас дела? Давненько мы с вами не болтали. Давайте рассказывайте, пишите мне тоже в Максе. И вы, кстати, уважаемые слушатели, тоже. 792-72-42-102.8. Буду крайне рад с вами побеседовать о разных интересных вещах.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Это были «Аха» в эфире Бимрадио. Замечательные песни Velvet. Замечательные, прекрасные, просто великолепные композиции. И вообще очень замечательная норвежская группа. Ну ладно, давайте мы как раз-таки вот подстать предыдущей песне, поговорим про погоду, потому что она нас немножко расстраивает. Плюс 14 сейчас в Казани, пасмурно, и дождик у нас будет идти с половины десятого до 5 утра, по прогнозу. Представляете? То есть получается, что я опять под дождем пойду домой после эфира. Ну, как всегда, спасибо. Так, ночью минимальная температура у нас с вами будет, друзья, плюс 12, что, в принципе, не так страшно, да? Завтра у нас суббота, плюс 17 градусов, вроде как солнышко обещают, и в воскресенье тоже плюс 17 и солнце. А с понедельника уже температура постепенно-постепенно пойдет на спад, и в следующее воскресенье, то есть 20 числа, будет уже плюс 12 и дожди. Ну что ж, осень постепенно наступает на наши летние пятки, да, по-другому никак уже не скажешь. Так что берегите себя, не болейте и не забывайте зонтики.

Так, ну что, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии Бимрадио на моих часиках 8 часов 39 минут. Это означает, что через ровно 21 минуту состоится, приключится, будет ваша любимая программа «Привет, приветов». Так что особо предприимчивые, как я вас люблю называть, уже, конечно, подготовили свои приветы и заказали песенки. Все знают, что будет завал в это время, скорее всего, не успеют послушать свою желанную музыку. Она совершенно разная, судя по вашим заказам, но ничего страшного. Ну, друзья, 792-72-42-102-8, пожалуйста, пишите в Телеграме, в Максе, буду крайне рад с вами еще что-нибудь интересное обсудить. Ну и приветы, ну ладно, хорошо, с этого момента официально разрешаю написать приветы. Вот только потом не обижайтесь, если не успели и если песенка ваша не влезает, потому что у нас всего лишь один час, друзья, на заполнение плейлиста с 9 до 10 вечера, поэтому готовьтесь заранее. А сейчас Баста со своей песней «Выпускной», он же «Медлячок» в эфире Бимрадио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтал полетать на воздушном шаре? Мечты сбываются! Фестиваль воздухоплавания «Мечтатели» в Болгарском музее-заповеднике с 10 по 13 сентября. Полеты на рассвете и закате над Волгой, Белой мечетью и древними памятниками. Хочешь полетать с семьей? Сделать романтический подарок или исполнить мечту? Выбирай тариф и успевай купить полет по специальной цене. Вход на фестиваль свободный. Подробности в группе ВК «Мечтатели» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтал полетать на воздушном шаре? Мечты сбываются! Фестиваль воздухоплавания «Мечтатели» в Болгарском музее-заповеднике с 10 по 13 сентября. Полеты на рассвете и закате над Волгой, Белой мечетью и древними памятниками. Хочешь полетать с семьей, сделать романтический подарок или исполнить мечту? Выбирай тариф и успевай купить полет по специальной цене. Вход на фестиваль свободный. Подробности в группе ВК «Мечтатели» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
2: Thank you.

Сделать романтический подарок или исполнить мечту? Выбирай тариф и успевай купить полет по специальной цене. Вход на фестиваль свободный. Подробности в группе ВК «Мечтатели» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Приветствую всех, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, постарайтесь забыть про внутренние ограничения, которые мешают вам жить. Пора повзрослеть. Тельцы, этот день предоставит вам возможность вспомнить прошлое и оценить пережитые уроки. Близнецы, относитесь критичнее к перспективам и не верьте большим обещаниям. Раки, вы собираетесь нарушить многие запреты. Произойдет это совершенно естественно и без лишней скромности. Львы, внутри вас скопилось много энергии, и она будет искать выход. Девы, у вас впереди новые планы. Все это не даст спокойно лежать на диване. Весы, сейчас у вас можно просить все, что угодно. Вы будете сама доброта. Скорпионы, любое творчество поможет вам выделиться, удивить окружающих. Стрельцы, вам следует опасаться животных, они будут к вам неадекватно настроены. Козероги, попробуйте добиться чего-то важного. Этот день точно не должен быть пассивным. Водолеи, берегите ценные вещи, нервы, время и много чего еще. Рыбы, ваша справедливая

Наконец-то наступила романтическая пятиминутка «Территория любви» имени Глеба Низовского, друзья. Через 5 минут стартует ваша любимая программа «Привет-приветов», и я, как обычно, буду вас заряжать на то, чтобы вы сознавались в любви, само собой разумеется, по номеру 792-72-42-102-8. В Телеграме, в Максе, пожалуйста, пишите, а также на нашем сайте и в нашем приложении есть очень удобная кнопочка «Передать привет». Так что пишите и признавайтесь в любви, и передавайте приветы своим друзьям и близким, и даже мне. Особенно мне, я бы сказал, потому что мне всегда приятно читать приветы, которые адресованы не только вашим друзьям и вашим близким, но и мне в том числе. Ну и, естественно, я подготовил замечательную песню. Это Бен Кинг, друзья. Тот самый Бен Кинг, который в начале 60-х пел песню «Stand by me». 10 годами позже он уже перешел к более такому современному, в начале 70-х, да, к более современному и движовому соулу. Поэтому с одной из такой песен мы сейчас с вами и ознакомимся. Итак, Бен Кинг, Supernatural Thing в эфире Бим Радио, друзья.

0: что, друзья, это был Бен Кинг в эфире Beam Radio со своей замечательной песней Supernatural Thing. Прекрасная музыка, как вы считаете? 792-72-42-102.8 в Телеграме, в Максе, друзья, пишите, передавайте привет и сознавайтесь в любви. В студии по-прежнему Глеб Низовский, и уже через одну минуту начнется ваша замечательная, любимая, наипрекраснейшая программа «Привет, приветов». Так что буду ждать. А, чуть не забыл, само собой разумеется, друзья, также на нашем сайте и в нашем приложении вы также можете передать привет. Там есть очень удобная кнопочка, так и называется «Передать привет». Так что буду ждать. Возможно, этот вечер изменит вашу судьбу. Кто знает, кто знает. В зависимости от того, что вы мне напишете.
1: Yeah, it's alright. Let's go now.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Что, друзья, вот и началась ваша любимая программа «Привет, приветов» на Бим Радио. В студии по-прежнему Глеб Низовский. Давайте не будем терять ни единой секунды нашего драгоценного времени. Привет, Бим, привет Низовскому и сердечко. Поставьте, пожалуйста, «Strangers by Night» в исполнении Сиси Кэтч. Спасибо, Фарид Бикиев пишет. Ох, замечательная песня, с которой мы сегодня начнем. И сразу во второй привет из приложения прочитаю. Привет, Бим Радио, едем в машине, слушаем вас. Передайте приветик нам всем, любимой жене Гульсиюшке, детей Лисенку, Тамерланчику и Линочке, сестре Маришке, что-то грустит она. Развеселите ее, поставьте песенку какую-нибудь классную. Ну и мне привет. Спасибо, Рустам пишет. Рустам, вам тоже большой-большой привет. Следующая песенка, она как раз веселенькая и думаю, что поднимет вам настроение. Так, переходим в Максик. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталки, и просит поставить песню Светланы Ирины Салтыковой «Я так скучаю по тебе», которая прозвучит сразу после Сиси Кэтч. Так, Дмитрий тоже еще писал, но Дмитрий, если вы меня слушаете, вы присылали скрином. А ладно, до этого дойдем сейчас. Добрый вечер, передаю привет клубу «Крылья», бим-болталки, всем моим друзьям и Ксении, и Людмилке, и Оле, и Ирине еще передаю привет, Дмитрий, и тебе, Глеб. Спасибо большое, Дмитрий. Вы присылали мне как раз-таки скриншот названия песни, но это не название исполнителя, это название сборника, поэтому вообще непонятно, что это за песня. Пожалуйста, ответьте мне в Максе, я у вас уточню вопрос касаемо заказа песни. Так, Самирчик Легенда мне писал. Привет, Глеб Легенда. Пишу тут, чтобы вы прочитали меня, ведь в Максе много пишут и заполняют плейлисты. Поэтому пишу тут. Легенда на базе опять закажет крутую песню. Ну, кто бы сомневался. Привет всему Бим Радио, отдыхающим на вечеринке и тоже в том числе. И Бим Болталки, конечно же. И можно песню «Блестящие». А я все летала для тебя, Самирчик. Она сегодня прозвучит само собой, разумеется. Так, едем дальше. Давайте еще времечко есть прочитать, да? Шурпа Лагманович мне писал. Здравствуй, дорогая редакция. Добрый вечер. Хочу поздравить с днем рождения дочку Расима из Бим-болталки. Саминочка, с днем рождения тебя. Расти послушно, любимой доченькой для своего папы. Расим, с праздником тебя, братик. Бим-болталка не тухни, а песню можно скрин отослал ниже. Григорий Иванович, привет отдельный. Отдыхаем хорошо. И присылает мне скриншот песенки. Давайте посмотрим, что у нас такое здесь. Так, «Пой, танцуй, люби». Ага, ну я, конечно, постараюсь ее найти. Здесь даже видно, что у нее шазамов-то мало, это приложение, да? 1600 с лишним всего лишь. Ну попробую найти, Шурпа Лагманович, уважаемый. Вот, найду, конечно, поставлю. Юлия мне писала. Здравствуйте, хочу передать приветик всей болталке. Отлично повеселимся сегодня всем. Сегодня, просит песню поставить Клавы Коки, покинула чат. Да, Юлия, для вас, конечно. По-моему, она у нас есть, прозвучит. Шамыч Кирилский мне тоже писал. Добрый вечер, большой привет вам, всему Татарстану, Казани, Виталию. Пожалуйста, песню «Парадокс». Я так понимаю, это Николай Носков, по-моему. А, нет, у него паранойя. А что за парадокс тогда? Ну-ка напомните, пожалуйста. Времени как найти не мог черкануть. Работаем, работаем, заказы заказом. Остановился написать, как у вас дела. Всем таксистам большой привет от Шамыча Кировского. У меня дела неплохо. Спасибо, что спросили. Вот веду эфир и развлекаюсь как могу. Ну ладно, друзья, время. Все приветы ваши вижу, не переживайте, все зачитаем. А сейчас Сиси Кэтч, Strangers by Night в эфире Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим Радио. Давайте не будем терять ни минутки. Пупс мне писала, она же Василиса. Приветик, Глебушка, привет, болталки, ведьмочкам и всем приятного вечера. Поставьте, пожалуйста, Свету Синеглазый, дельфины, спасибо. Я люблю эту песню, между прочим. Итак, друзья, внимание, внимание. У нас сегодня день рождения у одного прекрасного парня. Сегодня у нашего племянника Ирека день рождения, пишет Неделяра. Хотим его поздравить от всей души. Пусть он и дальше радует своих родителей, Чулпана Рустема, своими успехами, добрым сердцем и хорошим настроением. Желаю, чтобы он был счастлив, уверенно шел к своим целям и всегда чувствовал поддержку родителей. Пусть этот год будет для него ярким, полным приключений и поводов для гордости. Ирек, я тебя тоже лично от себя поздравляю. Желаю тебе всего самого наилучшего. Кстати, а сколько лет ты исполняется? Не написали. Вот интересно ведь, интересно. Да, давайте напишите-ка мне тоже в Максе, я тоже еще пару слов накидаю. Итак, едем дальше, едем дальше. Кстати, у нас нет двух песен. Во-первых, у нас нет песни «Парадокс», который мне Шамыч Кировский присылал как раз-таки. Я поискал, да, попробую, конечно, еще раз найти, надеюсь, найду. И той самой, которую мне заказывал Шурпа «Лагманная вещь». «Пой, танцуй, люби», к сожалению, я ее не могу поставить, да, потому что у нас ее нет. Поэтому, друзья, у вас еще есть время подобрать какую-нибудь другую песенку. Большим-большим удовольствием. Дмитрий все-таки выбрал песню, он еще одну выбрал, которая тоже у нас не оказалась, поэтому выбрал песню «Туганьяк», да, которая сегодня тоже прозвучит, само собой, разумеется. Ладненько, едем дальше. Фаридушечка мне писала: «Привет, Вимка, любимка, всем привет, желаю всем отличного пятничного вечера, отличного настроения, передаю моему любимому мужу привет, он сейчас на смене, отлично тебе смене, матурым, моей любимой кызынке желаю скорейшего выздоровления, не болей, жаным, мы тебя любим», и просит поставить песню «Зеленоглазое такси». Фаридушечка, все для вас, как говорится, все для вас. Так, переходим далее. Рустем мне писал, да. «Добрый вечер бимчикам. Хочу передать всем бимболтунам привет, хорошего настроения и отличных выходных. Хоть никого из них не видел лично, но мы тут все как соседи живем, общаемся, ругаемся, смеемся. Хотелось бы и дальше так же дружить, может даже как-нибудь встретиться, однако». И, пользуясь моментом, просят поставить песенку Цоя «Муравейник». Ух ты! «Хорошего всем вечера, в том числе и вам, диджей Бим Радио. Спасибо вам большое». Так, хорошо, едем далее, едем далее. Я Гульнар мне еще писала: «Глеб, привет», с большими буквами «Глеб». «Успела я к твоему эфиру, пришла с родительского собрания. Привет всем родителям, нам нужно всего лишь 9 месяцев отучиться вместе с детьми. А даже, наверное, и побольше, учитывая экзамены, да, если будут сдавать. Песню любую на твой выбор, связанную со школой. Болталка, вам личный привет от нас с сыном». А спасибо, Гульнар, вам тоже хорошего вечера. Так, Шамыч Кировский, не переживай, я вижу. Я обязательно ее поищу, я про нее не забуду. Так, давайте еще один прочитаем и уйдем уже. А, время, господа, все не прочитаем. Ага, все, поехали.
2: Телефон рекламной службы Бим Радио 2 930 800. Бим Радио, первое в Казани.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Что, друзья, продолжаем. Глеб Низовский по-прежнему в студии. И давайте мы продолжим читать ваши приветики. Так, Дмитрий мне писал: «Добрый вечер, я диспетчер. Привет всем, кто меня узнал. Болталки особенной. Я вернулся. Спасибо за переживания им». И попросил поставить песню «Купер», с которой, к сожалению, у нас не оказалось. Поэтому, Дмитрий, у вас еще есть возможность вот прямо сейчас подобрать песню, которая будет в приоритете, да, по заказам. Потому что у нас осталось место буквально, ну, наверное, на 1-2 песни. Вот, поэтому уникальная возможность у вас только сейчас в течение, наверное, минуты. Поэтому думайте быстрее. Светлана мне писала: «Добрый вечер, Глеб. Можно песню?» Так, а какую песню-то? Я так понимаю, «Мирави Геопика Мир». Ага, все понятненько. Да, хорошо, поищем. По-моему, она у нас была, я ее помню, она и в эфирной сетке тоже присутствовала. Макс написал: «Здравствуйте, Глеб, поставьте, пожалуйста, центр и от студио далеко». Ага, хорошо, Макс, хорошо, без проблем. Клава Кока пишет: «Дмитрий мне выбрал он песню, но Клава Кока у нас и так уже следующая, потому что ее заказывала Юля. Одного артиста мы не можем ставить более одного раза в течение часа, поэтому даю вам еще один шанс, Дмитрий». Да, у вас еще есть буквально, ну сколько? Ну, секунд 30, наверное, точно. Алина написала: «Добрый вечер, Глебушка. Поставь, пожалуйста, песню «Школа, школа, я скучаю» и «Хорошего вечера». Что это за песня? Это не «Корни» ли случайно, которые про школу поют, да? Ну, ладненько, давай посмотрим. Давайте посмотрим эту песню, обязательно ее поищем. И вернусь я к вам совсем скоро уже с новыми приветами. Дмитрий, а вы пока «Айова», Дмитрий написал, «мы». О, хорошо, договорились. Вот ее тогда мы и засунем. Молодцы, Дмитрий, что успели.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, ожидаем. Мы с вами забили плейлист уже до конца часа. Пока что на данный момент заканчивается у нас вечер геопикой, да, с песней «Мир». Так, один приветик зачитаем, мы будем слушать кино «Муравейник». Приветик, Бимчик, передаю привет любимой сестре Кашаповой Алсу. Не переживай, все у тебя будет хорошо. Твоя сестренка Лилечка. Я присоединяюсь к Лилечке, а Алсу, у вас все будет замечательно, не переживайте. А сейчас кино в эфире Бим Радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: несколько раз.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Парадокс. Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, не буду, наверное, много времени занимать, что все песенки успели мы послушать, да зачитаем еще вот один приветик, собственно, да, вы уже, наверное, все собрались там по делам, кто гулять, кто дальше тусить. Итак, привет, Бим, привет, Казань, всем теплых выходных, деньков, и просит тоже поставить песенку, но Павел Владимирович, к сожалению, мы уже не влезем. Мы заканчиваем на песне, которую заказала Светлана, если мне память не изменяет, да, Светлана Ежова, вот, больше мы не влезем. Мне еще Диме написал: ты лучший брат на свете, брат. Бим Радио легенда. Ну да, с этим трудно поспорить. Ну ладно, возвращаемся к музыке. Михаил Боярский со своим шлягером «Зеленоглазое такси» в эфире Бим Радио, друзья.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, сейчас буду с вами уже прощаться до завтрашнего вечера. Да, приятно было с вами со всеми посидеть, как говорится, поговорить и обсудить разные интересные вещи. С вами в студии был Глеб Низовский. Последние два часа. Увидимся завтра в 7 вечера. Я подготовлю какие-нибудь вкусненькие песни, как обычно, но до этого еще... Ну, в общем, надо дождаться, да? Всем хорошего пятничного вечера. Пока!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
4: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12.

0: мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим Радио». Для детей старше 12 лет. На асфальте

0: радио. Первое в Казани. Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим Радио». Для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Как резвятся крылья в новой луне. Где-то так я, как по нотам, брожу по свету.

Сыплются капли роз. И снова все, что есть, пройдет.

0: Бим-радио.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Отдыхай! С Бим Радио!

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: если ты со мной.
1: Осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.